0: ориентиры современного российского государства. Путинская игрушка, путинская игрушка. Когда Путину хотелось заигрывать с европейскими лидерами и приглашать в Россию в гости лидеров мировых корпораций, они, собственно, приезжали. На питерском форуме были руководители крупнейших и технологических компаний, и там автомобилестроительных гигантов. И так далее. Вот последний форум, на котором я был в 2021 году, он был посвящен делегации Катара. Она тогда приезжала, и ее очень торжественно встречали, и ну, это было очень пафосно все, очень круто. Яндекс тогда делал самую громкую вечеринку. Компания заняла весь Заячий остров в Петербурге. И их вечеринка была посвящена стилистически Шапито. Да, и, собственно, и называлась, по-моему, Шапито-шоу. Но вот Шапито-шоу я наблюдаю, да, где, правда, роль клоунов. Правда, я именно эту роль, лично я, да, это мое персональное мнение, не обижайтесь, выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты. Вот как-то так, наверное.
1: Ну, есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума. Есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера. Но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер. Он действительно вписан в программу. На ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то стёб организаторов, что они таких людей зовут? Или действительно Россия как-то превращается в страну, которая притягивает таких персонажей?
0: Ну, отвечая на вопрос, я бы сказал так. Ну, на самом деле, если смысл какой-то и существует у этого форума, то это мастурбация на эскортниц, которые являются, конечно же, главными гостями этого события, депутатами Государственной Думы в проперженных штанах Зенья. Вот, ну, поэтому я думаю, что вот приглашать таких гостей – это замечательно. Но вот нужно снять за 1 000 000 рублей номер в бывшем Four Seasons, самом дорогом отеле Петербурга, и там, собственно, развлекаться всяким директорам сомнительных компаний «Газстроймонтаж» из Нового Уренгоя с девушками, привезенными спецбортами из Дубая на эти замечательные форумские дни. Ну, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
1: Ну, не смотри. Форум... Да, продолжайте, Ренат.
0: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла и здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона – это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему, такую конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева, все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать... как бы словами из словаря медиа. А это все нужно описывать словами из словаря цирка. И примерно так к этому и относиться давайте.
1: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики. Кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
0: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но если ты проведешь голую вечеринку, если ты, как жена продюсера-вора, и Дед Усман, пройдешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут. Лариса Долина там была в пилотке. Тебе все скажут, ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристина Потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, и вот я представил такую картину. Вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах на набережной канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? А ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4 даже D. Ну странно.
1: То есть даже впечатление на них не производят эти удары?
0: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
1: Угу. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному, пройдет просто незамеченным?
0: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Екатерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и которым помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло, да, вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка». И об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классно, и причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, домпериньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
1: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на Питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
0: Они отдыхают от войны. Они едут отдыхать от войны. То есть как бы, вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково, это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании «Якутск Алмаз Труба Всему», который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает, как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
1: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
2: Родни Кук-младший человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном, выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику в Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, который можно увидеть, например, в вопросах футбола или хоккея, или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать, и о чем неоднократно говорилось. Ну, или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина. Это человек-исполнитель.
1: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
3: Как будто бы тепленький.
4: Да, теплый этот, теплый жар ощутился.
5: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабельного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
6: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
5: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
7: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ в 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
5: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
7: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
5: Довольно предсказуемо, в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайты из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится придется везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание МСК1.ру и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС Роснефть не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает «Пепел». Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок Татнефти. Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
8: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
5: В Курской области на заправках Роснефти также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает «Пепел». На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
9: Сегодня я стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотри, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
5: Власти оккупированного Крыма успокаивают, ситуация с топливом под контролем.
10: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако, по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированы действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между двумя регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили с Михаилом Владимировичем президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
5: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
7: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
5: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
1: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
11: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник, ну, испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, ну, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, ну, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На 5-м году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией нелюдей, которые критикуют Россию.
1: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет этого внимание? Что подумает?
11: Нет, ну для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, там, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела вот к лету 26-го года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что, ну, что, в общем, война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
1: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику. И ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
11: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, ну, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что да, что это официальная американская делегация, пускай и на таком довольно символическом уровне. И даже использует выражение вроде «сверхнация», представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
1: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо, я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
11: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. Они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что у них есть, знаете, такое чувство. Я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
1: Ну и способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, «Новая газета Европа», был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообщества против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганику Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
17: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Просто тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей на агентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
18: Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они там приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
17: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
18: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
17: Но это такая аудитория, то, что называется, лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
18: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
17: Ну да, 4 года.
18: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
17: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
18: Я не считаю,
17: делаю... Нет, естественно, да, так
18: было. Есть украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, и Казахстан, и Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии, или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
17: Теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
18: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с «Простой случайностью» – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю «2000 метров до Андреевки». Это документальный фильм Всеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина. Но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
17: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая и новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
18: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
17: И уже не будут, очевидно.
18: Наверное. Никто не знает. Издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
17: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
18: Да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
17: –
18: это такие каркасы. Вот,
17: саундтреки
18: вот,
17: там
18: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
17: Ну да, вот через месяц буквально.
18: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное. Взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
17: Отлично, ну пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
18: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой». Там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead. И в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком: «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
17: Это метафора нашей жизни всей. Да,
18: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми.

0: лагеря, понятно, вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
1: Ну, а в таком случае, если уж мы берем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
0: во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы. Что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию. Хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики, что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютным классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии, то есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
1: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, пять книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно пять книг 25-го года, да, то есть это могут быть любые.
0: Ну, если не обязательно, тогда Энеида Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году, я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал, потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. Пять книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет «Война и война» Ласло Краснохоркаи. Это свежий лауреат Нобелевки, и он, по-моему, довольно гениальный писатель, и это вот его последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет «Сказка» Владимира Сорокина. Это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший.

0: я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и пятое, пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщая любимица. Книга о Пабсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
1: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, неиссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
0: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
1: Да.
0: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
1: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь, или, может быть, чаще?
0: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в самом случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
1: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
0: Мы себя плохо чувствуем.
1: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же...
0: Да, сказал. Это так и есть. Ну, как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
1: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
0: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо.
0: Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в день открытия Международного экономического форума в Петербурге нанесли удар по нефтяному терминалу в городе и по боевому кораблю в Кронштадте. Европейская комиссия рассматривает возможность исключения мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для граждан Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио принял участие в слушаниях в Сенате по поводу вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Также сегодня.
1: Сейчас Путин тоже выбирает его. Тем более в кризисной ситуации. Баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Политолог Александр Баунов о том, на что может пойти Владимир Путин в условиях, когда режим не может обеспечить безопасность россиян.
2: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно еще один беспилотник. Он прям возле моих домов кружит.
3: Время 5 утра, начало 6-го. Что-то... накопитель.
4: Ты блядь, там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетел.
0: Эти и многие другие свидетельства ударов беспилотников в Петербурге в изобилии появились в социальных сетях сегодня рано утром, в день открытия Петербургского международного экономического форума, одного из любимых детищ президента России Владимира Путина, чье выступление на форуме планируется 5 июня. А приехать в Петербург, если верить сообщениям в СМИ, он собирается в четверг. Высокий столб густого черного дыма над горящим нефтяным терминалом в Петербурге был виден практически из всех точек города, в том числе и с места проведения экономического форума. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадяр», также сообщил, что украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте корвет «Бойкий», который ранее сопровождал суда так называемого «Теневого флота России». Комментируя удары ВСУ по этим и другим объектам в Петербурге и Ленинградской области, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно ради их предотвращения и проводится так называемая специальная военная операция.
5: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, они, собственно, уже носят системный характер. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Атаку на нефтяной терминал в Петербурге и на, цитата, «чисто военные цели» в Ленинградской области сегодня подтвердил Владимир Зеленский, президент Украины, страны, в которой в результате одного из систематических российских ударов, упомянутых Песковым, только в ночь на 2 июня погибли, по последним данным, не менее 23 человек, в том числе и несколько детей. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что силы ПВО Украины могли бы сбить больше российских ракет и дронов, если бы обладали соответствующим вооружением, которое поставляют Украине западные партнеры. Зеленский также отметил, что страны, предоставляющие России компоненты для производства ракет и дронов, тоже несут ответственность за гибель людей в Украине.
6: В очередной раз Путин и его безумие победили жизни обычных детей. Жилые дома, поликлиника в Киеве, шахеды против многоэтажек в Днепре и почему-то против автосалона с китайскими машинами в Киеве. Циркон прямо по 7 домам, шахеды по жилым домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области, удары по Черниговщине, Сумской области, Херсонской области, шахеды против Хмельницкой области. И каждый из этих дронов, все типы российских ракет, не могут производиться без компонентов, завозимых из других стран. То есть в каждом таком ударе есть, пусть даже и бессознательно, но все же соучастие тех, кто работает на Россию и поставляет ей технологии и детали.
7: Кто работает на Россию?
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. За последние сутки жертвы среди мирного населения при российских ударах зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Сумской областях Украины. А российские власти заявляют об атаке беспилотника в городе Инакиево на оккупированной части Донецкой области на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, 11 ранены. Автобус проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта. При том, что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, в районе Мариуполя. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Джанкое в аннексированном Крыму, а также несколько российских регионов. В ряде случаев там тоже есть жертвы. Появляются новые сообщения об ограничениях после ударов украинских беспилотников продажи топлива в Московском регионе и в Петербурге, где, еще раз напомню, сегодня первый день Международного экономического форума, на который раньше приезжали главы государств и правительств ведущих стран мира и руководители крупнейших международных компаний и корпораций. В этот раз помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на форум приезжает самое высокопоставленное за последние почти 10 лет официальная американская делегация. Вот как он описал ее уровень.
7: Для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков, правда, президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи, оговорившись, что он приветствует восстановление американо-российского экономического сотрудничества, сказал, что не называл бы нынешнюю делегацию США официальной. По его словам, возглавляющий комиссию администрации США по изящным искусствам Родни Кук, архитектор по образованию, и Петербург ему очень нравится.
8: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал, он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация. Он получил разрешение приехать, и это хорошо, но не могу сказать, что это делегация. Он очень хорошо знает Россию, он уже здесь много раз уже, он очень любит Россию, он любит, как-то, как сказать, он архитектор. Поэтому он очень знает Питер хорошо, знает все вот эти места, и много людей уже знает его тоже.
0: Это был президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи. Время свободы. Европейский Союз рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая была введена для граждан Украины сразу после полномасштабного вторжения России и в настоящее время действует до марта будущего года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Европейская комиссия подтвердила эти данные. Детально возможные изменения будут обсуждаться в четверг, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
9: В документе, который Совет Евросоюза разослал в европейские столицы, действительно предлагается не предоставлять временную защиту украинцам, которые подлежат мобилизации. Мы об этом слышали и ранее, месяца полтора назад, когда тут только начинались вот эти обсуждения о том, что нужно как-то продлить этот статус еще на год, до марта 2028-го, ведь война не заканчивается. И тогда страны, принявшие больше всего беженцев, просили продлевать временную защиту не для всех, а звучали даже идеи поделить Украину на более и менее безопасные регионы и, например, не продлевать защиту для выходцев из Западной Украины. В нашем распоряжении есть это предложение, которое разослали столицам. Там 2,5 страницы текста, и осталось всего 2 варианта. Это ничего не менять или же исключить мужчин, которые должны служить в ВСУ. Эту идею поддерживает Германия. Канцлер Мерц лично несколько раз об этом высказывался. А также Польша и Чехия, где тоже очень много украинцев. Мы также разослали письма в страны Евросоюза с такими же вопросами. И из первых ответов, которые приходят, мы видим, что есть предварительная поддержка таких ограничений. И если в феврале в интервью нам спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС говорила, что различий между мужчинами и женщинами в директиве Евросоюза не предусмотрено, то в недавнем своем интервью коллегам из Deutsche Welle Илва Йогансен уже поменяла свое мнение.
10: По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военно обязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Я считаю, что это несколько противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине.
9: Чиновники и дипломаты, с которыми я общалась, говорят, что для тех, кто уже получил документы, пока менять ничего не будут. Новые правила коснутся тех, кто будет приезжать в Евросоюз в будущем. Я пообщалась также с юристом в области миграционного права. Она тоже утверждает, что проще всего юридически будет ввести ограничения для тех, кто еще не получал временную защиту, а именно для тех, кто выехал из страны с нарушением украинских законов или же имел право на краткосрочный выезд, но остался надолго. Это же говорят и дипломаты. Что касается сроков, когда примут окончательное решение, то в четверг этого не случится. Министра попросят пока высказаться за не или против таких ограничений. И тут единогласной поддержки не требуется. Результаты обсуждений предадут Еврокомиссии, а там уже на их основе сформируют окончательное предложение, которое хотят принять до летних каникул, которые в Брюсселе начинаются в середине июля.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елены Абрамович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены военные базы США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении отмечается, что ракеты не достигли своих целей, они были перехвачены или разрушились в полете. Были также сбиты несколько иранских беспилотников «Камикадзе». В ответ американские войска нанесли, цитата, «удары в порядке самообороны по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе». В целом речь идет об одном из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе Персидского залива с начала апреля. Это нарушение произошло на фоне ожиданий прогресса на переговорах между США и Ираном, о срыве которых пока официально не сообщалось. Госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в комиссии Сената по международным отношениям, в ходе которых подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки в вопросах иранской ядерной программы и свободы судоходства в Ормузском проливе. Вот что он сказал по поводу операции «Эпическая ярость», которая, напомню, продолжается с 28 февраля.
11: Операция «Эпическая ярость». Кому-то она не понравилась, кому-то понравилась. Оказалась весьма успешной в достижении своих военных целей, а именно резком сокращении оборонно-промышленной базы Ирана, в частности, возможности по производству ракет и беспилотников, особенно ракетной программы, которая была существенно урезана. Сейчас мы ведем переговоры, и, к сожалению, не требуют использования посредников. Но перед нами открывается перспектива. Это может произойти сегодня, может произойти завтра, на следующей неделе. Но может случиться так, что впервые, по крайней мере, на моей памяти, они согласятся обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц назад они отказывались даже говорить. Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, который действительно проверит, к чему они готовы.
0: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в Сенате Рубио столкнулся с резкой критикой действий администрации США в отношении Ирана со стороны сенаторов-демократов. В частности, сенатор Кори Букер эмоционально обвинил администрацию в провале стратегии по Ирану и в том, что ее действия привели к усилению переговорных позиций Тегерана, а также в том, что сейчас Вашингтон пытается заключить с Ираном ту же сделку, которую республиканцы критиковали во время президентства демократа Барака Обамы.
6: Мое мнение состоит в том, что еще до начала переговоров по ядерной программе этот режим получает средства на восстановление, закупку новых беспилотников и дальнейшую дестабилизацию региона. Мы видим два источника дохода. Первый — это доходы из Китая, которые подтверждены документально. Второй — это средства, которые, как вы предлагаете, они должны получать в обмен на отказ от всего своего высокообогащенного урана и на принятие обязательств по сокращению мощностей по обогащению. Именно об этом говорилось в соглашении, достигнутом при президенте Обаме, которое вы оклеветали. Мы сталкиваемся с худшей возможной ситуацией, когда наш противник, дестабилизирующий регион, финансирующий марионеточные силы и террористические структуры, фактически получил возможность использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления. Мы, по сути, укрепили позиции противника на переговорах. Мы — сильнейшая держава на планете, и при этом оказались в тупиковой ситуации с Ираном. И теперь мы умоляем вернуться к соглашению, которое вы сначала отвергли. Это был американский сенатор-демократ Кори Букер. Время свободы. При всех проблемах, с которыми Россия сейчас сталкивается как в ходе своей агрессии против Украины, так и в глубоком тылу, на фоне экономических и социальных проблем, Владимир Путин нашел все-таки время заговорить о русском языке и литературе. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России он предложил федеральным вузам открыть самостоятельные факультеты русского языка.
12: Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что, к примеру, крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
6: Надо сказать, что за сутки после этого заявления конкретных высказываний специалистов по поводу предложения о выделении факультетов русского языка мне найти не удалось, при том, что кафедры русского языка и литературы при филологических факультетах есть практически во всех вузах. Академическая школа в этой области в России очень сильная и была таковой еще с советских времен. Возможно, экспертам осталось непонятно, что именно задумал Путин, кроме формальной административной реформы, ради придания в вузах русскому языку вот этого особого статуса по сравнению с другими языками. Не забыл вчера Путин и о борьбе с иностранным влиянием в виде надписей на латинице в рекламах и на вывесках.
12: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
6: Это был Владимир Путин. Борьба с латиницей, особенно с иностранными словами, в России ведется уже многие годы, и ее результат обычно смешные мемы. Теперь хочу обратить ваше внимание на публикацию на сайте «Радио Свобода». Это интервью, которое телеканалу «В настоящее время» дал Александр Баунов, уехавший из России журналист, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Баунов занимается изучением путинской России. В 2023 году он выпустил книгу «Конец режима», как закончились три европейские диктатуры, о падении автократии в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Вот фрагмент этого интервью, в котором Александр Баунов рассуждает о действиях авторитарных режимов в условиях, когда, ограничивая свободу населения, они оказываются не в состоянии обеспечить его безопасность. Вопросы Александру Баунову задавал Алексей Александров.
1: Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство, ну, выполняет всякие другие обязательства, нам платят зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно она берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Интервью Александра Баунова телеканалу «Настоящее время» о проблемах нынешнего режима в России вышло на нашем сайте www.swoboda.org под заголовком «Путин теряет уважение». Читайте, смотрите, слушайте. И последняя тема. Сегодня исполнилось 200 лет со дня смерти Николая Карамзина, писателя, историка и, кстати, реформатора русского языка. Считается, что Карамзин изобрел для русского языка букву «Ё». Другие, правда, с этим не согласны, говорят, что он одним из первых стал ее употреблять. Но буква «Ё», вклад Николая Карамзина в развитие русского языка, конечно же, не исчерпывается. Карамзин много путешествовал по Европе, что во многом сформировало его политические взгляды и идеологические убеждения, часто очень противоречивые. Об этом в эссе философа Бориса Парамонова.
13: Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе – многотомной «Истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Бунт пьяных солдат в Страсбурге, заставляющих пить проезжающего прилата за здоровье нации, несостоявшийся самосуд в Париже, толпы праздных соглядатаев с величайшим небрежением одетых людей, слоняющихся по королевскому дворцу Тюльри, возникает зримая картина упадка, хаоса. А впереди был якобинский террор, понятно, не способствовавший тем идеализациям, той легенде о революции, которая возникла позднее. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
14: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо».
13: В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил «Тихая жизнь». Европеизм Карамзина – вот эта тихость как идеал, сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог. Отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
14: Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением. Защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями.
13: А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
14: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
13: Это, конечно, настоящее противоречие, перемиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
14: Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.
13: Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
14: Французская революция, грозившая не спровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
13: Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
0: Эссе философа Бориса Парамонова о феномене Николая Карамзина, 200 лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода».
16: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения. И уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюни. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксировано 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек, 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами, пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать это как возможные военные преступления. Применение противопехотных мин, установленных в районах Украины, которые были или в настоящее время оккупированы российскими войсками, продолжает представлять смертельную опасность для гражданского населения и должно стать предметом оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования, говорится в опубликованном заявлении Amnesty International. В нем приводятся и слова эксперта по Украине этой организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член Британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
1: Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
2: На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться. Не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, и это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины — это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы, да, не самый надежный, да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что, ну, никто не станет заморачиваться взламывать пустой супермаркет. Так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что, ну, никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс, так сказать.
1: Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
2: Я скажу так. Частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще. Все дети не прочитали объявление или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
1: На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
2: Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв Оттавская конвенция не предусматривает, я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производят мины. Но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я писала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, ну, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
1: Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
2: Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну, и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам, в том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение. Предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции. Мелкие мины, лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
1: Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
2: Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. Чтобы перестало быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но у государства своих денег нет. Плюс всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы, новой моральной нормы в обществе.
1: Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
2: Ну, сейчас мы ничего не можем сделать. Мы все же говорили о времени после войны. И мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму и исламистской экспансии, не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему. Потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
1: На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
2: Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов, специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически, после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительное

0: психологической помощи жертвам. И хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата, скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
1: Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который помогает украинской армии, в том числе оказывает ей техническую поддержку, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как мины влияют на жизнь тех, чьи дома оказались на линии соприкосновения или находятся вблизи линии фронта. Гончаров недавно вернулся из Покровска, и о войне в Украине с ним беседовала Юлия Митюхина.
2: Война изменилась, она стала более позиционной, но изменилась технически очень сильно. Вот уже нет таких танковых атак, бронь, вот даже стратегически и технически сами принципы войны поменялись. Поэтому старые генералы, которые учились еще там в Радянском Союзе и везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
3: Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись?
2: Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных, мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой, потому что это дорогие антенны. Системы связи – это сейчас номер один. Даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
3: И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
2: А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться. Сколько этого будет требовать время? Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту. И мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падают 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах раз.

0: Рвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение. Подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь по открытой местности ночью с включенными фарами, без рэба, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно приказ власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
1: А в Покровке сейчас что?
0: В Покровске сейчас позиционные бои идут, частично он занят российскими, да, военнослужащими, и они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории, но очень медленно и с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там 20-30 метров двойками, тройками. Идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, трое дошло. Сели, закрепились в какой-то там избушке.
1: А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
0: Ну, как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании. Ну да, в первую очередь жилых помещений. И также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать фермеры, выращивать пшеницу, там подсолнечник у нас, кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования, ну что военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают, обучают сейчас очень много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. Там есть сейсмический, да, который на шаг человека действует. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают. И поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются. Они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. И мы даже не о лепестках говорим, которые, да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
2: Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Привет, это Полина Галуева.
1: И Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
2: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
2: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
2: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
2: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне, Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
2: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который напрашивается, ну, который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Но похоже, ну, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, ну, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, ну, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно. Тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре. Он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема.
0: Да.
2: Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
0: Да, но признаюсь, важно, я тоже, это сказать, позиция нашей программы. Да.
2: Да. Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
0: Да. Да.
2: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
0: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
2: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Ну, вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
0: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
2: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда ее называют и ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве, я думаю, что ну, реакция будет достаточно жесткой.
0: А что с ядерным оружием?
2: А ядерное оружие?
0: Вопрос. Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
2: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
0: Я имел в виду
2: очень большой риск проигрыша.
0: Понятно. Я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
2: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», Это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
0: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
2: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании: «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Ну, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия, и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
0: Да.
2: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
0: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
3: Добрый день.
0: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
3: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и это зачистка определенного рода действий спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Пиромога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
0: Похоже, вот похоже на российскую историю с ФБК, да?
3: Да, совершенно верно. Только РБК это немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубине, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
0: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия-то в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
3: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
0: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
3: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в коем образом, ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим, да, внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он, да, не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, да, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
0: Они теряются, да, на пространствах.
3: А в Беларуси это вызвало бы серьезную реакцию.
0: Все друг друга знают. Павел, а можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
3: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
0: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
3: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
0: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
3: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивало интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
0: Павел, а вот еще вот уточнить, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
3: Это остается. Это остается. Это остается. И белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат. Это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения. Плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122 калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
0: в России.
3: Что, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
0: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России 6 областями?
3: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
0: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
3: Да, он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но по декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией. Есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которые были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
0: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет?
3: Гауляйтером? Аннексия в форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
4: Это да, это, кстати, извините, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
3: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентом, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
4: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
5: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно, ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. и, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии, когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
4: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
3: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
4: ну, как альтернатива, Западе, да. Как альтернатива для Запада.
3: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты и коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
4: Достаточно хитер, да.
3: А, слушайте, а это вот, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
4: Ну, да.
3: Ну, с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
4: Это удобно, такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое такой заповедничек квазисвободы.
3: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
4: да,
3: в России.
4: Коллеги.
3: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
4: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
3: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Но я не могу...

0: Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
1: Бутягин,
0: в Украину из
1: Бутягин,
0: да,
1: да, да. Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
0: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
1: Да, мост, Глиника, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
0: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
1: Шпионский,
0: туда можно экспортировать,
1: мост.
0: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
1: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный, важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
0: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральным. И тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенным. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались, даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкт-изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты не стараются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
1: А они в санкционном списке? Уточнить, они все в санкционном списке?
0: Кто?
1: Чиновники Лукашенко и...
0: Нет, я... чиновники, да, все чиновники, ну,

0: порядка там 500 человек
1: 500,
0: в списках. Это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве. Есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Ну, традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы непродуманная. Она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижение белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
0: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. В этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов, это большой процент для такой маленькой страны, вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот считается эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: слоя, целого слоя людей, я думаю.
0: Да. И в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
0: Она есть, по географическим условиям. Плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности.
1: Да.
0: Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут вне всяких сомнений шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое,
1: Тема.
0: Да, уже опять же, Европа на сегодняшний день – это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси, как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Как будто бы теплый день.
11: Да, теплый этот дом.
12: Дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
13: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
12: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально. Гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
15: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума.
11: К утру 3 июня в сети появились кадры горящего санкт-петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через 2 дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
13: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
15: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили. Он приехал. Он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация.
11: Однако основное обсуждение в сети вызвали другие иностранные гости. Так, накануне форума в аэропорту встречали американского предпринимателя Эндрю Тейта и его брата. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями. Власти Великобритании, США и Румынии обвиняют его в различных преступлениях, среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
14: Ну и какой образ России строит питерский форум? В этом году мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
16: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
14: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
16: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время. Последний раз это было в 2021 году. И, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским Давосом, тем, чем было принято гордиться, там действительно выступали самые главные звезды, артисты, туда приезжали мировые лидеры, от Эммануэля Макрона до Си Цзиньпиня и так далее, и так далее. Сама Земфира пела на закрытых мероприятиях. Сейчас это превратилось в какой-то такой шабаш быдла и бандосов. Ну, с другой стороны, вы понимаете, если символом страны является слово «насилие», и самым ценным и важным человеком является насильник, да, человек, вернувшийся с фронта и пропагандирующий это самое насилие в быту, то почему бы не пригласить, собственно, уважаемым гостем форума жена-ненавистника и насильника? Ну, наверное, то, что мы сегодня видим, то, что мы читаем про этот форум, это вполне себе отражает некие нравственные, социальные, политические ориентиры современного российского государства. Форум путинский, форум путинская игрушка, когда Путину хотелось заигрывать с европейскими лидерами и приглашать в Россию в гости лидеров мировых корпораций, они, собственно, приезжали. На питерском форуме были руководители крупнейших и технологических компаний, и там автомобилестроительных гигантов. И так далее. Вот последний форум, на котором я был в 2021 году, он был посвящен делегации Катара. Она тогда приезжала, и ее очень торжественно встречали, и ну, это было очень пафосно все, очень круто. Яндекс тогда делал самую громкую вечеринку, компания заняла весь Заячий остров в Петербурге, и их вечеринка была посвящена стилистически Шапито, да, и, собственно, и называлась, по-моему, Шапито-шоу. Но вот Шапито-шоу я наблюдаю, да, где, правда, роль клоунов. Правда, я именно эту роль, лично я, да, это мое персональное мнение, не обижайтесь, выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты, вот как-то так, наверное.
14: Но есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума, есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера, но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер, он действительно вписан в программу, на ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то стёб организаторов, что они таких людей зовут? Или действительно Россия как-то превращается в страну, которая притягивает таких персонажей?
16: Ну, отвечая на вопрос, я бы сказал так. Ну, на самом деле, если смысл какой-то и существует у этого форума, то это мастурбация на эскортниц, которые являются, конечно же, главными гостями этого события, депутатами Государственной Думы в проперженных штанах Зенья. Вот, ну, поэтому я думаю, что вот приглашать таких гостей – это замечательно. Но вот нужно снять за 1 000 000 рублей номер в бывшем Four Seasons, самом дорогом отеле Петербурга, и там, собственно, развлекаться всяким директорам сомнительных компаний «Газстроймонтаж» из Нового Уренгоя с девушками, привезенными спецбортами из Дубая на эти замечательные форумские дни. Ну, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
14: Ну, не смотри. Форум...
16: Да.
14: Продолжайте, Ренат.
16: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла и здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона – это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему, такую конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева, все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать... как бы словами из словаря медиа, а это все нужно описывать словами из словаря цирка. Примерно так к этому и относиться давайте.
14: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики, кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
16: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но что, ну, если ты проведешь голую вечеринку, если ты как жена продюсера «Вора» и Дадосман, проведешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут, Лариса Долина там была в пилотке, а тебе все скажут, ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я так сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристина Потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Вот они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, и вот я представил такую картину. Вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах на набережную канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? Ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4D даже. Ну, странно.
14: То есть даже впечатление на них не производят эти удары?
16: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
14: Угу. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному. Пройдет просто незамеченным.
16: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Екатерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и которым помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло, да, вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка». И об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классно, и причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, домпериньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
14: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на Питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
16: Они отдыхают от войны. Они едут отдыхать от войны. То есть как бы, вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково, это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании «Якутск-Алмаз» труба всему, который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает, как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
14: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
17: Родни Кук-младший. Человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном. Выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним, тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику во Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, которые можно увидеть видеть, например, в вопросах футбола или хоккея, или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать, и о чем неоднократно говорилось. Ну, или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина, это человек-исполнитель.
14: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
10: Как будто бы тепленький.
15: Да, теплый этот, теплый жар ощутился.
18: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума «Петербург и Ленинградская область» подверглись массированной атаке дронов. А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабельного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
19: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
18: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
20: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
18: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
20: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
18: Довольно предсказуемо, в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайты из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание МСК1.ру и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС Роснефть не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает «Пепел». Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок «Татнефти». Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
21: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
18: В Курской области на заправках Роснефти также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает «Пепел». На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
22: Сегодня я стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотрю, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
18: Власти оккупированного Крыма успокаивают, ситуацию с топливом под контролем.
23: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированы действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между двумя регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили население, мы доложились Михаилу Владимировичу президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
18: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
20: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
18: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
14: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
0: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На пятом году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией не людей, которые критикуют Россию.
14: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет этого внимание? Что подумает?
0: Нет, ну для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела к лету 26-го года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
14: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику, и ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
0: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за последние, за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, ну, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что да, что это официальная американская делегация, пускай и на таком довольно символическом уровне. И даже использует выражение вроде сверхнация, представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну, настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
14: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо, я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
0: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. Они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что у них есть, знаете, такое чувство. Я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
14: Ну и способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, новая газета «Европа», был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообществу против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганыку Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
17: Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
18: Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни, они нам приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
17: Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
18: Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стала больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
17: Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
18: Наверное, но я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
17: Ну да, 4 года.
18: Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
17: А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
18: Я не считаю, не
17: делаю... Нет, ну, естественно, да, ну так было
18: ощущение. Есть украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан, и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень это для меня лестно.
17: Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
18: Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи с «Простой случайностью» – победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Мстислава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь пятый фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
16: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
17: Ты упомянул трех своих любимых режиссеров, одних из трех, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая и новая, и расскажи про вот свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
18: Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. Что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, а я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
17: И уже не будут, очевидно.
18: Наверное. Никто не знает. Издание и продажа книги иноагента – это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле…
17: Ну, в этом и есть серость этой зоны.
18: Да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка «Джим Джармуш. Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, нескромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда. Она очень нестандартно придумана. Те, кто любит и знает фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
17: –
18: это такие каркасы. Вот,
17: саундтреки
18: вот,
17: там
18: всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт, он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа в «Мертвеце» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где с авторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку. Я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмами Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм, точнее, вот он сейчас выйдет.
17: Ну да, вот через месяц буквально.
18: Да, написал о фильме главу новую, заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано, стихотворение поэтам, у меня даже два новых стихотворения, новое интервью Джармуша, никем не читанное, взятая только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку, и вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю. Надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
17: Отлично, ну пусть пойдет хорошо. Желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, когда они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
18: И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. А в этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead, и в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что Есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю, и очень утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком: «Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно». Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
17: Это метафора нашей жизни всей. Да,
18: но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
17: Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнезду кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын и что его там впечатлило?
18: Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше, чтобы для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно, вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
17: Ну, а в таком случае, если уж поберем пятерками, да, там 5 фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, 5 фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет.
18: Ну, во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление.

0: Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
2: Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, 5 книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно 5 книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые.
0: Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. 5 книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война. Пусть будет «Война и война». Ласло Краснохоркай. Это свежий лауреат Нобелевки, и он, по-моему, довольно гениальный писатель, и это вот его последний для меня роман, он не самый поздний, и он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет «Сказка» Владимира Сорокина, это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший, и я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезная всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и 5-е пусть будет Даниэль Кельман «Светотень». Это всеобщая любимица. Книга о папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
2: Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
0: Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» — это такая топовая книга для меня.

0: меня, но также и неистовый Роланда Фуриоза, Ариоста, история о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот. Ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются. Это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
1: Да.
0: Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
1: А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь? Или, может быть, чаще?
0: Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, в самом случае, очень часто. Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда ты меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
1: Ну и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
0: Мы себя плохо чувствуем.
1: По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же
0: сказал. Да, это так и есть. Но как бы я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать. Нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и... То, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
1: Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям «Радио Свободы», зрителям «Настоящего времени» в 2026-м?
0: Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
1: Спасибо тебе большое. Спасибо.

0: Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне, Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
2: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
0: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
2: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, ну, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении, особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема, да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
0: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
2: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая, и, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
0: Да. Да.
2: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
0: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
2: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
0: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО? О наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
2: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск в Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитываются литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве, я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
0: А что с ядерным оружием?
2: А ядерное оружие? Вопрос.
0: Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
2: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерный потенциал, и которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
0: Я имел в виду
2: большой риск проигрыша.
0: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
2: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», Это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
0: Ну да, значит, так что с размещать. Стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
2: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании, «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Но, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Беларусью. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
0: Да.
2: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
0: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
3: Добрый день.
0: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
3: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и это зачистка определенного рода действий спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
0: Похоже, вот похоже на российскую историю с РБК, да?
3: Да, совершенно верно. Только РБК — это немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
0: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко наоборот продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь она в сторонке?
3: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
0: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится вооруженными силами?
3: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в коем образом ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они никуда, их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он не осмелился тягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
0: Они теряются, на пространствах.
3: А в Беларуси это вызвало бы серьезную
0: реакцию. Все друг друга знают. Павел, а можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? Если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
3: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. Ну, с одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
0: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
3: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
0: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
3: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан, то теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
0: Павел, а вот еще уточните, одну секунду, вот хотел уточнить, а в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
3: Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок, плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
0: в России.
3: Что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
0: фронтах. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России шестью областями?
3: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
0: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
3: Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которые были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
0: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет?
3: Гауляйтером? В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
4: Это да, это, кстати, извините, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
3: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, ну, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентом, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
4: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
5: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель – победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
4: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
3: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
4: ну, как альтернатива, Западе, да. Как альтернатива для Запада.
3: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коул после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты, коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
4: Достаточно хитер, да.
3: А, слушайте, а это вот, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион. А зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
4: Ну, да.
3: Ну, с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс возможен.
4: Удобно, такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
3: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
4: да,
3: в России.
4: Коллеги.
3: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне и тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
4: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
3: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Но я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в Главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
4: Бутягин,
3: в Украину.
4: Из Бутягин, Польши, Бутягин, да, да, да. Бутягин, это так, да, Бутягин, известный в российском, да.
3: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом.

0: можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
1: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
0: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральным. И тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенным. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкций и изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты не чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
1: Они в санкционном списке, уточнить, они все в санкционном списке?
0: Кто?
1: Чиновники Лукашенко и...
0: Чиновники, да, все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках, это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве. Есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не

0: Европу, на, например, Китай, Вьетнам. Традиционное направление это Турция. Опять же, это
1: Турция.
0: все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная, она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов
1: Понятно.
0: как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
0: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. В этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов, это большой процент для такой маленькой страны, вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток, массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: Слоя,
0: географического
1: целого
0: пространства.
1: слоя людей, я думаю,
0: Да.
1: да.
0: И вот в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
0: Она есть, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности,
1: Да.
0: Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник, это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже
1: Но это
0: другая
1: другой, да,
0: тема.
1: уже
0: Опять
1: за.
0: же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси, как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста, моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре, два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее, потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры, а лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России. Но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в день открытия Международного экономического форума в Петербурге нанесли удар по нефтяному терминалу в городе и по боевому кораблю в Кронштадте. Европейская комиссия рассматривает возможность исключения мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для граждан Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио принял участие в слушаниях в Сенате по поводу вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Также сегодня.
11: Сейчас Путин тоже выбирает группу. Тем более в кризисной ситуации. Баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
10: Политолог Александр Баунов о том, на что может пойти Владимир Путин в условиях, когда режим не может обеспечить безопасность россиян.
12: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно еще один беспилотник. Он прям возле моих домов кружит.
13: Время 5 утра, начало 6-го. Что-то... накопитель.
14: Ты блядь, там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетело.
10: Эти и многие другие свидетельства ударов беспилотников в Петербурге в изобилии появились в социальных сетях сегодня рано утром, в день открытия Петербургского международного экономического форума, одного из любимых детищ президента России Владимира Путина, чье выступление на форуме планируется 5 июня. А приехать в Петербург, если верить сообщениям в СМИ, он собирается в четверг. Высокий столб густого черного дыма над горящим нефтяным терминалом в Петербурге был виден практически из всех точек города, в том числе и с места проведения экономического форума. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадяр», также сообщил, что украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте корвет «Бойкий», который ранее сопровождал суда так называемого «Теневого флота России». Комментируя удары ВСУ по этим и другим объектам в Петербурге и Ленинградской области, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно ради их предотвращения и проводится так называемая специальная военная операция.
15: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, они, собственно, уже носят системный характер. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
10: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Атаку на нефтяной терминал в Петербурге и на, цитата, «чисто военные цели» в Ленинградской области сегодня подтвердил Владимир Зеленский, президент Украины, страны, в которой в результате одного из систематических российских ударов, упомянутых Песковым, только в ночь на 2 июня погибли, по последним данным, не менее 23 человек, в том числе и несколько детей. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что силы ПВО Украины могли бы сбить больше российских ракет и дронов, если бы обладали соответствующим вооружением, которое поставляют Украине западные партнеры. Зеленский также отметил, что страны, предоставляющие России компоненты для производства ракет и дронов, тоже несут ответственность за гибель людей в Украине. В очередной раз Путин и его безумие победили жизни обычных детей. Жилые дома, поликлиника в Киеве, шахеды против многоэтажек в Днепре и почему-то против автосалона с китайскими машинами в Киеве. Циркон прямо по 7 домам, шахеды по жилым домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области, удары по Черниговщине, Сумской области, Херсонской области, шахеды против Хмельницкой области. И каждый из этих дронов, все типы российских ракет, не могут производиться без компонентов, завозимых из других стран. То есть в каждом таком ударе есть, пусть даже и бессознательно, но все же соучастие тех, кто работает на Россию и поставляет ей технологии и детали.
16: Кто працює на Росії?
10: Это был президент Украины Владимир Зеленский. За последние сутки жертвы среди мирного населения при российских ударах зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Сумской областях Украины. А российские власти заявляют об атаке беспилотника в городе Инакиево на оккупированной части Донецкой области на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, 11 ранены. Автобус проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта. При том, что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, в районе Мариуполя. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Джанкое в аннексированном Крыму, а также несколько российских регионов. В ряде случаев там тоже есть жертвы. Появляются новые сообщения об ограничениях после ударов украинских беспилотников продажи топлива в московском регионе и в Петербурге, где, еще раз напомню, сегодня первый день международного экономического форума, на который раньше приезжали главы государств и правительств ведущих стран мира и руководители крупнейших международных компаний и корпораций. В этот раз помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на форум приезжает самое высокопоставленное за последние почти 10 лет официальная американская делегация. Вот как он описал ее уровень.
17: Для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
10: Это был помощник президента России Юрий Ушаков. Правда, президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи, оговорившись, что он приветствует восстановление американо-российского экономического сотрудничества, сказал, что не называл бы нынешнюю делегацию США официальной. По его словам, возглавляющий комиссию администрации США по изящным искусствам Родни Кук, архитектор по образованию, и Петербург ему очень нравится.
18: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал, он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация. Он получил разрешение приехать, и это хорошо, но не могу сказать, что это делегация. Он очень хорошо знает Россию, он уже здесь много раз уже, он очень любит Россию, он любит, он как-то, как сказать, он архитектор. Поэтому он очень знает Питер хорошо, знает все его места, и много людей уже знает его тоже.
10: Это был президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи. Время свободы. Европейский Союз рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая была введена для граждан Украины сразу после полномасштабного вторжения России и в настоящее время действует до марта будущего года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Европейская комиссия подтвердила эти данные. Детально возможные изменения будут обсуждаться в четверг, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
19: В документе, который Совет Евросоюза разослал в европейские столицы, действительно предлагается не предоставлять временную защиту украинцам, которые подлежат мобилизации. Мы об этом слышали и ранее, месяца полтора назад, когда тут только начинались вот эти обсуждения о том, что нужно как-то продлить этот статус еще на год, до марта 2028-го, ведь война не заканчивается. И тогда страны, принявшие больше всего беженцев, просили продлевать временную защиту не для всех, а звучали даже идеи о поделить Украину на более и менее безопасные регионы и, например, не продлевать защиту для выходцев из Западной Украины. В нашем распоряжении есть это предложение, которое разослали столицам. Там 2,5 страницы текста и осталось всего 2 варианта. Это ничего не менять или же исключить мужчин, которые должны служить в ВСУ. Эту идею поддерживает Германия. Канцлер Мерц лично несколько раз об этом высказывался. А также Польша и Чехия, где тоже очень много украинцев. Мы также разослали письма в страны Евросоюза с такими же вопросами. И из первых ответов, которые приходят, мы видим, что есть предварительная поддержка таких ограничений. Если в феврале в интервью нам спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС говорила, что различий между мужчинами и женщинами в директиве Евросоюза не предусмотрено, то в недавнем своем интервью коллегам из Deutsche Welle Илва Йогансен уже поменяла свое мнение.
20: По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Я считаю, что это несколько противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине.
19: Чиновники и дипломаты, с которыми я общалась, говорят, что для тех, кто уже получил документы, пока менять ничего не будут. Новые правила коснутся тех, кто будет приезжать в Евросоюз в будущем. Я пообщалась также с юристом в области миграционного права. Она тоже утверждает, что проще всего юридически будет ввести ограничения для тех, кто еще не получал временную защиту, а именно для тех, кто выехал из страны с нарушением украинских законов или же имел право на краткосрочный выезд, но остался надолго. Это же говорят и дипломаты. Что касается сроков, когда примут окончательное решение, то в четверг этого не случится. Министра попросят пока высказаться за не или против таких ограничений. И тут единогласной поддержки не требуется. Результаты обсуждений предадут Еврокомиссии, а там уже на их основе сформируют окончательное предложение, которое хотят принять до летних каникул, которые в Брюсселе начинаются в середине июля.
10: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елены Абрамович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены военные базы США. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении отмечается, что ракеты не достигли своих целей, они были перехвачены или разрушились в полете. Были также сбиты несколько иранских беспилотников «Камикадзе». В ответ американские войска нанесли, цитата, «удары в порядке самообороны по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе». В целом речь идет об одном из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе Персидского залива с начала апреля. Это нарушение произошло на фоне ожиданий прогресса на переговорах между США и Ираном, о срыве которых пока официально не сообщалось. Госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в комиссии сессии Сената по международным отношениям, в ходе которых подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки в вопросах иранской ядерной программы и свободы судоходства в Ормузском проливе. Вот что он сказал по поводу операции «Эпическая ярость», которая, напомню, продолжается с 28 февраля.
0: Операция «Эпическая ярость». Кому-то она не понравилась, кому-то понравилась. Оказалась весьма успешной в достижении своих военных целей, а именно резком сокращении оборонно-промышленной базы Ирана, в частности, возможности по производству ракет и беспилотников, особенно ракетной программы, которая была существенно урезана. Сейчас мы ведем переговоры, и, к сожалению, не требуют использования посредников. Но перед нами открывается перспектива. Это может произойти сегодня, может произойти завтра, на следующей неделе. Но может случиться так, что впервые, по крайней мере, на моей памяти, они согласятся обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц назад они отказывались даже говорить. Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, который действительно проверит, к чему они готовы.
10: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в Сенате Рубио столкнулся с резкой критикой действий администрации США в отношении Ирана со стороны сенаторов-демократов. В частности, сенатор Кори Букер эмоционально обвинил администрацию в провале стратегии по Ирану и в том, что ее действия привели к усилению переговорных позиций Тегерана, а также в том, что сейчас Вашингтон пытается заключить с Ираном ту же сделку, которую республиканцы критиковали во время президентства демократа Барака Обамы. Мое мнение состоит в том, что еще до начала переговоров по ядерной программе этот режим получает средства на восстановление, закупку новых беспилотников и дальнейшую дестабилизацию региона. Мы видим два источника дохода. Первый — это доходы из Китая, которые подтверждены документально. Второй — это средства, которые, как вы предлагаете, они должны получать в обмен на отказ от всего своего высокообогащенного урана и на принятие обязательств по сокращению мощностей по обогащению. Именно об этом говорилось в соглашении, достигнутом при президенте Обаме, которое вы оклеветали. Мы сталкиваемся с худшей возможной ситуацией, когда наш противник, дестабилизирующий регион, финансирующий марионеточные силы и террористические структуры, фактически получил возможность использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления. Мы, по сути, укрепили позиции противника на переговорах. Мы — сильнейшая держава на планете, и при этом оказались в тупиковой ситуации с Ираном. И теперь мы умоляем вернуться к соглашению, которое вы сначала отвергли. Это был американский сенатор-демократ Кори Букер. Время свободы. При всех проблемах, с которыми Россия сейчас сталкивается как в ходе своей агрессии против Украины, так и в глубоком тылу, на фоне экономических и социальных проблем, Владимир Путин нашел все-таки время заговорить о русском языке и литературе. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России он предложил федеральным вузам открыть самостоятельные факультеты русского языка.
21: Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
10: Надо сказать, что за сутки после этого заявления конкретных высказываний специалистов по поводу предложения о выделении факультетов русского языка мне найти не удалось, при том, что кафедры русского языка и литературы при филологических факультетах есть практически во всех вузах. Академическая школа в этой области в России очень сильная и была таковой еще с советских времен. Возможно, экспертам осталось непонятно, что именно задумал Путин, кроме формальной административной реформы, ради придания в вузах русскому языку вот этого особого статуса по сравнению с другими языками. Не забыл вчера Путин и о борьбе с иностранным влиянием в виде надписей на латинице в рекламах и на вывесках.
21: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
10: Это был Владимир Путин. Борьба с латиницей, особенно с иностранными словами, в России ведется уже многие годы, и ее результат обычно смешные мемы. Теперь хочу обратить ваше внимание на публикацию на сайте Радио Свобода. Это интервью, которое телеканалу «В настоящее время» дал Александр Баунов, уехавший из России журналист, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Баунов занимается изучением путинской России. В 2023 году он выпустил книгу «Конец режима», как закончились три европейские диктатуры, упадение автократии в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Вот фрагмент этого интервью, в котором Александр Баунов рассуждает о действиях авторитарных режимов в условиях, когда, ограничивая свободу населения, они оказываются не в состоянии обеспечить его безопасность. Вопросы Александру Баунову задавал Алексей Александров.
11: Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя страной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя страной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия, потенциально, нам больше не развалит страну, и государство выполняет всякие другие обязательства, нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно она берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим, да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путина Навального. Но другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
10: Интервью Александра Баунова телеканалу «Настоящее время» о проблемах нынешнего режима в России вышло на нашем сайте www.svoboda.org под заголовком «Путин теряет уважение». Читайте, смотрите, слушайте. И последняя тема. Сегодня исполнилось 200 лет со дня смерти Николая Карамзина, писателя, историка и, кстати, реформатора русского языка. Считается, что Карамзин изобрел для русского языка букву «Ё». Другие, правда, с этим не согласны, говоря, что он одним из первых стал ее употреблять. Но буква «Ё», вклад Николая Карамзина в развитие русского языка, конечно же, не исчерпывается. Карамзин много путешествовал по Европе, что во многом сформировало его политические взгляды и идеологические убеждения, часто очень противоречивые. Об этом в эссе философа Бориса Парамонова.
1: Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе – многотомной «Истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Бунт пьяных солдат в Страсбурге, заставляющих пить проезжающего прилата за здоровье нации, несостоявшийся самосуд в Париже, толпы праздных соглядатаев с величайшим небрежением одетых людей, слоняющихся по королевскому дворцу Тюльри, возникает зримая картина упадка, хаоса. А впереди был якобинский террор, понятно, не способствовавший тем идеализациям, той легенде о революции, которая возникла позднее. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
3: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой. И во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо».
1: В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил «Тихая жизнь». Европеизм Карамзина – вот эта тихость, как идеал. Сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог. Отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
3: «Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением. Защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями».
1: А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
3: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
1: Это, конечно, настоящее противоречие, примиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
3: «Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения».
1: Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
3: Французская революция, грозившая не спровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
1: Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
10: Эссе философа Бориса Парамонова о феномене Николая Карамзина, 200 лет со дня смерти которого, исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
22: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
23: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
24: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
25: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
26: И я, Наталья Чемпаладова. Привет!
2: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
26: По данным организации, Организации «Поддержка политзаключенных Мемориал» после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержано как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
6: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков украинские спецслужбы. Некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
25: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика Судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в полтора-два раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, которые может туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами. Увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек – это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем телеграм-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате специально, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
6: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
25: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно и истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу, вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов ВСБПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска была и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
26: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация ОВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов ОВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
25: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих. Отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней, в том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управление ФСИН, и в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разные известные личности, Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест с содержания под стражей. Она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
26: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью,

0: Право. Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
0: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
2: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год. И одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
1: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
2: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ними поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется, и, возможно, будет еще расти дальше.
0: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей, всю семью берут на карандаш, или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается.

0: И дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно досрочно, или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами. И вот на этом все заканчивается, или нет?
1: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества. В некоторых случаях мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование — это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов. Добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
0: Где деньги вы на это все берете?
1: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это непросто. Экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатить все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать, и мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт, лучше подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу, понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа «Весточки», которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
0: Скажите, ну, уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
1: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей до конца лета, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
0: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Да, дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
4: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
3: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально. Гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
6: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума. К утру 3 июня в сети появились кадры горящего Санкт-Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через два дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
4: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
7: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Я не знал, как они озвучили. Он приехал. Он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация.
6: Однако основное обсуждение в сети вызвали другие иностранные гости. Так, накануне форума в аэропорту встречали американского предпринимателя Эндрю Тейта и его брата. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями. Власти Великобритании, США и Румынии обвиняют его в различных преступлениях, среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
5: Ну и какой образ России строит питерский форум? В этом году мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
8: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
5: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
8: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время, последний раз это было в 2021 году, и, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским Давосом, тем, чем было принято гордиться, там действительно выступали самые главные звезды, артисты, туда приезжали мировые лидеры, от Эммануэля Макрона до Си Цзиньпиня и так далее, и так далее. Сама Земфира пела на закрытых мероприятиях. Сейчас это превратилось в какой-то такой шабаш быдла и бандосов, но, с другой стороны, вы понимаете, если символом страны является слово «насилие», и самым ценным и важным человеком является насильник, да, человек, вернувшийся в фронта и пропагандирующий это самое насилие в быту, то почему бы не пригласить, собственно, уважаемым гостем форума жена ненавистника и насильника? Ну, наверное, то, что мы сегодня видим, то, что мы читаем про этот форум, это вполне себе отражает некие нравственные, социальные, политические ориентиры современного российского государства. Форум путинский, форум путинская игрушка, когда Путину хотелось заигрывать с европейскими лидерами и приглашать в Россию в гости лидеров мировых корпораций, они, собственно, приезжали. На питерском форуме были руководители крупнейших и технологических компаний, и там автомобилестроительных гигантов. И так далее. Вот последний форум, на котором я был в 2021 году, он был посвящен делегации Катара. Она тогда приезжала, и ее очень торжественно встречали, и ну, это было очень пафосно все, очень круто. Яндекс тогда делал самую громкую вечеринку. Компания заняла весь Заячий остров в Петербурге. И их вечеринка была посвящена стилистически Шапито. Да, и, собственно, и называлась, по-моему, Шапито-шоу. Но вот Шапито-шоу я наблюдаю, да, где, правда, роль клоунов. Правда, я именно эту роль, лично я, да, это мое персональное мнение, не обижайтесь, выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты, вот как-то так, наверное.
5: Ну, есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума, есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера, но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер, он действительно вписан в программу, на ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то стёб организаторов, что они таких людей зовут, или действительно Россия как-то превращается в страну, которая притягивает таких персонажей?
8: Ну, отвечая на вопрос, я бы сказал так, ну, на самом деле, если смысл какой-то и существует у этого форума, то это мастурбация на эскортниц, которые являются, конечно же, главными гостями этого события, депутатами Государственной Думы в проперженных штанах Зенья. Вот, ну, поэтому я думаю, что вот приглашать таких гостей, это замечательно, но вот нужно снять за 1 000 000 рублей номер в бывшем Four Seasons, самом дорогом отеле Петербурга, и там, собственно, развлекаться всякими директорам сомнительных компаний «Газстроймонтаж» из Нового Уренгоя с девушками, привезенными спецбортами из Дубая на эти замечательные форумские дни. Ну, как бы, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
5: Ну, не смотр... Форум...
8: Да.
5: Продолжайте, Ренат.
8: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла и здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона – это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему, такую конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева, все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать... как бы словами из словаря медиа, а это все нужно описывать словами из словаря цирка. И примерно так к этому и относиться давайте.
5: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики, кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
8: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но все равно, если ты проведешь голую вечеринку, если ты как жена продюсера «Вора» и Дадосман пройдешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут. Лариса Долина там была в пилотке. А тебе все скажут. Ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристина Потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Вот они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, и вот я представил такую картину. Вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах на набережной канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? А ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4 даже, да. Ну странно.
5: То есть даже впечатление на них не производят эти удары?
8: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
5: Угу. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному, пройдет просто незамеченным?
8: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Екатерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и которым помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло, да, вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка», и об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классно, и причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, дом-периньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
5: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
8: Они отдыхают от войны. Они едут отдыхать от войны. То есть как бы, вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково. Это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании Якутск Алмаз Труба всему, который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает, как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
9: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
10: Родни Кук-младший. Человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном. Выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним, тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику во Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, который можно увидеть, например, в вопросах футбола или хоккея, или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать, и о чем неоднократно говорилось. Ну, или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина. Это человек-исполнитель.
9: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
11: Как будто бы тепленький.
12: Да, теплый этот, теплый жар ощутился.
13: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабельного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
14: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
13: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
15: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
13: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
15: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
13: Довольно предсказуемо в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайт из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание МСК1.ру и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС Роснефть не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает «Пепел». Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок Татнефти. Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
16: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
13: В Курской области на заправках Роснефти также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает «Пепел». На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
17: Сегодня стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотрю, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
13: Власти оккупированного Крыма успокаивают, ситуация с топливом под контролем.
18: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако, по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированные действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между 2 регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили селение, мы доложили с Михаилом Владимировичем президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
13: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
15: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
13: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
9: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
9: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
19: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник, ну, испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, ну, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, ну, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На пятом году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией не людей, которые критикуют Россию.
9: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет этого внимание? Что подумает?
19: Нет, ну для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, там, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела вот к лету 26-го года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что, в общем, война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
9: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику. И ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
19: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, ну, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что да, что это официальная американская делегация, пускай и на таком довольно символическом уровне. И даже использует выражение вроде «сверхнация», представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну, настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но, мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
9: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо. Я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
19: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что они, я думаю, что их, у них есть, знаете, такое чувство. Я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там, те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
9: Ну и способ, как способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, «Новая газета Европа», был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио
5: «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 3 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ в день открытия Международного экономического форума в Петербурге нанесли удар по нефтяному терминалу в городе и по боевому кораблю в Кронштадте. Европейская комиссия рассматривает возможность исключения мужчин призывного возраста из схемы временной защиты для граждан Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио принял участие в слушаниях в Сенате по поводу вооруженного конфликта Соединенных Штатов с Ираном. Также сегодня.
1: Сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
0: Политолог Александр Баунов о том, на что может пойти Владимир Путин в условиях, когда режим не может обеспечить безопасность россиян.
2: Там, короче, жестко полыхает, прям очень жестко. И вот слышно еще один беспилотник. Он прям возле моих домов кружит.
3: Время 5 утра, начало 6-го. Что-то... накопитель.
4: Ты блядь, там просто все горит. Раз, два, три, просто жестко. Твою мышь. Может, вниз или что делать? Что делать? Лишь бы в дом не прилетело.
0: Эти и многие другие свидетельства ударов беспилотников в Петербурге в изобилии появились в социальных сетях сегодня рано утром, в день открытия Петербургского международного экономического форума, одного из любимых детищ президента России Владимира Путина, чье выступление на форуме планируется 5 июня. А приехать в Петербург, если верить сообщениям в СМИ, он собирается в четверг. Высокий столб густого черного дыма над горящим нефтяным терминалом в Петербурге был виден практически из всех точек города, в том числе и с места проведения экономического форума. Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной «Мадяр», также сообщил, что украинские беспилотники поразили в сухом доке на базе российского Балтийского флота в Кронштадте корвет «Бойкий», который ранее сопровождал суда так называемого «Теневого флота России». Комментируя удары ВСУ по этим и другим объектам в Петербурге и Ленинградской области, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно ради их предотвращения и проводится так называемая специальная военная операция.
5: Вы знаете, я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Атаку на нефтяной терминал в Петербурге и на, цитата, «чисто военные цели» в Ленинградской области сегодня подтвердил Владимир Зеленский, президент Украины, страны, в которой в результате одного из систематических российских ударов, упомянутых Песковым, только в ночь на 2 июня погибли, по последним данным, не менее 23 человек, в том числе и несколько детей. В своем обращении Зеленский подчеркнул, что силы ПВО Украины могли бы сбить больше российских ракет и дронов, если бы обладали соответствующим вооружением, которое поставляют Украине западные партнеры. Зеленский также отметил, что страны, предоставляющие России компоненты для производства ракет и дронов, тоже несут ответственность за гибель людей в Украине.
6: В очередной раз Путин и его безумие победили жизни обычных детей. Жилые дома, поликлиника в Киеве, шахеды против многоэтажек в Днепре и почему-то против автосалона с китайскими машинами в Киеве. Циркон прямо по 7 домам, шахеды по жилым домам в Харькове, Запорожье, Полтавской области, удары по Черниговщине, Сумской области, Херсонской области, шахеды против Хмельницкой области. И каждый из этих дронов, все типы российских ракет, не могут производиться без компонентов, завозимых из других стран. То есть в каждом таком ударе есть, пусть даже и бессознательно, но все же соучастие тех, кто работает на Россию и поставляет ей технологии и детали.
7: Кто працює на Россию?
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. За последние сутки жертвы среди мирного населения при российских ударах зафиксированы в Харьковской, Херсонской и Сумской областях Украины. А российские власти заявляют об атаке беспилотника в городе Инакиево на оккупированной части Донецкой области на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва-Симферополь. По официальным данным, погибли не менее 8 человек, 11 ранены. Автобус проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта. При том, что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, в районе Мариуполя. Под ударом оказался железнодорожный вокзал в Джанкое в аннексированном Крыму, а также несколько российских регионов. В ряде случаев там тоже есть жертвы. Появляются новые сообщения об ограничениях после ударов украинских беспилотников продажи топлива в московском регионе и в Петербурге, где, еще раз напомню, сегодня первый день международного экономического форума, на который раньше приезжали главы государств и правительств ведущих стран мира и руководители крупнейших международных компаний и корпораций. В этот раз помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на форум приезжает самое высокопоставленное за последние почти 10 лет официальная американская делегация. Вот как он описал ее уровень.
7: Для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет, можно сказать, официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. Я бы сказал, на таком уровне где-то американцы отсутствовали с 2017-2018 года. На этот раз Родни Кук выступит на тематической сессии форума России и США «Диалог культур», где, кстати, также предусматривается выступление Гергиева и Петровского.
0: Это был помощник президента России Юрий Ушаков, правда, президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи, оговорившись, что он приветствует восстановление американо-российского экономического сотрудничества, сказал, что не называл бы нынешнюю делегацию США официальной. По его словам, возглавляющий комиссию администрации США по изящным искусствам Родни Кук, архитектор по образованию, и Петербург ему очень нравится.
8: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал, он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация. Он получил разрешение приехать, и это хорошо, но не могу сказать, что это делегация. Он очень хорошо знает Россию, он уже здесь много раз уже, он очень любит Россию, он любит, как-то, как сказать, он архитектор. Поэтому он очень знает Питер хорошо, знает все его места, и много людей уже знает его тоже.
0: Это был президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Рейджи. Время свободы. Европейский Союз рассматривает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, которая была введена для граждан Украины сразу после полномасштабного вторжения России и в настоящее время действует до марта будущего года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Европейская комиссия подтвердила эти данные. Детально возможные изменения будут обсуждаться в четверг, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елена Абрамович.
9: В документе, который Совет Евросоюза разослал в европейские столицы, действительно предлагается не предоставлять временную защиту украинцам, которые подлежат мобилизации. Мы об этом слышали и ранее, месяца полтора назад, когда тут только начинались вот эти обсуждения о том, что нужно как-то продлить этот статус еще на год, до марта 2028-го, ведь война не заканчивается. И тогда страны, принявшие больше всего беженцев, просили продлевать временную защиту не для всех, озвучали даже идеи о поделить Украину на более и менее безопасные регионы и, например, не продлевать защиту для выходцев из Западной Украины. В нашем распоряжении есть это предложение, которое разослали столицам, там 2,5 страницы текста, и осталось всего 2 варианта. Это ничего не менять или же исключить мужчин, которые должны служить в ВСУ. Эту идею поддерживает Германия. Канцлер Мерц лично несколько раз об этом высказывался. А также Польша и Чехия, где тоже очень много украинцев. Мы также разослали письма в страны Евросоюза с такими же вопросами. И из первых ответов, которые приходят, мы видим, что есть предварительная поддержка таких ограничений. И если в феврале в интервью нам спецпредставитель по вопросам украинцев в ЕС говорила, что различий между мужчинами и женщинами в директиве Евросоюза не предусмотрено, то в недавнем своем интервью коллегам из Deutsche Welle Илва Йогансен уже поменяла свое мнение.
10: По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Я считаю, что это несколько противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине.
9: Чиновники и дипломаты, с которыми я общалась, говорят, что для тех, кто уже получил документы, пока менять ничего не будут. Новые правила коснутся тех, кто будет приезжать в Евросоюз в будущем. Я пообщалась также с юристом в области миграционного права. Она тоже утверждает, что проще всего юридически будет ввести ограничения для тех, кто еще не получал временную защиту, а именно для тех, кто выехал из страны с нарушением украинских законов или же имел право на краткосрочный выезд, но остался надолго. Это же говорят и дипломаты. Что касается сроков, когда примут окончательное решение, то в четверг этого не случится. Министра попросят пока высказаться за не или против таких ограничений. И тут единогласной поддержки не требуется. Результаты обсуждений предадут Еврокомиссии, а там уже на их основе сформируют окончательное предложение, которое хотят принять до летних каникул, которые в Брюсселе начинаются в середине июля.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Брюсселе Елены Абрамович. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 3 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены военные базы США. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. В сообщении отмечается, что ракеты не достигли своих целей, они были перехвачены или разрушились в полете. Были также сбиты несколько иранских беспилотников «Камикадзе». В ответ американские войска нанесли, цитата, «удары в порядке самообороны по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе». В целом речь идет об одном из самых серьезных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе Персидского залива с начала апреля. Это нарушение произошло на фоне ожиданий прогресса на переговорах между США и Ираном, о срыве которых пока официально не сообщалось. Госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в комиссии Сената по международным отношениям, в ходе которых подтвердил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки в вопросах иранской ядерной программы и свободы судоходства в Ормузском проливе. Вот что он сказал по поводу операции «Эпическая ярость», которая, напомню, продолжается с 28 февраля.
11: Операция «Эпическая ярость». Кому-то она не понравилась, кому-то понравилась. Оказалась весьма успешной в достижении своих военных целей, а именно резком сокращении оборонно-промышленной базы Ирана, в частности, возможности по производству ракет и беспилотников, особенно ракетной программы, которая была существенно урезана. Сейчас мы ведем переговоры, и, к сожалению, не требуют использования посредников. Но перед нами открывается перспектива. Это может произойти сегодня, может произойти завтра, на следующей неделе. Но может случиться так, что впервые, по крайней мере, на моей памяти, они согласятся обсудить аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц назад они отказывались даже говорить. Это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к сделке, приемлемой для Сената или для американского народа, но мы сможем вовлечь их в процесс, который действительно проверит, к чему они готовы.
0: Это был государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. На слушаниях в Сенате Рубио столкнулся с резкой критикой действий администрации США в отношении Ирана со стороны сенаторов-демократов. В частности, сенатор Кори Букер эмоционально обвинил администрацию в провале стратегии по Ирану и в том, что ее действия привели к усилению переговорных позиций Тегерана, а также в том, что сейчас Вашингтон пытается заключить с Ираном ту же сделку, которую республиканцы критиковали во время президентства демократа Барака Обамы.
6: Мое мнение состоит в том, что еще до начала переговоров по ядерной программе этот режим получает средства на восстановление, закупку новых беспилотников и дальнейшую дестабилизацию региона. Мы видим два источника дохода. Первый — это доходы из Китая, которые подтверждены документально. Второй — это средства, которые, как вы предлагаете, они должны получать в обмен на отказ от всего своего высокообогащенного урана и на принятие обязательств по сокращению мощностей по обогащению. Именно об этом говорилось в соглашении, достигнутом при президенте Обаме, которое вы оклеветали. Мы сталкиваемся с худшей возможной ситуацией, когда наш противник, дестабилизирующий регион, финансирующий марионеточные силы и террористические структуры, фактически получил возможность использовать угрозу перекрытия Ормузского пролива как инструмент давления. Мы, по сути, укрепили позиции противника на переговорах. Мы — сильнейшая держава на планете, и при этом оказались в тупиковой ситуации с Ираном. И теперь мы умоляем вернуться к соглашению, которое вы сначала отвергли. Это был американский сенатор-демократ Кори Букер. Время свободы. При всех проблемах, с которыми Россия сейчас сталкивается как в ходе своей агрессии против Украины, так и в глубоком тылу, на фоне экономических и социальных проблем, Владимир Путин нашел все-таки время заговорить о русском языке и литературе. В ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России он предложил федеральным вузам открыть самостоятельные факультеты русского языка.
12: Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России. Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. И рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы. Прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.
6: Надо сказать, что за сутки после этого заявления конкретных высказываний специалистов по поводу предложения о выделении факультетов русского языка мне найти не удалось, при том, что кафедры русского языка и литературы при филологических факультетах есть практически во всех вузах. Академическая школа в этой области в России очень сильная и была таковой еще с советских времен. Возможно, экспертам осталось непонятно, что именно задумал Путин, кроме формальной административной реформы, ради придания в вузах русскому языку вот этого особого статуса по сравнению с другими языками. Не забыл вчера Путин и о борьбе с иностранным влиянием в виде надписей на латинице в рекламах и на вывесках.
12: Это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
6: Это был Владимир Путин. Борьба с латиницей, особенно с иностранными словами, в России ведется уже многие годы, и ее результат обычно смешные мемы. Теперь хочу обратить ваше внимание на публикацию на сайте «Радио Свобода». Это интервью, которое телеканалу «В настоящее время» дал Александр Баунов, уехавший из России журналист, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

0: случае. Социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство, ну, выполняет всякие другие обязательства, нам платят зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: Интервью Александра Баунова телеканалу «Настоящее время» о проблемах нынешнего режима в России вышло на нашем сайте www.swoboda.org под заголовком «Путин теряет уважение». Читайте, смотрите, слушайте. И последняя тема. Сегодня исполнилось 200 лет со дня смерти Николая Карамзина, писателя, историка и, кстати, реформатора русского языка. Считается, что Карамзин изобрел для русского языка букву «Ё». Другие, правда, с этим не согласны, говоря, что он одним из первых стал ее употреблять. Но буква «Ё», вклад Николая Карамзина в развитие русского языка, конечно же, не исчерпывается. Карамзин много путешествовал по Европе, что во многом сформировало его политические взгляды и идеологические убеждения, часто очень противоречивые. Об этом в эссе философа Бориса Парамонова.
2: Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе – многотомной «Истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Бунт пьяных солдат в Страсбурге, заставляющих пить проезжающего прилата за здоровье нации, несостоявшийся самосуд в Париже – толпы праздных соглядатаев с величайшим небрежением одетых людей, слоняющихся по королевскому дворцу Тюльери, возникает зримая картина упадка, хаоса. А впереди был якобинский террор, понятно, не способствовавший тем идеализациям, той легенде о революции, которая возникла позднее. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
3: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо».
2: В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил

0: тихая жизнь. Европеизм Карамзина – вот эта тихость как идеал, сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог. Отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
1: Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением. Защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями.
0: А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
1: «Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
0: Это, конечно, настоящее противоречие, примиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
1: Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.
0: Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
1: Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
0: Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
2: Эссе философа Бориса Парамонова о феномене Николая Карамзина, 200 лет со дня смерти которого исполняется сегодня. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Охота на президента». Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 16 августа 1992 года.
9: Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц.
10: Наша с вами история. Специальный выпуск программы, посвященный годовщине августовских событий 91 года. Мы продолжаем знакомить вас с заметками бывшего главного редактора «Известий», последнего председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Ивана Лаптева о предыстории событий, именуемых ныне августовским путчем 91 года. Передавая мне рукопись своих заметок, Иван Дмитриевич сказал:
11: «По независящим от меня обстоятельствам, я был один из тех, кто угодил в эпицентр этого небывалого социального катаклизма. И выбрался оттуда, если вообще выбрался, настолько потрясенным, что долго не мог заставить себя не только писать, вспоминать о пережитом за последние 2 года, но постепенно все-таки стал набрасывать эти заметки, конечно, субъективные, конечно, в чем-то спорные, что я особо подчеркиваю, отстаивая тем самым свое право на собственное мнение и заранее признавая это право за другими, на чей суд их сейчас представляю».
10: Итак, Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон». Передача вторая. «Охота на президента».

0: убежденно заявляю, что война Горбачеву была объявлена 13 марта 1988 года, когда газета «Советская Россия», принадлежавшая КПСС, следовательно, подконтрольное руководству ЦК КПСС, напечатала громадное на целую полосу письмо безвестной преподавательницы химии одного из ленинградских институтов Нины Андреевой. Письмо было озаглавлено «Не могу поступиться принципами» и представляло собой развернутый манифест противников новой политики, политики Горбачева.
1: Ортодоксальная часть КПСС начинала этим письмом открытую борьбу за сохранение коммунистической доктрины и прежней политики, не ведая, что желание не поступиться принципами приведет к необходимости поступиться властью, существованием партии, единством громадной страны, ролью сверхдержавы, то есть всем тем, что вроде бы хотели защитить. Иван Лаптев пишет. По утрам до заседания редколлегии «Известий» я обычно стремился хотя бы просмотреть наиболее крупные газеты. В тот день «Советская Россия» оказалась перед глазами в числе последних. Раскрыл и оцепенел. Сразу схватив взглядом строчки о шельмовании истории, о забвении опыта строителей нового мира, о ревизионизме в теории и тому подобное. В те поры такими словами просто так не бросались. Быстро просмотрев письмо, я перешел в зал редколлегии. Спросил, кто читал творение Нины Андреевой. Оказалось, только двое или трое из присутствовавших. Я попросил всех прочесть публикацию «Советской России» и каждому лично определиться, какую позицию он займет – в поддержку перестройки или в поддержку антиперестройки. Это было в 9 часов 15 минут. А в 11 часов нас, 12 или 15 редакторов основных газет страны, собрал в ЦК КПСС Егор Лигачев. После короткого разговора на другие темы он сказал следующее. «Сегодня я прочитал в «Советской России» статью Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». Замечательная, скажу вам, статья. Глубоко верная, актуальная. Прошу вас всех не просто прочитать, изучить эту статью и ориентироваться на нее в работе». Помолчав, он добавил, «Прошу также учесть, что это не только мое мнение». Это означало, что Егор Кузьмич выразил мнение всего еще всесильного тогда политбюро ЦК КПСС. Главный редактор «Советской России» Валентин Чикин сидел именинником, остальные сидели, похоже, на похоронах. Горбачева и Яковлева в Москве не было. На следующий день я снова собрал редколлегию. Мы решили работать так, как будто этой статьи не читали, как будто не было наставлений Лигачева. Между тем шум вокруг письма нарастал. В «Советской России» начали публиковаться явно инспирированные отклики читателей. На этот счет наша печать была большая мастерица. Мне сообщали, что некоторые члены Политбюро лично звонили Нине Андреевой, благодарили и поздравляли ее. Выяснилось также, что к этому письму приложили руку многие люди, что оно на пути в газету прошло через несколько высоких кабинетов. По стране начались партийные собрания, на которых обсуждалась публикация «Советской России» и принимались резолюции в ее поддержку. В общем, машина успела раскрутиться, когда вернулись первый из Югославии, второй из Монголии, Горбачев и Яковлев. В тот же вечер я был у Яковлева. Мы обсуждали, что означает эта публикация. Изменение политического курса, провозглашение полного раскола в партии. Яковлев был очень озабочен и заметно нервничал. Начиналась полоса аппаратной борьбы перед заседанием Политбюро, которая высочайше провозгласит, следовать ли теперь нам всем за Ниной Андреевой или будет продолжена политика гласности и демократизации. Через неделю Яковлев попросит меня поработать над подготовленным кем-то текстом статьи, которая потом будет обсуждена на Политбюро и опубликована в «Правде», и которая признает выступление «Советской России» политической ошибкой. Вместе с одним из моих заместителей мы почти сутки работали над статьей. Через неделю она была опубликована. Демократическая общественность страны перевела дух. Но с момента выхода того злополучного номера «Советской России» прошло 3 недели. И, наверное, никому никогда не измерить, какой вред нанесли эти три недели народному настроению и имиджу Горбачева. Очевидно, некоторым из его соратников именно тогда стало ясно. При этом генеральном секретаре можно играть собственные игры. Такова была первая открытая атака на Горбачева, находившегося тогда еще в зените своей славы и силы. «Не буду, — пишет Иван Лаптев, — касаться тех страшных ударов, которыми упали на Горбачева тбилисские и вильнюсские трагедии. Об этом много писали во всем мире. На мой взгляд, вторым ходом КПСС против своего генсека было выступление депутата Сажи Умалатовой. Депутат от КПСС Умалатова на третьем съезде народных депутатов СССР, оглушая всех своим звонким голосом, потребовала поставить на голосование вопрос об отставке Горбачева с поста президента. Ее устами партия предлагала, чтобы лидер партии покинул высший государственный пост. Депутат Умалатова была не оригинальна в обвинении Горбачева. Примерно с конца 1988 года, когда руководящий слой КПСС стал ощущать, что угроза его монопольному положению и власти вполне реальна, что на сей раз реформы не могут ограничиться только разговорами, не было ни одного пленума ЦК КПСС, на котором не звучала бы эта мысль Горбачева в отставку. Если не с поста президента, то с поста генсека. Если не с поста генсека, то с поста президента. К сожалению, эти требования выдвигались, хотя, разумеется, и по разным мотивам, и консервативными аппаратчиками, и радикальными демократами. Последние, будучи в основном людьми и политиками молодыми, просто не представляли, что такое система партии, какой страшной силой она обладала и как быстро мог эту силу мобилизовать лидер, устремления которого совпали бы с устремлениями партийного чиновничества. Так что не оригинально была Сажи Умалатова. Но сколь оригинально было развитие ее предложения. Знаток процедурных тонкостей и самый близкий друг президента Анатолий Лукьянов, производя некую словесную эквилибристику с предложением Умалатовой, поставил его на голосование. «Я слишком хорошо знаю Лукьянова, — пишет Иван Лаптев, — чтобы допустить мысль о случайном промахе. Он не имел права ставить вопрос на голосование. Он ухитрялся сотни раз не голосовать предложения и вопросы, которые абсолютно необходимо было ставить на общее голосование. Он знал, что предложение Умалатовой не пройдет, но поставил его на голосование, чтобы оказать на президента сильнейший нажим, ибо тогда как раз намечалась какая-то нормализация отношений Горбачева с демократическими силами. Депутатская группа «Союз», созданная партийными секретарями и лично Лукьяновым, показали зубы и грозно предупредили Горбачева голосом симпатичной горянки Умалатовой. Президент дрогнул. Думаю, что этот эпизод очень сильно повлиял и на то, что он предложил потом вице-президенты Янаева и на его заметный дрейф вправо.
2: Наша с вами история. Вторая из серии передач, посвященных годовщине августовских событий 91 года. В них мы знакомим вас с субъективными заметками Ивана Лаптева «Вид из кремлевских окон». Сегодня Иван Дмитриевич вспоминает.
0: Ныне можно только гадать, многое ли смог бы сделать президент-реформатор, если бы ему дали спокойно заниматься реформами. Но можно твердо сказать, что очень многого ему сделать просто не дали. Не дали прежде всего люди из его ближайшего окружения. Не успел Горбачев пережить коллективно продуманный экспромт у Малатовой, как вскоре последовал сюрприз с другой стороны, от недавно испеченного премьер-министра Валентина Павлова.
1: Утренняя сессия Верховного Совета СССР начиналась обычно в 10 часов. За 5-10 минут перед открытием заседания мы, Анатолий Лукьянов, председатель другой палаты парламента Совета национальностей Рафик Нишанов и я, собрались в небольшой комнате, которая находилась за трибуной президиума сессии и официально называлась комнатой председателей палат. Если на сессию приходил президент, он обычно тоже заходил в эту комнату, хотя неподалеку для него был оборудован небольшой рабочий кабинет. Практически никогда не заходил к нам Рыжков. Он шел прямо в зал. А вот Павлов, как правило, нас не обходил. Мы только вошли. Лукьянов положил на стол папку с бумагами, прислонился к стене и сказал: «Павлов будет просить дополнительных полномочий». «Каких полномочий? Ведь речь должна идти о программе правительства». «Он считает, — продолжал Лукьянов, — что для реализации этой программы ему нужны большие полномочия». «А президент об этом извещен?» Лукьянов пожал плечами. «Не знаю. Думаю, что нет». В этот момент в комнату быстро вошел Павлов, поздоровался с Лукьяновым, обнял его, по инерции обнял и нас с Нишановым. Он был возбужден, постоянно улыбался. Часы показали 10:00, надо было идти открывать сессию. Когда Павлов, выступая, перечислил те полномочия, которых ему якобы не достает, стало ясно, что нацелился он ни много ни мало на прерогативу президента, правда, предоставленные ему тоже дополнительно, насчет полномочий парламента. Стало ясно и другое. Акция была тщательно подготовлена. Шок, вызванный у зала ответом Павлова на вопрос одного из депутатов, знает ли об этом президент, нет, не знает, очень быстро был смикширован мощным напором группы «Союз». Ее представители заняли места у всех микрофонов в зале и энергично доказывали, что обращение Павлова вполне правомерно, и его просьбу парламент обязан поддержать. Чтобы окончательно убедить колеблющихся, они потребовали немедленно заслушать на сессии министра обороны Дмитрия Язова, министра внутренних дел Бориса Пуга, председателя КГБ Владимира Крючкова. Те совершенно случайно оказались готовы выступить сию минуту. Только перерыв отодвинул их выступление на полчаса. Но в этом перерыве Лукьянов и Нишанов должны были уехать в Новоогарёво, где Горбачев вместе с президентами республик, тогда еще составлявших Советский Союз, предпринимал очередную попытку составить и согласовать текст нового союзного договора. «Я, — продолжает Иван Лаптев, — оставался председательствовать на этой сессии. На меня падала задача разобраться в этой адской политической игре, цели которой я видел, но механизма уловить никак не мог». Впрочем, только путч 19-21 августа открыл нам всем, какой тут действовал механизм. «Обязательно скажите президенту о требованиях Павлова», дважды попросил я Лукьянова и Нишанова, когда мы снова оказались в комнате председателей палат. Я надеялся, что Горбачев, узнав, в чем дело, немедленно примчится в Верховный Совет или, на худой конец, сразу же свяжется со мной по телефону. Ни того, ни другого не произошло. Позже мне стало известно, что Лукьянов сказал Горбачеву о позиции Павлова только вечером, когда закончились оба заседания и в Новоогарёво, и в Верховном Совете. Так что никакого сигнала я не получил ни на второй, ни на третьей части заседания. Верховный Совет проголосовал, чтобы эти заседания были закрытыми. Язов, Пуга и Крючков – могли быть совершенно откровенными и запугивать депутатов любыми фактами. Пожалуй, именно к этому и свелись их речи. Язов сообщил, что недовольство в армии достигло крайних пределов. Армия не понимает, почему высшая власть не защищает ее, не бережет государство. Если Павлов получит дополнительные полномочия, положение, считают военные, может измениться. Пуга обрушил на депутатов устрашающую статистику роста преступности, причину которого он видел в ослаблении власти. Полномочия Павлову он укрепит власть, а значит, укрепит правопорядок. Крючков выступил тоньше всех. Он предупредил, что враг по-прежнему не дремлет, что мы преступно расслабились, и рассказал, какие страшные беды нас постигали, когда мы не прислушивались к предупреждениям КГБ. Он еще более решительно, чем Язов и Пуга, поддержал требования Павлова. Зал был готов голосовать. Обсуждение шло в духе этих выступлений. Ораторы, депутаты были в основном одного направления, которое я называл направлением «крепкой руки». Наперебой они уговаривали друг друга дать полномочия Павлову. Мало ли что это прерогатива президента. Павлов сделает, Павлов наведет порядок, Павлов – поднимет экономику. В 17 часов из зала понеслись крики «Голосовать!». «Я понимал, — продолжает Иван Лаптев, — что в таком угаре зал действительно может проголосовать за дополнительные полномочия Павлову. Это было страшно, не самими этими полномочиями. Я знал, что группа «Союз» собрала необходимое количество депутатских подписей под требованием немедленно созвать внеочередной чрезвычайный съезд народных депутатов. Уверен, что соберись этот съезд, он главным вопросом взял бы вопрос об отставке Горбачева. Иными словами, сессия должна была заложить главный камень в фундамент конституционного переворота. Надо было сделать все, чтобы не принять решение, не допустить голосования. Я выслушал все крики, все обвинения, порой граничащие с оскорблениями, сам не раз выступал с репликами и замечаниями, ссылаясь на то, что нам неизвестна позиция президента, что при решении такого вопроса должен присутствовать председатель Верховного Совета, и ровно в 18 часов, не обращая внимания ни на кого, закрыл заседание. На следующий день Горбачев выступил в парламенте с короткой и резкой речью, решительно отверг все попытки избавить его от части полномочий. Павлов молчал. Молчали вчера так красноречивые министры. Парламент перешел к обсуждению других вопросов. В перерыве кто-то из депутатов задержал меня в зале заседания минут на пять. Когда я пришел в комнату, где сидели Горбачев, Лукьянов, Павлов, Крючков, Пуга, Фалин и Язов, костер битвы уже догорал. Физиономии всех были отнюдь не праздничные. Крючков и Лукьянов пытались перевести разговор на другие темы. Президент обратился к Павлову и Лукьянову, сидевшим напротив него. «Если вы будете поступать таким образом, за моей спиной дело у нас не пойдет». Но тут Крючкову все-таки удалось завладеть его вниманием, и Горбачев стал вслушиваться в его полуговор, полушепот. Бунт на корабле был подавлен, но, как показала история, ненадолго. До августа оставалось несколько месяцев.
2: Иван Лаптев. «Вид из кремлевских окон. Субъективные заметки». Передача вторая. Вместе с автором, с текстом заметок вас знакомят Юлиан Панич и Владимир Тольц. Продолжение завтра, в то же время, в специальном выпуске программы «Наша с вами история».
3: Золотой запас свободы. Смута новейшего времени или удивительные похождения Вани Чматанова. Эфир 16 августа 1976 года.
4: В рамках передачи «С другого берега» мы продолжаем чтение известного самиздатского произведения «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова».

0: Эта книжка, автор которой пожелал остаться неизвестным, впервые была напечатана с продолжениями в парижской газете «Русская мысль» в ноябре 1970 года. В этом же году книга вышла в парижском издательстве «La Presse Libre». В отрывке, который вы слушали в прошлый раз, автор описывает события, потрясшие весь цивилизованный мир 1970 какого-то года. Главный герой, имеющий непосредственное отношение к этому событию и по внешнему виду удивительно напоминающий Ленина, Ваня Чмотанов. Сюжет отрывка таков. Ваня выходит из лагеря, в котором он отбывал срок за кражу дрожжей и бублика. После многочисленных попыток разбогатеть, которые увенчались неудачей, Чмотанов решает похитить из мавзолея голову Ленина и продать ее за миллионы на Запад. Вот при каком стечении обстоятельств это произошло. Как-то, вытащив у покупателей в ГУМе уже 13 бумажников, Ваня решил передохнуть и вышел пройтись. Его внимание привлекла очередь, тянувшаяся из Александровского сада. Когда Ваня спохватился, то очередь, в которой он затесался, подходила уже к мавзолею. Пришлось зайти туда и Ване. Увидев Ленина, Чмотанов немедленно осознал, что под стеклом лежат миллионы. На другой день, вооружившись ножом, хирургической пилкой, пластмассовым баллончиком со сжатым сонным газом и набором отмычек, Ваня направился к удивительному по простоте линии сооружению и приступил к осуществлению своей мечты. Каково же было разочарование нашего героя, когда он, собравшись было отпилить голову, подсунул под нее руку, а голова сама отделилась. Захватив с собой голову, Ваня покинул мавзолей и поехал в город Голоколамск к знакомой вдове Маняши. Не сразу, а к концу следующего дня охрана заметила, что вождь лежит без головы. Итак, слушайте очередной отрывок из книги автора, пожелавшего остаться неизвестным, «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Читает Михаил Рощин.
1: В эту ночь правительство не расходилось. Гарнизон развели и посадили под замок. Составили список лиц, допущенных к чрезвычайной государственной тайне. К столице были подтянуты танковые дивизии. Улицы и общественные места патрулировались агентами в штатском и переодетыми солдатами. Ждали возникновения враждебных слухов и приготовились брать всех. Совещались. Словно угроза черной оспы нависла над городом. В пижаме и ночном колпаке привезли академика Сбарского. Совещались. Генеральный секретарь плакал, как ребенок, размазывая краску с бровей. Плакали все. Никто не знал, что делать. Подсказать было некому. До начала работы мавзолея оставалось около полусуток. «Так быстро реконструировать невозможно», — сказал оправившийся от приступа ужаса Сбарский. «Если постараться, месяцев за 6 сможем». «Полгода?» — застонало политбюро. «Гениальное всегда просто». «Знаете ли», — сказал генеральный секретарь, — «актера положим на время». «Ура!» — закричали в интимном кругу. «Привести актера Роберта Кривокорытова», — распорядился начальник искусств. Через полчаса актера доставили, дрожащего, с подтеком под глазом. «Фингал откуда?» – раздраженно спросили допущенные к тайне. «Сопротивлялся гражданин», – чеканил агент. «Кричал, что не имеем права». «Черт вас, дерень, чисто ни одного задания выполнить не можете!» – кричал начальник искусств. «Загримировать Кривокорытова!» Актер что-то бормотал и вырывался, его почти унесли и ввели вскоре пожилого и растерянного Ильича. «Годится», — сказали все. «Роберт», — мягко, по-отечески начал генеральный секретарь, взяв из рук референта текст речи. «Вам выпала трудная, ответственная, но почетная, благородная задача. Дело в том, что тело Ильича взято, так сказать, на реставрацию. Но было бы неудобно и политически неверно прекратить доступ в мавзолей. Это прекрасная почва для слухов и враждебных домыслов». «Неужто сперли Кузьмича?» — нервно подумал Кривокорытов. «Не может быть!» Так вот, Роберт, вам придется полежать вместо праха. Справитесь ли? Сумеете ли воссоздать образ вечно живого Ильича, но вместе с тем и как бы неживого? То есть он, конечно, вечно живой, но в мавзолее он не совсем живой, вечно живой. Не так ли? На время работы переведем вас на кремлевское снабжение. «Нужно подумать», — сказал Кривокорытов и решил про себя. Ясное дело, сперли. «Да, системе Станиславского предстоит трудная проверка. Но она выдержит, я уверен. Константин Сергеевич требовал, чтобы на сцене все было как в жизни. Но мавзолей лишь в определенном смысле сцена. Мне предстоит создать не совсем живой образ неживого. То есть, я хотел сказать, неживой образ вечно живого. Или, точнее, живой образ вечно неживого». Кривокорытов запутался и вспотел. На него в упор смотрели начальники искусства и безопасности. «Ну вот и прекрасно», — облегченно закончил генеральный секретарь и кивнул начальнику безопасности. «Отберите у товарища актера подписку о невыезде, подписку о неразглашении, и пусть обживает рабочее место». Стояла чудная зимняя ночь. Около Спасской сопровождающие Кривокорытова лица отперли дверцу в стене и долго спускались вниз по мраморной лестнице. Затем шли по узкому коридору под площадью и вновь начали подниматься. Ярко освещенная крышка люка поблескивала надписью «Запасный выход». Офицер открыл ее, и группа вылезла в мавзолей. Суетились рабочие, откинув кузов саркофага, проводили трубы микроклимата. «Здесь, товарищ Кривокорытов», — рапортовал офицер охраны. Актер оглянулся. Тошнотворный приступ тоски морозил душу. «Боги! Боги искусства! Зачем вы покинули меня? Неужели лежать в гробу по системе Станиславского?» — внутренне стонал актер. И лег репетировать. Он сосредоточился, положил руки, левую плашмя на грудь, правую чуть сжав в кулак. Скорбно расслабил веки. «Великолепно!» – раздался по радио, спрятанному под подушкой, голос начальника искусств. «Но уж слишком живой! Нельзя ли немножко умереть?» – приказывал начальник. Кривокорытов подчинился. «Так держать!» Доступ в мавзолей начался в 11 утра. В интимном кругу обсуждали, что делать. Не лучшая находка этот Кривокорытов. «Идея!» – воскликнул начальник искусств, бешено вращая глазами. Столпившись, выслушали проект, смеялись и гладили себя по животам. Ваня Чмотанов сошел в тихом Голоколамске. Душа его наслаждалась прекрасным зимним днем и покоем провинции. Он прошел через город. Рядом с развалившейся церковью стоял аккуратненький чистенький домик, из трубы шел дым. «Нежданная радость – это я!» – тщеславно подумал Чмотанов и свистнул. В окне мелькнуло лицо. Загремели засовом. «Ванечка!» — восклицала Маня. «Соколик мой необыкновенный!» Маняша была совершенно круглая по телосложению, курносая. Она встречала друга в чудесной махеровой кофте цвета весенней лягушки. Они расцеловались в дверях. «А я, дура, думаю, заловили моего соколика. Давно не видать!» «Нет, Маняша, жив твой соколик!» «Прилетел с миллионами!» Маня раскраснелась и с истинно голоколамской страстью впилась в губы Чмотанова. «Эки, архипоцелуй, Маняша!» — шутил Ваня, обвиваясь вокруг нее плющом. Они сели за столом в передней избе под образами. Выпив самогону, Чмотанов поцеловал подругу и сказал: «Эх, заживем, Маняша, в скорости!»
0: Говорит радио «Свобода». Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чмотанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Кривокорытов трудился в поте лица. Первый день отлежал тяжело, но постепенно настолько освоился и так сосредоточился, что по окончании доступа приходилось будить его. Кривокорытого успокаивало еле слышимое шарканье толпы. Поначалу тяжелы были уколы тысяч глаз, впивавшихся в бесконечно дорогие черты. Наявилось второе дыхание. Догадались пустить по радио музыку. Роберт лежал с удовольствием, слушая медленное танго. Неустанно следили и за идейностью актера. «Сегодня я прочту лекцию на тему», — услышал однажды Роберт вкрадчивый голос, — «почему не следует верить в Бога?» «Все люди смертны», — ласково говорили в наушниках, — «и всем предстоит умереть». «Но не совсем. Человек превращается в атомы и электроны, которые неисчерпаемы. Бессмертно также дело пролетариата, его диктатура. На давным-давно загнившем Западе полагают, что она постепенно смягчится», — доверительно сообщил лектор. «Этому не бывать. Диктатура установлена раз и навсегда и постепенно распространится на всю бесконечную Вселенную. Лежите спокойно, Роберт». По чьей-то невидимой просьбе им заинтересовались журналисты. Разумеется, расспрашивали и писали об официальной половине деятельности маститого актера в театре, дома, среди коллег. Слава Кривокорытого росла. Завистники распространили слух, что он подкуплен одним учреждением. Кривокорытов с негодованием отвечал стихотворением поэта, написанным по-новаторски от противного. «Да, я подкуплен березками белыми, я подкуплен глазами любимой!» Завистники смеялись «березкой». Но в наш век рационализма, смешавшего арифметику и поэзию, стихи эти подкупали искренностью чувства. Однажды, в середине марта, Кривокорытов проснулся и принимал ванну. По актерской привычке он решил поупражняться перед зеркалом. Взглянул и охнул. На лбу набух огромный фиолетовый прыщ. «А через 3 часа ложится», — сокрушался Роберт. Он спешно вызвал гримера, тот кое-как справился. Можно даже сказать, что теперь лицо поклонника пассионаты обогатилось печатью раздумий великого философа, мыслившего не понятиями, а континентами. Кривокорытов не оценил нового штриха, а даже расстроился. Он шел по служебному подземному ходу в отвратительном расположении духа. Но когда он лег, и мимо пошли тысячи людей, он вновь преисполнился важностью задачи и подобрел. Все шло хорошо. В полдень, с последним ударом курантов, Кривокорытов ощутил неудобство в левой ноздре. Постепенно осознавал он причину. Невыстриженный волосок щекотал в носу. Тихо, но губительно, с каждым вздохом приближая страшное, Роберт собрал в кулак весь профессиональный опыт актера. О, если бы можно было почесать нос рукой! Ведь и раньше бывали подобные случаи. Роберт вспомнил, как нужно было зарыдать, когда положительная героиня в одной пьесе провалилась в сортир и утонула. И он закрыл лицо рукавом из бутафорского шелка и превратил гомерический смех в трогательный плач. Волосок шевелился. Рушились города, кричали женщины, свергались правительства, и весь земной шар объял огонь новой мировой войны. Фокстрот по радио оборвался. «Алло, алло, Кривокорытов!» — раздался голос начальника безопасности. «Что это вы задумали?» Кривокорытов напряг железную волю актера. «Бросьте вы эти штучки!» — загремел начальник, и неумолимо приблизился миг предательства Родины. В голове Кривокорытова помутилось, он раздулся, как лягушка. Земной шар сошел со своей орбиты и неотвратимо падал на раскаленное солнце. «Апчхи! Я тебя расстреляю, собака! Продажная шкура! Фашист!» — орал начальник в подушке фальшивой мумии. Актер понял, что все кончено. С воем он вскочил на четвереньки, запрыгал, рыдая под стеклом. Ударившись головой о крышку, падая, Кривокорытов каблуком распорол перину, и гагачий пух затопил хрустальную гробницу. Актер бился в застекленном пространстве, словно гусь в пухощипательной машине. Оцепенение посетителей длилась вечность. Страшным ревом взорвались сошедшие с ума. Толпа бросилась к саркофагу. «Воскрес! Воскрес! Задохнется! На помощь!» Чудесная весть словно ток пронизала очередь. Народные массы хлынули в склеп, повалив и растоптав охрану. Вмиг была сорвана крышка. Под вой и хихиканье сумасшедших, затравленно глядя, выпрямлялся Кривокорытов. «Воскрес!» — орали кругом и плакали, хватаясь за полы темно-оливкового френча. Офицер Шолкин побледнел и протискался в каморку с телефоном. Он отрапортовал о случившемся генеральному секретарю и, деловито поглядев на часы, застрелился. Охрана, залегшая под голубыми елями, встревожилась гулом и бегущей толпой. «Наверное, мятеж», — решил майор Разумный. Он долго пытался дозвониться до начальства, никто не подходил к аппарату. Чувство одиночества сдавило сердце майора. Он подумал, что Кремль взят, вспомнил о своей ответственности и скомандовал: «Рота, рассеять мятежников!» Застучали пулеметы из-под елей, стрельбу услышали на крыше ГУМа, на Спасской и Покровском соборе и поддержали Разумного. Ударили крупнокалиберные, из древних бойниц со стены били из карабинов и автоматов. Генеральный секретарь плакал, как мальчик, рвал телефон, вызывая с окраины танковую дивизию. «Самозванец!» — кричал он и тер кулаками глаза. «Гад несчастный!» Дозвонившись к Слепцову, побежал по гулкому коридору, сзывая товарищей по классовой борьбе. Споткнулся, упал на ковер и втянул голову в плечи, решив, что сзади на него бросился десант мятежников. Но в коридорах никого не было. Бросился по лестнице, распахнул неприметную дверь кабинета для совещаний, выпучивая глаза, застыл. На окнах, прицепив ремни к защелкам фрамуг, висели начальники искусства и безопасности. «Караул! Убивают!» — закричал генеральный секретарь, отступая задом и не отрывая глаз от конвульсивно дергавшихся ног соучастников. «Скажи! Слово скажи!» — выла толпа. «Сказать, что случайно здесь? Убьют!» — вспыхнуло в мозгу Кривокорытова. Медленно, как во сне, поднял он правую руку, простер ее над толпой. «Товарищи!» — начал актер. «Да, я воскрес! Может быть, врагам и рабочих и крестьян это покажется вздором, небылицей? Нет, воскресение меня отнюдь не опровергает учение Маркса. На том свете я часто мучился тем, что многого не довершил, не предусмотрел. Как вы знаете, электрон неисчерпаем, и атом тоже. Использовать все возможности, собрать все силы – это задача, которая по плечу только тому, кто готов отдать все силы пролетариату. И вот я среди вас, дорогие товарищи. Сообща, мы одолеем все трудности всех бюрократов». Кривокорытов кончил. И в наступившей тишине отчетливо проступила пальба. «Что это?» – спросили в толпе. «Кое-кому теперь не поздоровится!» — раздался истерический крик. «Мы не дадим в обиду нашего Ильича! Вперед, товарищи!» — обрадованно воскликнул Кривокорытов. Толпа хлынула к выходам. Актер, пятясь, приподнял крышку служебного входа, торопливо шагнул мимо ступеньки и с грохотом провалился в подземелье. Тяжелая лепешка чугуна, захлопнувшись, долго гудела над лежащим в беспамятстве самозванцем.
0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете известное уже много лет в самиздате произведение «Смута новейшего времени» или «Удивительное похождение Вани Чматанова». Автор пожелал остаться неизвестным.
1: Генерал Глухих сразу разгадал маневр генерала Слепцова, двинувшего танки в столицу. «Ага, вот тебе и хунта! Врешь, не проедешь!» — подумал он, но позвонил на всякий случай Слепцову. «Что-то ты поехал, Григорий Борисович?» — медовым голосом спросил он. «Генсек приказал», — уклончиво ответил Слепцов. «А мне вот почему-то не приказал», — радостно засмеялся Глухих. «Значит, не та фигура». Да? Ну, будь здоров, Григорий Борисович. Глухих выдвинул фланги и ударил на дивизию Слепцова, охватывая ее с северо-востока и юго-запада. Завязался тяжелый, изматывающий бой. «Пекин дайте! Пекин!» — кричал генеральный секретарь в белый правительственный телефон. «Соединяю», — безучастно отозвалась телефонистка. «Алло, это кто? Сяо-сяо? Файдуньфо?» «Это я, Москва, Фео Женчинчи. Кто говорит?» «Москва, генеральный секретарь, дайте председателя Мао!» «Председатель занят, звоните на другой неделе». «Нельзя, у меня тут государственный переворот!» В трубке затихли, слышны были посторонние разговоры и споры по-китайски.
2: «У вас переворот?»
1: — отозвались из Пекина.
3: «Да!»
2: «Просили передать, так вам и надо».
1: И в трубке щелкнуло. «Предатели!» — взвился генеральный секретарь. «Все предали! Все пропало!» Он оторвал трубку и топтал телефонный аппарат. Бросился вон. Кульбрихту стучало в висках. Ваня Чмотанов, кряхтя и зевая, просыпался рядом с Маней на жаркой перине. Натоплено было ужасно. Во рту еле шевелился язык, высушенный самогоном. Он слез с кровати и босой вышел в сени. На лавке стоял заботливо приготовленный ковш с ледяным огуречным рассолом. «Хорошо!» — ухнул Ваня, выпил и схватился за щеку. Чудовищно заныл зуб. Встала подруга и готовила самоварчик. «Мань!» — оглядывался Ваня. «А чемоданчик где мой?» «Чемоданчик-то? Помню, спрятала. Вон на печке-то под валенками пошарь». «Забыл сказать, Мань, чтоб наоборот на холод вынесло, как бы не запахло». «А что в нем?» «Сувенир, Маняша, 100-миллиардный!» Ваня залез на печку, разгреб кучу подшитых валенок и луковой шелухи и спрыгнул с чемоданчиком. «Гляди, Маняш!» Молния заела. Ваня долго дергал. Маня смотрела выжидающе. Наконец она заглянула и обомлела. В чемодане на вате лежал череп. Ваня смотрел тупо. Маня перекрестилась. «Так как?» — прохрипел Чемоданов. «Вот, значит, какой прах бывает!» В желтоватую корку, окружавшую череп, встыли щетинки. В глазнице лежал некрашенный деревянный глаз. Тоскливо торчал фаянсовый носик от чайника. Ваня вытащил гофрированное картонное ухо. «Мощи, значит, вот те и миллиарды, Манюшка!» «Вань!» — тревожилась подруга. «Или по кладбищам шаришь?» «Да, святыня!» Он вынул череп и бессмысленно вертел в руках. И в затылке увидел аккуратную дырочку. «Это как же? То есть, конечно, стреляли, только вроде бы не сюда». Ваня расстроился, зуб разболелся сильнее. «Налей, Манюш, стопку, что же это?» Чмотанов выпил и сидел долго, задумчиво хлопая челюстью черепа на пружинках. «Темное дело. История, Маня. Что там, зачем, непонятно нам». В дверь постучали. Ваня скрыл череп одеялом, глянул в окно. У крыльца топтался Аркаша, дружок верный. «Открой, Мань». Друзья обнялись и выпили. Горчило во рту, не столько во рту, на сердце. «Опять по карманам», — с досадой думал Ваня. Но прислушался к рассказу Аркашки. «Да мы, Вань, через чердак пойдем. Я смотрел, доска одна ходит, вынуть и вниз. Ты не думай, дело верное. И на Кавказ. А попозже Маньку выпишем». «Это мы обдумаем, Аркаша. Налей-ка, Мань». И крякнул. «Ох, зуб дернуло. Дай-ка платком перевяжу», — засуетилась Маня. «Спиртом пополощи, уймется». Друзья пошли осматривать местность, работать или нет в сберкассе. «Ванюшка!» — окликнула Маня вслед. «А с Костью что делать-то?» «А!» — махнул рукой Чмотанов. «На печку сунь!» Несмотря на будний день, улицы Голоколамска на глазах закипали возбужденной толпой. Милиция жалась к отделению, неуверенно прикрикивая издали: «Шли б работать, чего языками трепать?» И тут встал он и говорит: «Хватит народ притеснять! Одних буржуев, говорит, скинули, теперь вы, говорит, на шею сели! Точно, точно, чтоб, говорит, всех министров к завтраму в слесаря отдать!» «Так что ж, воскрес, значит? А в Бог-то не верил!» «Дурак! Он-то Афей 10 праведников стоит!» — сказал лучший плотник города. «Ну, Томка, а дальше что?»
3: «Ну, тут все начальство убежало. Главные, говорят, в Америку на танки уехали».
1: «Через море-то», — скептически сказал лектор по распространению знаний босяков.
3: «У них все есть, не беспокойся. А потом, говорит, всем по 200 рублей оклад, мануфактуры по 10 метров, квартиры всем выправить, чтобы, говорит, населению никакого гнету. И пусть, говорит, НЕП будет полный». «А еще проводник говорил, будто насчет водки распорядился. В первую очередь, чтобы, говорит, снова старые деньги были, и чтоб пол-литровка 5 рублей стоила, полтинник на новые».
1: «Чудесное дело!»
3: «А военные тут и задумали, танки на него выкатили». А он идет и улыбается. Махнул рукой раз, половины танков и нету. Махнул другой, глядь, один генерал уже с другим бьется, во как!
1: «А он?» «Распорядился он и пошел по России смотреть, как народ живет. В скором времени вернусь, — говорит, — вплотную делами займусь». «Все это сплетни и враждебные слухи, — разъяснял лектор босяков. — Как это может воскреснуть мумия?»
3: «Это кто мумия?» — сполошились бабы. «Это для тебя мумия! Отъел брюхо-то, народ дурачишь! А в магазин пойдешь, мыл до консервы, сам-то за пальтом в Москву ездишь, а нам некогда, работаем! Ишь, расфуфырился, уже объявится у нас, кто-то тебе работу подышит!»
1: «Иди-ка, парень», — сказал лектору мужик в телогрейке, — «за такие слова зубы ломают».
4: «А я что?» — смутился распространитель, поправляя кашне и пыжиковую шапку. «Только по всем законам физики такого быть не может».
1: «А по какой физике в магазине колбасы нету?» — насел мужик.
3: «Все знаю, знаю», — передразнил он. «Чего ж ты не знаешь?»
1: Подошедшие толпились вокруг лектора, потихоньку потыкивая его кулаками под ребра.
3: «Милиция!» — истошно заорал распространитель знаний. «Убивают!»
1: Тут все и началось. Навстречу трем испуганным милиционерам бросилась людская станожка. Смертельно побледнели блюстители и побежали к огородам.
5: Похождения Вани Чмотанова принадлежали перу прозаика Николая Бокова. «Золотой запас свободы». И в завершении краткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую ведет Галина Зотова. Сегодня поет Александр Галич. Эфир 10 августа 1976 года.
6: Говорит Галина Зотова. Сегодня в нашей серии передач «Они поют под струнный звон» выступает Александр Галич. Песня называется «Жуткое столетие».
7: Понедельник, дело было к вечеру. Голова болела прямо адово. Заезжаю я в гараж, где спит.

0: все глядел на Ксенькина очкарика, как он строил из себя ученого. А я, может, сам из семинарии, может, в шоферюгах я по случаю. Вижу, даже гости закимарили, даже Ксенька вижу туча тучею. Но он поет, как хору всеночной, все про иксы, игреки да синусы, а костюмчик взглянуть-то не на что. Инт пошив, фасончик нака выкуси. И живет он не в Дубне атомной, а в ней какой-то под Каширою. Врет, что он там шеф над автоматною электронно-счетную машиною. Дескать, он прикажет ей: помножь-ка мне 25 на 9 с одной сотою. И сидит потом, болтает ножками, сам сочкует, а она работает. Она работает без ропота, огоньки на пульте обтекаемом. Ну а нам-то среди роботов, нам что делать людям неприкаянным? В общем, слушал я, как завороженный, а потом меня, как что-то подняло, встал, сказал: за счастье новорожденной. Может, кто не понял, Ксенька поняла. И ушел я, не было 12, хлопнул дверью: празднуйте, соколики. И в какой-то вроде бы прострации я дошел до станции Сокольники. В автомат пятак засунул молча я, вроде бы в копилку на часовенку, но он залязгал, сука волчья, и порвал штаны мне снизу доверху. Дальше я не помню, дальше кончики. Плакал я и бил его ботинкою. Шухера свистели в колокольчики, граждане смеялись над картинкою. Так давай, папаша, будь союзником, до суда поезжу дни последние. Ох, обрыдла мне вся эта музыка, это автоматное столетие.
1: Это был Александр Галич. До новых встреч, друзья.
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
5: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
6: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию.

0: географию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают Спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить Спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Мейлисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Мейлисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Мейлисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Дух Анкориджа над питерским экономическим форумом. Роботы бьются в конвульсиях, заправки ограничивают продажу бензина, а Кремль встречает настоящего американца.
3: В Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
2: имя важного гостя забыла даже пропаганда. Зато Москва с хлебом и солью встречает румынского боксера. На родине прокуратура обвиняет его в растлении малолетних.
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, как сгущаются тучи над Санкт-Петербургским экономическим форумом. Правда, без иронии, в этом году буквально. Гости заходят в павильоны под черными облаками от нефтяного терминала, который горит. Ведь украинские дроны атаковали Ленобласть в ночь перед форумом. Но организаторы держат лицо. Они обещают сделки, технологии и важных гостей. О них мы вам как раз сейчас и расскажем.
5: Беспилотники атаковали Ленинградскую область в ночь перед открытием Петербургского международного экономического форума. К утру 3 июня в сети появились кадры горящего Санкт-Петербургского нефтяного терминала, одного из крупнейших нефтеперевалочных комплексов на северо-западе России. Взрывы слышали в том числе жители центральных районов города. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за 5,5 часов сбили 59 беспилотников. Также власти сообщили о повреждениях объектов в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди опубликовал кадры атаки дрона на корвет «Бойкий» в порту Кронштадта. Атака беспилотников произошла на фоне ожидания приезда в Петербург Владимира Путина. Через два дня он должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме. За время полномасштабной войны он ни разу его не пропускал. Его речь традиционно – ключевое событие форума. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в Петербурге впервые за долгое время будет присутствовать американская делегация. Ее возглавит Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам США.
3: А что еще важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
6: Ну, я не бы сказал, что это официальная делегация. Он, я не знал, как они озвучили, он приехал. Он, конечно, официальный человек, но я не знаю, что может сказать, что это официальная делегация.
5: Однако основное обсуждение в сети вызвали другие иностранные гости. Так, накануне форума в аэропорту встречали американского предпринимателя Эндрю Тейта и его брата. Эндрю Тейт известен своими женоненавистническими высказываниями. Власти Великобритании, США и Румынии обвиняют его в различных преступлениях, среди которых торговля людьми, сексуальная эксплуатация и изнасилование.
4: Ну и какой образ России строит питерский форум в этом году, мы спросим у журналиста Рената Давлетгильдеева. Ренат, здравствуйте.
7: Да, приветствую, уважаемый Артем, приветствую замечательную аудиторию.
4: На что вы в этом году обращаете внимание на этом форуме? Какие отличия вы подмечаете?
7: Ну, я бы сказал так, я бывал на форуме очень много раз, и я наблюдаю за последнее время. Последний раз это было в 2021 году. И, конечно, форум из-за того, что было принято называть русским Давосом, тем, чем было принято гордиться, там действительно выступали самые главные звезды, артисты, туда приезжали мировые лидеры, от Эммануэля Макрона до Си Цзиньпиня и так далее, и так далее. Земфира пела на закрытых мероприятиях. Сейчас это превратилось в какой-то такой шабаш быдла и бандосов. Но, с другой стороны, вы понимаете, если символом страны является слово «насилие», и самым ценным и важным человеком является насильник, да, человек, вернувшийся с фронта и пропагандирующий это самое насилие в быту, то почему бы не пригласить, собственно, уважаемым гостем форума жена ненавистника и насильника? Ну, наверное, то, что мы сегодня видим, то, что мы читаем про этот форум, это вполне себе отражает некие нравственные, социальные, политические ориентиры современного российского государства. Форум путинский, путинский форум, путинская игрушка, когда Путину хотелось заигрывать с европейскими лидерами и приглашать в Россию в гости лидеров мировых корпораций, они, собственно, приезжали. На питерском форуме были руководители крупнейших и технологических компаний, и там автомобилестроительных гигантов. И так далее. Вот последний форум, на котором я был в 2021 году, он был посвящен делегации Катара. Она тогда приезжала, и ее очень торжественно встречали, и ну, это было очень пафосно все, очень круто. Яндекс тогда делал самую громкую вечеринку. Компания заняла весь Заячий остров в Петербурге. И их вечеринка была посвящена стилистически Шапито. Да, и, собственно, и называлась, по-моему, Шапито-шоу. Но вот Шапито-шоу я наблюдаю, да, где, правда, роль клоунов. Правда, я именно эту роль, лично я, да, это мое персональное мнение, не обижайтесь, выделяю российскому диктатору, где роль клоунов играют насильники и бандиты, вот как-то так, наверное.
4: Ну, есть все-таки то, что персонажи, которые участвуют, не устраивают, они не устраивают даже и ярых сторонников войны, но у них есть шанс на позитивную новость по итогам форума, есть шанс, что Эндрю Тейт так и не доедет из Москвы до Питера, но важная история вот что пишет. На форум в Петербург приедет бывший морпех США Скотт Риттер, он действительно вписан в программу, на ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных отношениях. В 2011 году Скотта Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, которая выдавала себя за 15-летнюю девочку. Вот про питерский форум часто говорят, что это витрина российской экономики, витрина России. Это какой-то стёб организаторов, что они таких людей зовут, или действительно Россия как-то превращается в страну, которая притягивает таких персонажей?
7: Ну, отвечая на вопрос, я бы сказал так. Ну, на самом деле, если смысл какой-то и существует у этого форума, то это мастурбация на эскортниц, которые являются, конечно же, главными гостями этого события. Депутатами Государственной Думы в проперженных штанах Зенья. Вот, ну, поэтому я думаю, что вот приглашать таких гостей это замечательно. Но вот нужно снять за 1 000 000 рублей номер в бывшем Four Seasons, самом дорогом отеле Петербурга, и там, собственно, развлекаться всяким директорам сомнительных компаний «Газстроймонтаж» из Нового Уренгоя с девушками, привезенными спецбортами из Дубая на эти замечательные форумские дни. Ну, все очень соответствует одно другому, да, то есть мы здесь вообще не видим никакого отхода от концепции.
4: Ну, не форум... Да, продолжайте, Ренат.
7: Да, ну, как бы у форума же все... Есть ли смысл у российского государства заключается в том, чтобы переворачивать реальность и представлять из себя кривое зеркало Федерации, а не Российскую Федерацию, то вот, соответственно, и экономический форум, он, собственно, является неким продолжением вот этого перевернутого смысла. Поэтому, вы знаете, мне кажется, мы пытаемся сейчас с точки зрения как бы здравого смысла, здравых идей анализировать события, которые являются цирком передвижным. Но меня удивляет, знаете, на самом деле только одно, что, в принципе, кто-то туда едет, кроме вот этих вышеозвученных персонажей, кроме насильников, любителей конспирологических теорий о том, что супруга президента Макрона – это трансгендерная персона, да, это же тоже почетный гость нынешнего питерского форума, это конспирологиня из Соединенных Штатов. Вот, ну, как бы, к этому нужно так и относиться, так это и оценивать. Мне странно, что люди, которые называют себя порядочными журналистами, по-моему, такую конструкцию использовала газета «Коммерсант» эпохи Андрея Васильева в отношении Владимира Соловьева, все еще туда зачем-то едут. Зачем туда едет Ксения Собчак? Я не понимаю, зачем. Да, если она себя все-таки позиционирует и считает порядочным журналистом. И пытается это описывать... как бы словами из словаря медиа, а это все нужно описывать словами из словаря цирка. И примерно так к этому и относиться давайте.
4: И несмотря на то, что в названии форума есть слово «экономический», форум действительно часто привлекал богатых светских людей, которые далеки от политики, кто-то и демонстративно говорил, что вне политики. Как так называемая нейтральная светская элита воспринимает форум в этом году?
7: Что меня удивляет, нейтральная светская элита на форум все равно едет. Ну, объяснение этому можно дать несколько. Ну, во-первых, потому что светских больших вечеринок в воюющей России стало меньше, потому что есть некий государственный запрос на то, чтобы немножко приглушить свою страсть к развлечению. Но вот питерский форум – это легальная возможность закатить большую вечеринку, потому что к тебе не придут возмущенные зетники и не скажут «а-та-та». Но основное, если ты проведешь голую вечеринку, если ты, как жена продюсера Вора, Ида Досман, проведешь вечеринку в честь 9 мая на Рублевке, пригласишь даже Татьяну Навку, супругу вроде как Дмитрия Сергеевича Пескова, тебе все скажут. Лариса Долина там была в пилотке. А тебе все скажут, ну, воюющая страна, что вы тут красную икру ложками жрете и блинами с лопатой заедаете. А тут можно. Тут может, тут Росконгресс, тут Герман Оскарович Греф. А когда Герман Оскарович Греф, значит, вечеринка не грех. Поэтому и это все и происходит в таких невероятно шокирующих масштабах. Можно. Вот есть какие-то, я помню такую фразу, Нургалиев разрешил, тут Путин разрешил. И, ну, тогда это оказалось разрешение якобы давать отпор полиции. Тут как будто бы Путин разрешил, поэтому они радостно, собственно, сливают все свои накопленные бюджеты, отложенные деньги на корпоративы, на вот эти замечательные вечеринки под черным дымом, которые вы сейчас показываете на своих экранах. Тоже же удивительный символ. Вот я сегодня смотрел светские всякие сайты, канальчики, и накануне гулял журнал «Москвичка», который сдается Кристиной Потупчик на деньги администрации президента и своего любовника, господина Алексута, вице-мэра Москвы. Вот они там гуляли, наслаждались питерскими видами, погода в городе хорошая, как мы видим тоже по чистому небу, правда, активно занимаемому в течение сегодняшнего дня черными клубами. Вот они такие выходили, и вот я представил такую картину. Вот они, значит, выпорхнули на своих лабутанах на набережной канала Грибоедова в 6 утра, довольные, пьяные, счастливые, потому что, а что случилось? А ничего же не случилось, вот же питерский форум. Они такие смотрят на небо и думают, что это на самом деле не дым, а это просто VR-тусовка такая. А вот взрывы, это просто у колонок басы чуть-чуть там вниз ушли, и поэтому вот это техносчастье, оно такое, оно 3D, оно 4 даже D. Ну странно.
4: То есть даже впечатление на них не производят эти удары?
7: Я думаю, что они относятся к этому как к шоу.
4: Mm-hmm. То есть и нельзя сказать, что это их подтолкнет хоть к какому-то лагерю, пропутинскому или антипутинскому, антивоенному, пройдет просто незамеченным?
7: Ну вот я когда наблюдал за Идой Галич, это такая популярная блогерка, она же совсем недавно перечислялась с нами журналистами, в том числе через запятую в этом списке имен Виктория Боня, Екатерина Гордон, она тоже возвышала голос, несмотря на батю генерала, такого довольно высокопоставленного, возвышала голос в поддержку, значит, то несчастных сибиряков, у которых коров отнимают, то, значит, жертв наводнения в Дагестане, чей голос не слышен, и который помогают только блогеры, это в защиту интернета. Ну, ничего же не помогло, да, вот она все равно поехала в Санкт-Петербург и под клубами черного дыма танцует на вечеринке журнала «Москвичка», и об этом свои светские хроники публикуют People Talk и «Антиглянец». Всем окей. Всем окей. Шампанское льется рекой, классно, и причем далеко не золотая балка, да, от крымского производителя, женщины, которая тоже очень вписана, кстати, в российский светский эстаблишмент. Там льется вполне себе какой-нибудь домик, домпериньончик, и жрутся вполне себе устрицы, далеко не крымские.
4: Это какое-то деланное ощущение или действительно ничего не замечают? Вот мы часто в своих эфирах цитируем людей, которые остаются до сих пор ярыми сторонниками войны, и они часто высказываются, иногда даже почти упоминая Владимира Путина, что есть усталость от войны. Политологи внутри России, легальные политологи, рассказывают, что есть усталость от войны. Те люди, которые едут на питерский экономический форум отдыхать, развлекаться, они этого не ощущают?
7: Они отдыхают от войны. Они едут отдыхать от войны. То есть как бы, вот эта страсть к тому, чтобы туда вырваться правдами и неправдами, несмотря на закрытый в течение 4 часов аэропорт Пулково. Это же разве не показатель усталости от войны? Мне кажется, что и даже какой-нибудь заместитель генерального директора по уборке территории компании «Якутск Алмаз Труба всему», который едет туда и, значит, обнимает одной рукой одну блондинку, а другой другую, он же все равно так думает, как хорошо. Как же мне хорошо. Тут ни войны, ничего. А то, что он там громыхает, да, нормально. Это фейерверк. Девчонки, давайте думать, что это фейерверк, а не финальная сцена фильма «Бойцовский клуб».
4: Спасибо большое вам, Ренат. Журналист Ренат Давлетгильдеев рассказывал, какую Россию показывает в этом году Питерский экономический форум. А мы же вернемся к важным гостям этого мероприятия. Не просто же так, а гости из целой Америки, говорит государственное телевидение. Кто это вообще такой, этот человек, которого анонсируют в России? Мы перед эфиром спросили у американистки Александры Филипенко.
8: Родни Кук-младший, человек, близкий Дональду Трампу по духу, это типичный представитель мага-трампизма и трамповской модели управления Вашингтоном. Выходец из элиты Юга, из республиканской элиты Юга, старой республиканской элиты Юга. Нужно сказать, что и его семья, и семья его жены это самые настоящие представители Джорджии и представители больших-больших денег. И он известен в Вашингтоне одним, тем, что он не только поддерживает архитектурные инициативы Дональда Трампа, он стремится их приумножить. И если Дональд Трамп хочет построить одну арку, то Кук говорит, нужно построить три. И если Дональд Трамп говорит, что нужно вот так переделать восточное крыло Белого дома, Кук говорит, нужно еще и колонны Белого дома переделать. Так что это человек, который всячески поддерживает представление о прекрасном Дональда Трампа, но он не влияет никаким образом на политику во Вашингтоне. Родни Кук мог бы построить мост между Россией и США физически, даже предложить какие-нибудь классические или неоклассические варианты его строительства, но принимать политические решения он уж точно не сможет. Он сможет только исполнять политические решения. Это не тот человек, который может заняться собственноручно переговорами Вашингтона и Москвы. Это не тот человек, на которого стоит надеяться в смысле улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой в широком смысле. Да, конечно, мы можем заметить какие-то отдельные продвижения на уровне том же, который можно увидеть, например, в вопросах футбола или хоккея, или показа кино, что обещал Дональд Трамп сделать, и о чем неоднократно говорилось. Ну, или возвращение боев UFC в Россию, например, чем Кирилл Дмитриев собирается заняться. Так что отдельные какие-то продвижения могут быть, но это небольшая картина. Это человек-исполнитель.
4: В таком случае, какие у Кремля ожидания от исполнителя, от форума в целом, мы обсудим с нашим новым гостем, но перед этим расскажем про обстрелы. Какой ущерб они принесли и какие вопросы поднимают.
9: Как будто бы тепленький.
10: Да, теплый этот дом. Теплый, жар ощутился.
11: Вот такие видео выкладывают жители Санкт-Петербурга с самого утра. В день открытия Международного экономического форума Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов. А на этом видео, опубликованном украинским телеграм-каналом Exile Nova, сотрудники Росгвардии пытаются сбить дрон из стабильного оружия. Официальных комментариев от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти по поводу стрельбы не было. В Кремле уже отреагировали на атаки по Петербургу. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, война продолжается, чтобы таких ударов не было.
12: Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер. Это первое. Что касается конкретного об ударах, это информация об этом, это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
11: Провоенные блогеры грустно иронизируют.
13: Не можем, конечно, ручаться, но, возможно, хотя бы на ПМФ 2026 поднимется вопрос о целесообразности защиты своих объектов ТЭК, и что не только нужно, но и можно организовать защиту.
11: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в преддверии форума в городе действуют повышенные меры безопасности.
13: В полном объеме учтены новые вызовы. Силовыми структурами подготовлены подготовлены расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка, а также для обеспечения пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении ПМЭФ.
11: Довольно предсказуемо в Петербурге не работает мобильный интернет, а вместе с ним, пишет бумага, и сайт из так называемого «белого списка». Начались проблемы с поставками бензина. На заправках не хватает популярного АИ-95. Как сообщает Фонтанка, если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. Нехватка топлива теперь ощущается во многих регионах России. Издание «МСК1.ру» и телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишут, на заправках сети ОРТК в Подмосковье отпускают не более 6 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива в одни руки. В компании подтвердили, что ограничения сохранятся до особого распоряжения. На белгородских АЗС «Роснефть» не наливают бензин АИ-95 в канистры и отказываются заправлять автомобили до полного бака, передает «Пепел». Ограничения объясняют внутренним распоряжением компании. АИ-95 также исчез с заправок «Татнефти». Министр экономического развития региона Максим Гусев говорит, что такие ограничения необходимы.
14: Приобрести топливо в канистре можно на АЗС других брендов. При этом заправка всех видов топлива в баке доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общественную доступность топлива для граждан и бизнеса.
11: В Курской области на заправках «Роснефти» также не наливают АИ-95 в канистры, а продажу АИ-95 ограничили до 20 литров на одну машину, отмечает «Пепел». На отсутствие бензина на заправках жалуются и жители Рязани. Продолжается топливный кризис и в аннексированном Крыму. Водители ищут заправки, где можно купить хоть что-то. На цену уже не смотрят.
15: Сегодня я стою уже 3 часа, не знаю, хватит или нет, потому что, смотрю, закончился уже 95, 92, 95 остался. Но будем надеяться.
11: Власти оккупированного Крыма успокаивают, ситуацию с топливом под контролем.
16: Уважаемые крымчане, обращаюсь к вам по ситуации, связанной с дефицитом автомобильного топлива. Вижу и читаю ежедневно все комментарии, которые приходят на мою страницу в социальных сетях. Полностью мониторим информационное пространство. Понимаем, что дефицит топлива бьет по экономике Республики Крым. Однако, по сегодняшней ситуации у нас полностью скоординированные действия с правительством Севастополя. Весь бензин, поступающий на территорию Республики Крым, справедливо делится между 2 регионами в зависимости от численности, пропорциональной численности населения. Мы доложили с Михаилом Владимировичем президенту. Президент дал соответствующие поручения профильным ведомствам, связанным с обеспечением топлива Республики Крым.
11: Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что с ночи на 3 июня до первой половины дня отпускать топливо всех марок будут только для оперативных служб. Как отмечают провоенные блогеры, властям надо срочно решать проблему с прикрытием логистических коридоров.
13: Параллельно с антикризисными мерами нужно ускоренно решать вопрос прикрытия логистического коридора. Средства для этого есть, и они известны. Иначе ситуация будет повторяться при каждом усилении ударной активности противника.
11: За минувший месяц украинские дроны атаковали российскую нефтяную инфраструктуру не менее 30 раз. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны, почитали журналисты Bloomberg. На этом фоне Россия резко увеличила закупку автомобильного топлива в Беларуси. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое агентство, в мае продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз год к году.
4: И о контрасте между форумом и реальностью мы поговорим с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
4: Кремль в очередной раз показывает миру, что российская экономика живет как раньше, как и до войны, а пресс-секретарь Владимира Путина говорит, что ради защиты от войны Россия и воюет. Как миру все-таки понимать эти противоречия?
17: Ну, вы знаете, больше всего это напоминает известный мем про собачку, которая пьет кофе из кружечки такой, вот вокруг нее все горит. И этот персонаж мультяшный, она говорит, что в принципе все в порядке, I'm fine, и в общем ничего особенного не происходит. Петербургский экономический форум, особенно в нынешнем году, хотя тенденция была все предыдущие военные годы, он все больше превращается в такой сборник, ну, испанского стыда. Потому что в теории эта площадка нужна была для того, чтобы инвесторы заключали контракты, для того, чтобы люди обсуждали там инфраструктурные проекты, деньги. Сейчас большая часть новостей, которые приходят с этой площадки, заключается в том, что, во-первых, всем ее участникам нужно как можно сильнее зажмуриться, чтобы просто не видеть столб этого черного дыма, который далеко не только в Петербурге есть, но в данном случае он просто буквально на фоне от здания, где проходит МЭФ, был виден. А во-вторых, ну, у нас бесконечный поток такого, как сейчас принято говорить, ну, такого кринжа, который случается на этом форуме, потому что он все больше превращается в площадку, где разные альтернативно одаренные люди рассказывают о своей картине мира. Вот и Песков отличился с этой его логической конструкцией о том, что война продолжается, чтобы войны не было. На пятом году это особенно, конечно, актуально звучит. И Мария Захарова сегодня уже тоже нас порадовала своей концепцией не людей, которые критикуют Россию.
4: На ваш взгляд, как удары по городу во время форума, по Санкт-Петербургу во время форума отразятся на общее восприятие? Вот, может быть, Кремль посмотрит, как думаете, примет это во внимание? Что подумает?
17: Нет, ну для того, чтобы Кремль принял такие вещи во внимание, Кремлю придется отказаться просто от той картины мира, которую он как-то пытается развивать в течение всех этих лет. Эта картина мира входит в противоречие с реальностью. И для того, чтобы понять, что, в общем, есть некоторая проблема, когда ты рассказываешь о блестящей перспективе российской экономики на фоне черного столба дыма из хранилища нефтепродуктов, но для этого тебе вообще надо понять, там, ответить на вопросы, зачем ты начал войну, что ты сделал в ходе этой войны, к чему она привела вот к лету 26-го года, почему она длится так долго. Очевидно, что все высокопоставленные участники этих официальных мероприятий с российской стороны, по крайней мере, они принципиально не готовы эти вопросы перед собой ставить, потому что если начать это обсуждать, то, в общем, у них будут серьезные проблемы, потому что, в общем, мы понимаем, что, ну, что, в общем, война находится в тупике, а те люди, которые ее начали, они в зависимости от дальнейшей траектории событий, они, в общем, рискуют своей властью. Поэтому нужно сделать все возможное для них, чтобы не придавать значения таким мелким пустякам, как атаки украинских беспилотников на город во время мероприятия с участием Путина.
4: Пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая журналистам, рассказывает, что форум исключительно экономический, но без политики не обойдется, и Путин будет комментировать политику, и ожидают в политическом плане гостя из Соединенных Штатов. Мы рассказывали нашим зрителям, кто это. Для кого вообще эти рассказы? Кремль, правда, еще надеется на диалог с Дональдом Трампом?
17: Ну, у Кремля нет другого варианта, кроме как постараться как-то выдавить, извините за выражение, Трампа по максимуму за оставшиеся несколько лет, пока администрация Трампа находится у власти. Другого какого-то крупного источника, ну, потенциального передела мира не просматривается. Поэтому, конечно, нельзя терять надежду, тем более, что все-таки какие-то намеки администрация Трампа посылает. И действительно, это очень забавный персонаж. Вот приехал он изучать такие изящные искусства, как там позолоченная арка. Вот я думаю, что он мог бы многому научиться, этот советник Кук из администрации, если он съездил бы в знаменитый дворец Путина в Геленджике, посмотрел бы на аквадискотеку, посмотрел бы на другие предметы роскоши. Там есть какой-то предмет для культурного обмена, безусловно. Но удивительно, что пропаганда, она, в общем, действительно раздувает этот визит. Говорит о том, что да, что это официальная американская делегация, пускай и на таком довольно символическом уровне. И даже использует выражение вроде «сверхнация», представитель сверхнации, сверхдержавы, приехал к нам в нашу страну, настоящий американец. Это, конечно, в очередной раз, но, мне кажется, история про вторичность российской диктатуры и, как ни странно, тотальную зависимость этой политической системы от того, как она выглядит на Западе. Вот удивительно, что даже сейчас это работает в полной мере.
4: Получается, что в очередной раз Россия пытается держать лицо, я имею в виду Россию не как страна, а люди, которые руководят Россией, пытаются держать лицо. А как вы думаете, люди, которые работают на них, которые работают на Кремль, в их глазах лицо Владимира Путина все еще держится?
17: Мне кажется, что люди, которые достаточно высоко забрались по этой лестнице, там, пропагандистской или бюрократической, они понимают, что у них нет выхода. Они, в общем, связаны с Путиным кровью, общей какой-то судьбой, вот этими военными преступлениями, которые были совершены за последние годы, молчанием о преследовании и убийстве инакомыслящих. Поэтому я думаю, что они, я думаю, что их, у них есть, знаете, такое чувство. Я вот думаю, почему пропаганда так нервничает по поводу уехавших журналистов, почему по поводу уехавших ученых так переживают там, те ученые, которые решили заняться пропагандой и остались под это дело. Вот, мне кажется, что многие из них мечтают о том, чтобы у них было в жизни все хорошо, но при этом у них был какой-то выход из этой системы.
4: Ну и способ, как способ хотя бы притвориться в реальность. Извините, что перебиваю. Кирилл Мартынов, «Новая газета Европа», был с нами в прямом эфире. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
17: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
18: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского, и его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть, было еще до мобилизации.
17: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
18: Ну, да.
17: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
18: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт иммиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
17: Другим? Меня... В смысле не литературой?
18: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
17: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
18: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне
17: Нет?
18: кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
17: Это редкий случай. Как вам это удалось?
18: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же, ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что такое будущее не создастся, но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
17: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
18: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
17: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
18: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
17: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
18: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит из них ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
17: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
18: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг к другу разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
17: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тени Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором, и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
18: Нет, это вдохновлено Ульфриде Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я все говорил, удерживал, наверное, и думал много об Геленек, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
17: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
18: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит. Да.
17: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
18: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
17: «Покеткат», да?
18: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
17: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези?
18: Да-да-да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро. И, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро. Она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
17: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
18: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
17: Вот этого я не заметил.
18: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
17: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покет-кэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
18: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я с книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
17: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
18: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
17: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
18: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
17: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
18: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
17: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
18: Нет, вряд ли.
17: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
18: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
17: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
18: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT. Ну, так как весь текст посвящен тому, что, да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать. Но оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс с лицом. Ну, таких людей я тоже знаю.
17: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
18: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
17: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
18: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может, для них небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
17: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
18: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует. Но существовал еще до недавних пор. Так что, я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало. Причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
17: Ну да, и вы, как бывший сотрудник очень крупного издательства, тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
18: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так как это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
17: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
18: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще какой-то раз. Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
17: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, Какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
18: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться. В общем-то, это меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что в первую очередь само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
17: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует

0: Они акторы.
1: Ну,
0: это
1: да.
0: они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
2: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности.
0: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютно нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано. То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
2: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, как бы в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
2: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и послайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
2: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
2: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай – правильнее, туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
2: Ну, это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю,

0: как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
1: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
0: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
1: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсажилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
13: Говорит радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Памяти Дмитрия Владимировича Набокова». Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Эфир 9 марта 2012 года.
15: Говорит радио «Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
16: В
6: Взрослые в основном, когда собирались, они пели какие-нибудь на татарском языке. Песни очень длинные, тягучие, заунывные. Она похожа как будто вот на вой, на плач. Тематика была связана с потерей, либо о несчастной любви.
15: В этом выпуске барышня из Самары рассказывает о своих любимых пластинках.
6: Кыш бабай, и сенсел киндалме, сен бездеяна эл и кенен белденме.
15: Но начнем с другой темы и другого разговора в нашей пражской студии. Третьего февраля в Швейцарии умер переводчик, оперный певец, литератор Дмитрий Владимирович Набоков. В «Моих поверх барьеров» Набоков участвовал один раз в передаче «Мой папа гений» вместе с, увы, тоже уже покойным Олегом Сергеевичем Прокофьевым. И было это в марте 1998 года. Почти сразу после смерти Дмитрия Набокова я послушал эту старую запись, и мне показалось, что там в этой записи, в этом интервью есть несколько таких эпизодов, которые нуждаются в комментарии. Вот почему я пригласил в студию моего коллегу Ивана Толстого. Он не просто мой коллега, не просто радиожурналист. Он филолог, историк культуры, архивист, серьезный специалист по русскому зарубежью, особенно по культуре и литературе русского зарубежья первой половины XX века. Иван, давайте послушаем фрагменты из интервью Набокова. Я попрошу вас прокомментировать их. Вот начнем с его ответа на вопрос: кто он? Русский, американец, итальянец, швейцарец? Ну, это то, что ученые люди называют самоидентификацией, а по-русски называется «кем вы себя чувствуете? Кто вы?»
16: Кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеально счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал кончать музыкальное образование. Выступал на оперной сцене и даже на кинематографическом экране. Переводил, продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Еще теперь сохранил с собой не только домик на Сардинии, но и самое главное – невесту сотрудницу. Гениальный мозг словистки, созревший на Средиземном солнышке.
15: Иван, по-моему, Дмитрий Владимирович, ну, просто звучит как супермен, баловень судьбы. Хотя вот меня, кажется, растрогал последний абзац, который выдает то, что для него все-таки русский язык – это домашний язык, семейный, интимный язык. Иван, вы знаете, кто же все-таки вот эта вот словистка с гениальным мозгом, созревшим на средиземноморском солнышке?
17: Вначале я хочу сделать вам комплимент. Вы очень великодушны к русскому языку Дмитрия Владимировича. У него не просто домашний язык, не стандартный, не шаблонный, но он, конечно, выдает счастливого барского ребенка. Это язык и с ошибочками, и со странно перенесенными ударениями, я не хочу сказать неправильными ударениями, но с ударениями, в которых такая глубокая и старая Европа звучит. Такие вивлеофики слышны, старые, роскошные вивлеофики с каким-то уже давно отжившим архаическим оперением в этих словах. То есть это райская птица, которую в своем домашнем раю взрастил писатель Сирин. А что касается вот маленького комментария, я знаю, кто эта невеста-словистка с гениальным мозгом, как говорит Дмитрий Владимирович. Это Серена Витале, действительно великолепная ученая, специалист по пушкинской эпохе, не только по пушкинской, она и переводчица, но в свое время, как раз вот в середине 90-х годов, она выпустила книгу, посвященную пушкинской дуэли. Казалось бы, ну что итальянская словистка и пушкинская дуэль, что тут может быть нового, где новые слова? Оказывается, это вся книга о новом. Серена Витале, пользуясь своими европейскими связями и знакомствами, знанием нескольких европейских языков, своей образованностью и своей западностью, как статусом, психологически невероятно важным для того человека, к которому она явилась в гости, она получила драгоценнейшие письма из пушкинской эпохи, пришедшие и так в этом чемодане на чердаке, пролежавшие на протяжении полутора столетий. Она пришла к потомку Жоржа Дантеса, к барону Геккерну. И ей, Серене Витале, и только ей, а никому бы то ни было до нее, он вынес этот чемодан и дал скопировать на домашнем ксероксе эти письма. Это была переписка Жоржа Дантеса и его приемного отца, барона Геккерна. И из этих писем следовало то, о чем всегда хотели знать все пушкинисты и все поколения русских людей. Так был ли роман у Натальи Николаевны Пушкиной и Дантеса? И ответ очень драматический и очень волнующий. Да, был роман. Наталья Николаевна была влюблена, до смерти влюблена в Дантеса. Но между ними, что называется, ничего не было. Она и они остались в этом смысле чисты. И Пушкин может спокойно покоиться в Михайловской земле.
15: Еще немного о любви. Известно, что Дмитрий Владимирович не был женат. Вы знаете, чем завершился его роман с этой самой итальянской словисткой?
17: Тем же, чем завершился роман Натальи Николаевны с Дантесом. Они не соединились.
15: Давайте еще послушаем, как вы выразились, райскую птицу.
16: Существует, например, особа, которая ходит в биографах Набокова и даже прошлым летом цитируется московским журналом «Наше наследство». Это так называемая княгиня. Хотя о княжском происхождении этой яростной антисемиткими, между прочим, ненавидевшей мать, мне кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имению, если бы еще был жив. Эта особа после 15 лет эмигрантской дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие 50 лет, собирая издалека архив, состоящий исключительно из сплетен и гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже признала одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.
15: Иван, Дмитрий Владимирович не называет по имени княгиню, но поскольку мы теперь говорим об истории литературы, я думаю, что мы можем позволить себе заполнить эту контурную карту.
17: Да, Игорь, согласен. Зинаида Алексеевна Шаховская, вот кого он имеет в виду, известная романистка и писавшая стихи, переводчица, она творила и на русском, и на французском языке, очень известная французская писательница, как сказано в ее биографии, переведенной на русский язык, офицер ордена искусств и литературы. Есть такая во Франции награда, очень почетная, очень высокая. Зинаида Алексеевна Шаховская известна прежде всего тем, что она была главным редактором «Русской мысли» с 68 по 78 годы. Ошибка Дмитрия Владимировича в том, что она не княгиня, она княжна. Княгиня – это жена князя, а княжна – это урожденная, это дочь князя. Зинаида Алексеевна, она была дочерью князя Шаховского. Кто бы ни был настоящим биологическим ее отцом, опять-таки, милое представление Дмитрия Набокова о якобы еврейском помещике. Еврейский помещик – это, так сказать, какой-то...
15: Оксюморон.
17: Оксюморон, какой-то волопек, что-то невозможное. Как бы то ни было, такой слух о ее еврейском происхождении был, и даже антисемитские ноты, а может быть и целые рулады в ее поведении, в ее высказываниях, они связывались именно с тем, что она втайне была еврейского происхождения. Я свечку не держал, по-моему, свечку не держал никто, и все это домыслы, и все это на самом деле не имеет никакого значения. А вот что болезненно воспринимал и Дмитрий Владимирович, и его мать, покойная жена Владимира Набокова, Вера Евсеевна Слоним, это действительно некоторые вольности, которые позволяла себе Зинаида Шаховская в своей прозе и в своих воспоминаниях. У нее есть короткий биографический, автобиографический рассказик о том, как они с семьей бежали из России. Точнее, бежали из Москвы на юг. И вот на каком-то полустанке, где-то на Украине, в поле, поезд был остановлен красными, и какая-то чекистка, какая-то комиссарша с явно семитскими чертами лица заставила выйти из вагона, из купе, где они сидели в заперти, каких-то молодых белых, каких-то мальчиков-дворян. И по ее приказу они были расстреляны практически на глазах у всего поезда. Вот этот эпизод Зинаида Шкацкая рассказала в одной из главок своих воспоминаний. Вера Евсеевна Слоним была поражена этим рассказом. Она была оскорблена тем, что Зинаида Алексеевна Шаховская подчеркнула семитские черты в лице комиссарши. Бог ей судья. Но Вера Евсеевна очень болезненно относилась вообще ко всякому соединению зла и еврейства. Русская революция действительно столь сложное явление, что прицепиться к какой-то детали, которую 12-летняя девочка, бежавшая из России, запомнила, мне кажется, что тут есть преувеличение и перегибание палки. Но Вера Евсеевна действительно реагировала на все, что было связано в русской эмигрантской печати с еврейством, болезненно. Так она настояла на том, чтобы Владимир Набоков не отдавал своих произведений в новый журнал в Нью-Йорке. Новый журнал, напомню, это продолжение знаменитого парижского издания «Современных записок», который закончился в 40-м году с приходом немцев туда. И вот за океаном Михаил Цетлин и Марк Алданов решили продолжить издание «Современных записок». Журнал был назван новым журналом, на новой земле, в новом свете. И в первом же номере была опубликована повесть или небольшой роман Александра Львовны Толстой. Толстой, дочери Льва Толстого. И в этом романе опять-таки действовала в невыгодном свете женщина-комиссар из Москвы, чекистка. Она приехала в Ясную Поляну, и у нее были явно семитские черты лица. Вера Есенина настояла на том, чтобы Набоков разорвал с новым журналом, еще не напечатавшись в нем. Марк Алданов с трудом уговорил Владимира Набокова все-таки во втором номере журнала выступить. Они все уже были к этому времени в Америке. И так появился во втором номере нового журнала рассказ «Ультима Толи». Но у Зинаиды Шаховской появился в конце ее жизни еще и небольшой рассказик, в котором угадываются черты Веры Евсеевны на этот раз, набоковской жены, которая держит его в заперти, или, продолжая слишком легкую метафору о птице и писателе Сирине, держит писателя Сирина в этой клетке, не дает ему ничего сделать. Ее интересует исключительно его слава и тщеславные мотивы, есть главные мотивы вообще для всего ее социального и жениного поведения. Словом, эта пикировка шла на протяжении многих лет. Сюда можно добавить и то, что Зинаида Шаховская была знакома с любовницей Набокова, с Ириной Гуаданини, которой Набоков писал, а потом требовал свои письма назад, уверяя, что в них было много преувеличения художественного, писательского. Сильнее, по-моему, оскорбить женщину невозможно. Об этом стало известно в эмиграции. Зинаида Шаховская принимала у себя в Париже эту Ирину Гуаданини. В общем, там было много-много болезненных страниц во всей этой истории. Вот кого имеет в виду, не называя и ссылаясь на ее книжку, Дмитрий Владимирович.
15: Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега Иван Толстой. Мы обсуждаем фрагменты из интервью Дмитрия Набокова. Оно звучало в «Поверх барьеров» в марте 1998 года. Еще один последний фрагмент из интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я спрашиваю его: бремя для него или счастье быть сыном гения?
16: Бремя, когда, несмотря на агентов и секретарш, приходится тратить время и силы на вздорную рутину, когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда перевожу Набокова, или другие переводят и издают прилично. Бремя, когда ставят глупенькие вопросы. Радость, когда вопросы умные.
15: Иван, каков ваш комментарий?
17: Мне кажется, что здесь скрыто, нарочно им скрывается драма разочарования. Это разочарование было встречным, взаимным. Разочарование его, набоковского сына, и России. Дмитрий Владимирович приехал, зная о России понаслышке, еще ее не вкусив. У него были мечты, у него были иллюзии по поводу того, как будет встречен. Не он, конечно, сам, но книги его отца в России. А встречены они были пиратами, людьми в кедах, в кроссовках, людьми, в общем, очень часто нерукопожатными, людьми, для которых понятие чести не существовало. Эти люди не просто обокрали гонорарами Дмитрия Владимировича как единственного наследника своего отца, но эти люди настолько растиражировали и плохо, неграмотно, с ошибками и с нарушением всех мыслимых обстоятельств, которые дороги для писателя, растиражировали его и настолько, помните ведь, слово «инфляция» в Средневековье означало порча денег, порча монеты. Вот они допустили такую инфляцию Набокова, так сказать, эдиционную, да, издательскую, что Дмитрий Владимирович был уязвлен необычайно всем тем, что происходило. А ведь что сделал он сам? Он всего лишь просил, чтобы набоковские тексты были тщательно выверены и вычитаны, чтобы издание той или иной книги было согласовано с ним, чтобы порядок появления на свет его произведений тоже как-то был бы запланирован и согласован с сыном. Все это совершенно естественные вещи. Кроме того, Дмитрий Владимирович не хотел, чтобы печатались незаконченные тексты. А таких много оставалось в архиве Набокова. И все это было нарушено и потоптано, причем совершенно незачем, совершенно впустую, потому что слава Набокова и его тиражи были такие, что никому было за этим не угнаться. Это был один из самых популярных возвращенных, помните, такой был термин, возвращенных авторов. То есть все было совершенно в порядке, и в деньгах не нуждался сын Набокова. Он нуждался просто в уважении, если не его самого, то хотя бы памяти отца. А ведь он сам, приняв возвращенное ему отцовское имение, имение, в котором он сам не рождался и никогда не был, под Петербургом рождественно, немедленно подарил его государству назад. И вот этот человек, мне кажется, был оплеван. Но, как учил нас всех Пушкин, если кто-то в толпе плюнет тебе сзади на платье, это дело твоего камердинера, это платье почистить. И Дмитрий Владимирович вслух, публично, никогда не предъявил никаких претензий. Но мне кажется, что в душе он был глубоко и глубоко уязвлен всем тем, что случилось с Набоковым, с Сириным на его родине.
15: Иван, вы несколько раз встречались с Дмитрием Набоковым. Какова была цель этих встреч? И какое впечатление он на вас произвел?
17: По-моему, для него это было такое путешествие в фотографию из семейного альбома. Вы помните, с чего начинается и чем заканчивается чудный его роман Владимира Владимировича, конечно, я имею в виду подвиг, то ли повесть, то ли роман. Мальчик, засыпая, видит над своей кроваткой картинку, где тропинка, извиваясь, уходит куда-то вглубь чаще. А в конце герой этой книги, Мартын, зачем-то идет в Россию. Зачем? Никто не понимает. Но идет он по тропинке, которая извивалась и уходила между сосен. Мне кажется, что Дмитрий Владимирович по этой тропинке, уже в сильно пожилом возрасте, решил пройти. Для него это было приключение человека, который любит литературу, и для которого это забавно. Это была интеллектуальная забава. В ней было много сердечного, в ней было много от любви к своим покойным тогда уже родителям. Но это была для него забава человека культуры. Это было литературное больше приключение. Те коряги, о которые пришлось ему споткнуться на этой тропинке, они только и подтверждали, что тропинка ветвистая, лес глухой, русский лес.
15: Иван, вы говорили с ним по-русски или по-французски?
17: Только по-русски. У него чудный, архаический русский язык. Он картавит, как все эмигранты. Помните, Нина Берберова говорила, что а вот граф Каковцев картавит так, как будто горло полощет, когда произносит «государь-император». Вот у Дмитрия Владимировича было русское дворянское картавление. Я даже не знаю, как существительное сделать из-за картавости, скажем, да. Он говорил спокойно, размеренно. Он говорил так, как говорит человек, который видит с птичьего полета все. Он как бы заранее все знал. Именно потому, что все происходящее для него было забавой и литературой. В самом хорошем смысле этого слова.
15: Он знал, что был внук Алексея Толстого?
17: Он знал, и между нами даже произошел такой разговор. Я сказал ему, что мой дед написал некролог вашему деду. Когда убили Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине, в здании Берлинской филармонии, распсихованные монархисты стреляли в Милюкова, как известно, лидера кадетской партии. Набоков бросился защищать, и пока боксовым ударом, как говорит писатель Набоков, сбивал его с ног, второй в него выстрелил. Смерть была мгновенной. И вот Алексей Толстой написал некролог. Там были слова о белых латах, о белом рыцаре и так далее. Словом, очень такой проникновенный. Но к тому времени Алексей Толстой порвал с эмиграцией и был человеком не рукопожатным. Я хотел на одном из вечеров памяти Набокова, Владимира Владимировича, в 87-м или 8-м году этот некролог прочесть. И один из моих друзей обещал мне принести копию из газеты накануне, Сменовеховской, то есть чекистской газеты, но, тем не менее, приветственный этот некролог памяти Владимира Владимировича. Мой приятель обещал мне это принести и не принес. Сказал, черт, забыл, прости. И я Дмитрию Владимировичу сказал, что вот мне было очень жаль, что не прозвучал этот некролог. Мне хотелось, чтобы произошло такое примирение через 60 с лишним лет. Дмитрий Владимирович чуть-чуть прищурился, хотя и так глаза у него были всегда прищурены, и сказал, передайте, пожалуйста, мою благодарность вашему приятелю.
16: Как бы не был Багруев, он в сочинении романа всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной не делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят, другие не могут ему их простить, как не могут домириться, что его гений наконец был признан, что дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.
15: Иван Толстой о Дмитрии Набокове, умершем 23 февраля. В передаче звучали отрывки из интервью Дмитрия Набокова и музыка из фильма Стэнли Кубрика «Лолита».
18: Голосовой помощник «Радио Свобода».
19: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
18: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
19: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
18: Свобода становится еще ближе.
20: Кто из политиков сделает вас богаче?
21: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
22: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
23: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
24: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
25: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
26: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
27: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
28: Не будет экономического роста.
27: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
29: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущая Инна Светлова. Эфир 17 марта 1978 года.
30: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную передачу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом.

0: У микрофона Инна Светлова. Сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я намеревалась построить совсем по-другому. Вас ждали корреспонденции из Нью-Йорка, интервью с израильским экономистом, репортаж о проходившей в Западной Германии неделе еврейско-христианского братства и многое другое. Но так уж получилось, что все эти темы сегодня отодвинуты на второй план. События прошлой субботы стали в центре нашей сегодняшней передачи. Я еще раз напомню вам о том, что произошло. Вы услышите также сообщение Виктора Мартина о первой реакции в мире на события этой кровавой субботы, отклики международной прессы и корреспонденцию из Тель-Авива. Итак, что же произошло? Надо знать, что такое суббота в Тель-Авиве, чтобы понять, как верно рассчитан был злодейский план палестинских террористов, напавших к концу дня 11 марта на два пассажирских автобуса по дороге из Хайфы в Тель-Авив. Суббота, шаббат – единственный выходной день в Израиле, и потому кто только может находится в этот день в дороге, то ли на пикник едут за город, то ли в ближайший лес, в гости к родственникам или пообедать в ресторан. Короче, израильтяне в этот день в пути. Тем более к вечеру, когда начинается движение автобусов, всю субботу с пятницы вечером, простоявших в автобусных парках. В субботу к вечеру открываются кафе, кино, театры. Жизнь в Израиле еженедельно в Моцей-Шаббат, конец субботы, превращается как бы в маленький праздник. И вот именно в такой момент и произошло потрясшее страну нападение террористов. Высадились они на берегу моря около кибуца Мааган-Михаэль, куда прибыли на двух резиновых лодках, вооруженные минометом, ручными пулеметами и гранатами. И с этой точки на карте Израиля и начался кровавый след, который проследить стало возможно лишь на завтра. В районе кибуца нашли труп 39-летней американки, которая фотографировала редких птиц и в этот момент была настигнута палестинскими террористами. Она стала их первой жертвой. Затем они остановили маршрутное такси, ехавшее мимо, убили шофера, пассажиров и на захваченном «Мерседесе» направились в сторону автострады Хайфа-Тель-Авив. Как стало позднее известно, целью операции было захватить в качестве заложников послов Великобритании, Румынии, посла Ватикана и представителя ООН в Израиле, а затем переправить их на самолете в Дамаск. И потому террористы прорывались на юг к Тель-Авиву. На шоссе они захватили автобус, полный возвращавшихся с экскурсии сотрудников автобусного кооператива «Эгет» и их семей. Среди них около 20 детей. Водителя автобуса террористы заставили повернуть в направлении Тель-Авива. По пути они стреляли в проходящие мимо автомобили, бросали гранаты, ранив и убив таким образом сразу множество людей. Затем был захвачен террористами, эль-фатаховцами, второй автобус, пассажиров которого пересадили в первый и продолжали двигаться в направлении Тель-Авива. На самом подъезде к городу, около кантри-клуба, излюбленного места отдыха многих израильтян, обычно переполненного по субботам, израильскому военному отряду удалось остановить автобус. Но во время перестрелки террористы его взорвали. Эта страшная, бесчеловечная акция стоила жизни многим. Погибло 32 человека. Более 80 тяжело ранено, обожжено, искалечено. Среди убитых трое детей. Среди раненых десятки. Первые похороны состоялись уже в воскресенье. Хоронили 5-летнюю девочку. Отца привезли на похороны из больницы. Он тяжело ранен. Израиль вновь хоронит своих детей, убитых руками палестинских террористов. После Маалота, после Кирьят-Шмона, после кровавой бани в Лоди, после бесчисленных взрывов в кинотеатрах, магазинах, на рынках. В Израиле особенно ощущают потерю каждого человека. Семьи там большие. Всегда кого-то это лично касается. То ли брат, то ли друг, то ли сосед, то ли родственник соседа или коллеги. И каждая очередная акция, каждая новая жертва террористов – общенародное горе. Сколько горя принесло Израилю 11 марта, представить нетрудно. В Израиле все еще хоронят жертв этой кровавой субботы. В израильских газетах помещены рассказы очевидцев, переживших нападение террористов. Вот некоторые из них.
1: Рассказывает Авраам Шамир, житель Хайфы, член кооператива «Эгет», возвращавшийся с экскурсии вместе с семьей в первом из захваченных автобусов. «Когда мы возвращались обратно в Хайфу и находились в 3 километрах севернее Кирьят-Ольга, наш автобус неожиданно был обстрелян из автоматов. Водитель был ранен. Он остановил автобус на обочине шоссе. Мы выскочили наружу и легли на землю. Выстрелы продолжались. Кто-то кричал, что надо сесть в автобус и попытаться скрыться на нем. Мы были слишком ошеломлены, чтобы сделать это. Вдруг возле нас остановилась белая машина «Мерседес». Из нее вышли террористы и приказали нам сесть в автобус. В автобус село 56 человек, в том числе 20 детей. Террористы раздали нам прокламации. Один из них, на вид лет 20, все время истерически кричал: «Это наша земля!». Террористы приказали другому шоферу Эгеда, который тоже был ранен, сесть за руль. Во время езды террористы беспрерывно стреляли по проезжавшим мимо автомашинам и патрульным машинам полиции. Вблизи Country Club автобус попал под перекрестный огонь. Насколько я понял, путь вперед преграждал заслон. Сотрудники сил безопасности пробили шины автобуса, и он остановился. Завязался бой между террористами и сотрудниками службы безопасности. Мы все лежали на земле. Несколько террористов спрятались среди нас, чтобы их не подстрелили. Автобус был полон людей, так как террористы перевели в него 15 человек из другого автобуса, который стоял неподалеку от нашего и был охвачен огнем. В автобусе было много раненых, пострадавших от выстрелов, произведенных по автобусу снаружи. Раненые лежали в проходах. Перестрелка продолжалась, и автобус загорелся. Я закричал, чтобы люди выходили наружу. Каждый старался вынести с собой одного раненого. Я сумел вынести одну из своих дочерей. Мы залегли в 20 метрах от автобуса. Я увидел террориста, беспрерывно стрелявшего по сотрудникам сил безопасности. Я пролежал еще около получаса на этом месте, а затем меня увезли в больницу. Не знаю, что сталось с моими дочерьми.
0: Газеты публикуют также и другие рассказы очевидцев. Вот рассказ Майи Сусинской, 22 лет. «Я увидела двух человек. Один стоял на дороге и крепко держал что-то в руках. Другой стоял возле него. Я затормозила немного машину и переехала на левую дорожку шоссе. Я не думала, что это террористы. И вдруг я услышала выстрелы. Тетя, сидевшая позади, закричала. Машина остановилась». Майя Сусинская из Ашдода возвращалась с родителями и теткой Батей Кремер из Хайфы. Машина, в которой они ехали, была, видимо, первой жертвой террористов. Родители Майи погибли. Сама она ранена. Госпожа Кремер рассказывает. «Мы услышали выстрелы. Вдруг брат и невестка стали сползать с сиденья. Я не поняла, в чем дело, только потом сообразила, что, возможно, они ранены. Я вышла из машины и увидела человек 5-6. Сначала я думала, что это пришла помощь, но потом услышала выстрелы. Эти люди стояли на дороге и стреляли во все стороны». Майя пыталась остановить машины, шедшие из Тель-Авива. Одна машина остановилась, шофер крикнул, чтобы мы быстрее садились, и доставил нас в Хедеру. Ливана Хадани, находящаяся в больнице Рамбам, рассказывает. «Муж с дочкой сидели впереди, а я позади. Вдруг я услышала выстрелы. Я слышала, как муж закричал, и успела заметить, что он упал. Ливана схватила дочку, пытаясь вынести ее из автобуса. Девочка была ранена в голову и через несколько часов умерла. Все очевидцы рассказывают, что террористы стреляли без разбору по шедшим по дороге машинам, по детям, женщинам». Мир не остался равнодушным к событиям кровавой субботы, рассказывает Виктор Мартин.
2: Одним из первых откликов на эту акцию явилось заявление президента Картера с выражением сожаления по поводу происшедшего. Нападение террористов на мирных жителей президент Картер назвал бессмысленной жестокостью, свидетельствующей о полном пренебрежении человеческой жизнью. В тот же день в Бейруте было опубликовано заявление руководства террористической группы «Эль-Фатах», которая входит в Организацию освобождения Палестины и представляет собой левое крыло этой организации. Согласно заявлению, Эль-Фатах брал на себя полную ответственность за подготовку и проведение этой террористической акции. Кабинет министров Израиля провел несколько экстренных заседаний, по окончанию которых премьер-министр Израиля Менахем Бегин выступил на пресс-конференции с осуждением этой террористической акции, охарактеризовав ее как зверство, которое Израиль никогда не забудет. Менахем Бегин сказал в частности:
3: that this organization called Fatah, or PLO,
2: на протяжении многих лет мы пытались разъяснить мировому общественному мнению, сказал Менахем Бегин, что эта организация, которая называет себя Эль-Фатах и принадлежит к Организации освобождения Палестины, одна из наиболее коварных вооруженных организаций, когда-либо существовавших в истории человечества. Ее задача, продолжал премьер-министр Израиля, убивать евреев, мужчин, женщин и детей. Она ни разу не нападала на военные объекты. Члены этой организации приходят убивать гражданское население. На сей раз их замысел или приказ был захватить заложников, затем выставить определенные требования правительству Израиля, и если мы не пошли бы на их требования, то они убили бы всех заложников. Так говорил Менахем Бегин, выступая на пресс-конференции в воскресенье 12 марта. На вопрос корреспондента, выступит ли Израиль с акцией возмездия, Бегин сказал, что он не может сейчас ответить на этот вопрос. Однако при этом он подчеркнул, что те, кто в наше время убивает евреев, не могут рассчитывать на безнаказанность. Президент Египта Садат выразил надежду, что совершившееся не отразится неблагоприятно на мирных переговорах. И как бы отвечая египетскому президенту, премьер-министр Израиля сказал, что он также надеется, что случившееся не отразится неблагоприятно на мирных переговорах. Тем временем, в воскресенье 12 марта в центре Москвы, у Дома дружбы, что на Калининском проспекте, состоялась демонстрация, в которой приняло участие около 20 человек, в том числе лауреат Нобелевской премии мира академик Сахаров, его супруга Елена Боннер, член московской группы «Хельсинки» Владимир Слипак и другие. Демонстранты, выступившие с протестом против террористической акции, скандировали «позор убийцам детей», «позор хозяевам убийц». Однако едва демонстранты появились у Дома дружбы с несколькими небольшими написанными от руки плакатами, как на них налетела подоспевшая группа людей в штатском, которые стали выхватывать и рвать на части плакаты. В этот же день академик Сахаров передал зарубежным корреспондентам, аккредитованным в Москве, заявление, в котором подчеркивается, что ужасное преступление террористов было совершено лишь 2 дня спустя после того, как глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат был принят в Москве советскими руководителями. В заявлении Сахарова, в частности, говорится: «позор организаторам, вдохновителям и сообщникам преступления. Позор убийцам детей».
0: Организатором убийств является, по сообщению израильской прессы, ближайший помощник Арафата Халиль Аль-Вазир, известный под кличкой Абу-Джихад. На его счету и убийство израильских спортсменов во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, и нападение на здание израильского посольства в Бангкоке в декабре того же года. Говоря об организаторах нападения, посол Израиля в Западной Германии Йоханан Мерос заявил:
4: Nach außen hin hat sich zum ersten Mal Arafat und die PLO als solche zu dem Verbrechen bekannt. Wir wussten das immer. Wir haben es niemals in Frage gestellt, dass die PLO für alle diese Terroranschläge.
5: Впервые Арафат и его организация официально признались в преступлении.
1: Мы же всегда это знали. Мы никогда не сомневались в том, что именно Организация освобождения Палестины несет ответственность за многочисленные террористические акты и в прошлом, хотя она и прикрывалась именами различных якобы отколовшихся организаций.
0: Глава правительства Израиля Менахем Бегин, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что палестинским террористам активную помощь оказывает Советский Союз. Члены Организации освобождения Палестины получают современное советское оружие, минометы, автоматы, ручные гранаты, взрывчатку советского производства. Кремлевские руководители, заявил Бегин, должны отдавать себе отчет в том, что они творят. Ведь они собственными глазами видели, что делали нацисты в Европе, а в наши дни являются свидетелями того, что способны совершить нацисты Организации освобождения Палестины с людьми, уцелевшими от катастрофы еврейства при нацизме, сказал Бегин. Событием 11 марта было посвящено и чрезвычайное заседание израильского парламента Кнессета, сообщает из Тель-Авива Виктор Александровский.
5: Выступая на заседании Кнессета со специальным заявлением, глава израильского правительства Менахем Бегин сказал: «Прошли времена, когда убийцы евреев могли оставаться безнаказанными. Мы сумеем защитить наших мужчин, женщин и детей и вырвем зло с корнем. Мы сделаем все необходимое, чтобы оградить наш народ от подобных нападений». В своей речи премьер-министр Израиля предостерег тех, кто допускает существование террористических организаций на своих территориях. «Им придется отвечать за свои действия перед Богом и людьми», заявил Менахем Бегин. «Свободные демократические страны, которые открыли на своих территориях представительства Организации освобождения Палестины, планирующие такие страшные преступления, какое имело место в субботу, должны закрыть учреждения террористов и изгнать их из своих стран». Сообщив, что лидер палестинских террористов Ясар Арафат за 3 дня до налета их на Израиль вел переговоры с советским правительством, премьер-министр Израиля обвинил страны коммунистического блока в том, что они направляют действия террористов, вооружают и финансируют преступную деятельность Организации освобождения Палестины. Выступивший на заседании Кнессета один из лидеров оппозиции и бывший министр иностранных дел Игаль Алон заявил, что государство Израиль не может сейчас вернуться к нормальной жизни, как будто бы ничего не произошло. Необходимо предпринять самые эффективные ответные меры для того, чтобы сломить силы террористов. Однако, подчеркнул Игаль Алон, эти меры не должны сыграть на руку Организации освобождения Палестины и дать ей возможность завести в тупик процесс мирного урегулирования. Вместе с тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Израиля, необходимо дать исчерпывающий ответ на вопрос, как могло случиться, что средь бела дня было совершено столь тяжкое преступление в самом сердце страны. Развивая мысль Алона, член Кнессета от правящей коалиции Игаэль Коэн заявил, что в связи с происшедшим назрела необходимость проверить, насколько эффективной является координация различных воинских подразделений, полиции, пограничной охраны, военно-морских сил Израиля. Мы должны объединить все наши силы для того, чтобы нанести удар террористам на их собственных базах, сказал Игаэль Коэн. По предложению депутата Кнессета от оппозиционного блока Маарах Узи Барама была принята резолюция, призывающая все страны мира осудить убийц.
0: Мир, его прогрессивная часть, осудил убийц. Из Парижа сообщает наш корреспондент Фатима Салказанова.
6: Израиль выживет. Израиль победит. Организация освобождения Палестины – союз убийц. Под этими лозунгами в среду 15 марта в Париже состоялась массовая демонстрация протеста против террористической акции Организации освобождения Палестины в районе Тель-Авива. Израильский налет на палестинские лагеря, расположенные на юге Ливана, не был неожиданностью, пишет парижская газета «Орор». Эта операция была вызвана не столько стремлением к возмездию, сколько желанием покончить, наконец, с военными базами палестинских террористов, расположенными вдоль израильско-ливанской границы, пишет далее газета. Организация освобождения Палестины, указывает комментатор, вновь показала всему миру, что ставит перед собой одну цель – уничтожить Израиль, стереть его с лица земли. Со своей стороны, израильский корреспондент левой парижской газеты «Матен» подчеркивает, что Израиль принял решение о нападении на палестинские лагеря на юге Ливана только для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, который неизбежно ведет чрезмерное скопление палестинских вооруженных отрядов на израильско-ливанской границе. Либеральная парижская газета «Quotidien de Paris» высказывает мнение, что Организация освобождения Палестины, совершив в прошлую субботу свою террористическую акцию в районе Тель-Авива, скомпрометировала себя во всей Европе. И не случайно французская республиканская партия, партия президента Франции, пишет газета, внесла предложение закрыть дипломатическое представительство Организации освобождения Палестины во Франции и во всех остальных странах Европейского экономического сообщества. Общий тон комментариев большинства французских газет следующий. Израильский налет на палестинские лагеря на юге Ливана был совершен не из мести, а из желания покончить с лагерями, где готовятся террористические акции против мирного населения Израиля.
0: О реакции в Англии на израильскую операцию в Ливане сообщает наш корреспондент из Лондона Вера Антонова.
7: Английские официальные лица пока что воздерживаются от каких-либо заявлений по поводу израильских военных операций в Ливане. Но английская печать пишет об этих операциях много и подробно. Редко бывает, чтобы газеты самых разных политических направлений настолько сходились во мнениях. Общая реакция английской прессы приблизительно такова. Гнев и скорбь Израиля после очередной кровавой вылазки палестинских террористов можно понять и разделить. Но решение ответить на это злодеяние массированным военным вторжением в Ливан – решение, по мнению английских газет, поспешное и недальновидное. «Таймс», например, пишет, что Израиль пытается обеспечить свою безопасность военными, а не политическими методами. Это, на первый взгляд, более легкий путь. Но вот уже почти 10 лет на вылазки палестинских террористов Израиль отвечает военными акциями, а между тем терроризм не идет на убыль. Солидным газетам вторят популярные. Правая Daily Express подчеркивает, что подавляющее большинство англичан глубоко возмущено преступлением палестинских террористов. Однако отвечать ударом на удар – бесплодная политика, которая создает порочный круг насилия. Левая либористская Daily Mirror в виде исключения соглашается с Daily Express. Премьер-министр Бегин хочет отсечь зловещую руку террористов. Не отсечет ли он вместе с ней и ту руку, которая протягивает оливковую ветвь мира, задает вопрос английская газета.
0: Вот что писали газеты после кровавой расправы палестинских террористов над невинными людьми. Шведская газета «Svenska Dagbladet».
1: Нет слов, чтобы выразить возмущение подобным преступлением. Одновременно встает вопрос, не станет ли эта акция толчком, способным разрушить мирные усилия Египта и Израиля.
0: Датская газета «Allgemein Dagblad» пишет.
1: Варварство. Никаким другим словом не охарактеризовать эту акцию палестинских террористов. Бесчеловечный и холодный расчет, с которым она была запланирована, и методы, которыми она была исполнена. Нет прощения ни террористам, высадившимся на территории Израиля, ни тем, кто руководит этими молодыми фанатиками.
0: Французская газета «Le Monde» писала.
1: Захват заложников, убийство невинных людей, среди которых женщины и дети, всегда было и будет варварством, которое ничем не оправдать. И тот факт, что Организация освобождения Палестины неоднократно утверждает, что вынуждена прибегать к террористическим актам, ничего не меняет. Такое массовое убийство не может быть полезным делу палестинцев. Оно скорее ему вредит, вызывая возмущение как со стороны врагов, так и со стороны друзей.
0: Среди друзей-убийц нашлись и такие, которые цинично заявляют, как это сделал среди прочих и комментатор Софийского радио Кирилл Захариев, что нападение террористов было совершено лишь на военные объекты и среди убитых лишь израильские солдаты. А сообщение ТАСС вам и напоминать незачем. Читали, вероятно. И там ни слова об убитых детях, женщинах, ни слова о невинных жертвах самого страшного из пережитых Израилем за 30 лет его существования нападения на мирное население страны. Израиль хоронит жертв кровавой субботы. Как мы уже сообщали, в ночь с 14 на 15 марта израильские войска перешли южную границу Ливана. В заявлении военного командования Израиля подчеркивалось, что удар израильских частей не направлен ни против мирного ливанского населения, ни против ливанской армии, ни против межарабских сил безопасности в Ливане. Цель операции – нанести удар по террористам и их сообщникам, чтобы обеспечить жизнь и безопасность гражданам Израиля, заявило командование. Операция, говорится далее в заявлении, предполагает,

подчеркнув, что силы Израиля не будут выведены из Южного Ливана до тех пор, пока не будут даны гарантии невозвращения палестинцев в эти районы. Нашу сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я хочу закончить сообщением ТАСС от 12 марта, то есть на завтра же после нападения террористов на автобусы в Израиле. Сообщение касается пресс-конференции Ясира Арафата. Я цитирую. Говоря о результатах своего визита в Советский Союз, Ясир Арафат подчеркнул, что состоявшиеся в Москве переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым, министром иностранных дел Андреем Громыко дали новый импульс борьбе палестинского народа. Это сообщение ТАСС от 12 марта.

0: На этом заканчивается наша сегодняшняя передача о жизни евреев в разных странах мира. Слушайте нас через неделю в это же время на той же волне. Шалом!
1: Эфир 17 марта 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
5: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
6: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
10: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
7: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
7: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
11: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
7: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Массу достойных людей, которые сейчас...

0: таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
0: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
2: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
0: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
4: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
0: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
5: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
0: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
2: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда. Дружок.
0: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
6: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
6: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
7: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Цыковские и по праздникам кино с Целиковскую.
8: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
0: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
11: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
10: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
12: Здравствуйте, добрый вечер.
10: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
12: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
10: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
12: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении, особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема.
13: Да
12: и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
13: Да, знаешь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
12: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, да, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Ну, я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
13: Да. Да.
12: Это тоже сигнал Минску, и ну, его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
13: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Ну, понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
12: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры». Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
13: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО? О наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
12: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва, это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобные подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве, я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
13: А что с ядерным оружием?
12: А ядерное оружие? Вопрос.
13: Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
12: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, ну, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, ну, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. Ну, в общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерный потенциал, и которая, ну, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, но ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
13: Я имел в виду
12: большой риск проигрыша.
13: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
12: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров, нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, ну, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что вот, в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, ну, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это, ну, это тоже жест, понимаете? Потому что с военной, вот если говорить о военной ценности этого, Ну да, Орешник может долететь, ну, практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, вот все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Ну, в общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
13: Ну да, так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления, да, на Польшу отправки тысяч мигрантов.
12: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, вот даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании: «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Но, в общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, ну, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А вот если Беларусь окажется нейтральной, а это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту, ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Беларусью. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
13: Да.
12: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
13: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
14: Добрый день.
13: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
14: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действия спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
13: Похоже, похоже на российскую историю с ФБК, да?
14: Да, совершенно верно. Только РБК это немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, да. Как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент – это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще да. В начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
13: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия-то в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
14: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
13: Были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
14: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, да. они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
13: Они теряются, да, на пространствах.
14: А в Беларуси это вызвало бы серьезную
13: реакцию. Все друг друга знают. Павел, а можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
14: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
13: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
14: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
13: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
14: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же, это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как «Радио Свобода», там, «Белсат» и так далее. Но в массе своей население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость и индифферентность, опять же.
13: Павел, вот еще уточните, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
14: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок, плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
13: в России.
14: Что, что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
13: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России 6 областями?
14: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угрозы того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
13: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
14: Он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которое были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
13: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
14: Аннексия в форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
13: Это, кстати, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
14: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году, когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентами, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
13: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
15: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
13: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
14: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
13: как альтернатива для Запада.
14: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском, а это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты и коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане, он выиграет.
13: Достаточно хитер, да.
14: Даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
13: Ну, да.
14: Ну, с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
13: Это удобно, такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну и вообще Беларусь как своего рода неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое такой заповедничек квазисвободы.
14: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все каналы, на все каналы можно, можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
13: да,
14: в России.
13: Коллеги.
14: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
13: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
14: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями. Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
13: Бутягин,
14: в Украину.
13: Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
14: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
13: Да, Глиника Брюкке, который в Потсдаме, да.
14: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
13: Шпионский,
14: туда можно экспортировать, мост. Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
13: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
14: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной, и тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильная. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз. Но вместе с тем политика санкции-изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути так.

0: есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода, пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Ну, традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы не продуманная. Она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижений белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
0: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов, это большой процент для такой маленькой страны, вынужден был эмигрировать за границу. То есть это, вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: целого слоя людей, я думаю.
0: Да. И в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
0: Она есть, по географическим условиям. Плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности. Да. Балто-Черноморский союз или Троеморье, или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми

0: сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое,
1: другая тема.
0: Да, уже опять же, Европа на сегодняшний день – это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Это единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения. И уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюни. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксированы 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек. 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами. Пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать это как возможные военные преступления. Применение противопехотных мин, установленных в районах Украины, которые были или в настоящее время оккупированы российскими войсками, продолжает представлять смертельную опасность для гражданского населения и должно стать предметом оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования, говорится в опубликованном заявлении Amnesty International. В нем приводятся и слова эксперта по Украине этой организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член Британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
11: Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
12: На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. Менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться. Не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины – это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы, да, не самый надежный, да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что никто не станет заморачиваться взламывать пустой супермаркет, так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс, так сказать.
11: Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
12: Я скажу так. Частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще все. Дети не прочитали объявление или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
11: На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
12: Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв, Оттавская конвенция не предусматривает, я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производит мины, но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я писала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, ну, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
11: Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
12: Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам, в том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение – предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции. Мелкие мины, лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
11: Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
12: Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. чтобы перестала быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но у государства своих денег нет. Плюс всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы, новой моральной нормы в обществе.
11: Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
12: Ну, сейчас мы ничего не можем сделать. Мы все же говорили о времени после войны. И мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму и исламистской экспансии, не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему. Потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
11: На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
12: Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов-специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически, после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительный стресс, потенциальные расстройства, депрессии в их семьях и среди их близких, потому что общаться с человеком в приступе ПТСР или в состоянии ПТСР – это очень сложно. Значит, потребуются тренинговые программы еще и для семей. Фактически у нас будет ситуация, когда можно будет говорить, это мое предположение, о стране в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это будет не первый случай. Я бы сказала, что один из первых случаев зарегистрированных – это была бы Руанда. Руанда после геноцида. Но, кстати, это же дает некоторую надежду, потому что опыт Руанды в оказании психологической помощи жертвам, и хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата, скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
10: Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который помогает украинской армии, в том числе оказывает ей техническую поддержку, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как мины влияют на жизнь тех, чьи дома оказались на линии соприкосновения или находятся вблизи линии фронта. Гончаров недавно вернулся из Покровска, и о войне в Украине с ним беседовала Юлия Митюхина.
13: Война изменилась, она стала более позиционной, но изменилась технически очень сильно. Вот уже нет таких танковых атак, бронь, вот даже стратегически и технически сами принципы войны поменялись. Поэтому старые генералы, которые учились еще там в Радянском Союзе и везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
11: Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись?
13: Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных, мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой, потому что это дорогие антенны. Системы связи – это сейчас номер один. Даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
11: И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
13: А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться. Сколько этого будет требовать время? Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту. И мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падают 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах разорвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение, подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь по открытой местности ночью с включенными фарами. без РЭБа, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно при власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
11: А в Покровке сейчас что?
13: В Покровске сейчас позиционные бои идут. Частично он занят российскими, да, военнослужащими. И они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории. Но очень медленно и с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там, 20-30 метров, двойками, тройками. Идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, трое дошло, сели, закрепились в какой-то там избушке.
11: А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
13: Как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании, ну да, в первую очередь жилых помещений, и также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать фермеры, выращивать пшеницу, там подсолнечник, у нас кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования, ну что, военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают, обучают сейчас очень много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. Там есть сейсмические, да, которые на шаг человека действуют. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают. И поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются. Они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. И мы даже не о лепестках говорим, которые да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
10: Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
14: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
14: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
15: Знаете, вот, Александр Николаевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговора не начинали.
16: Заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
17: Галича, поешь?
18: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
17: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом.
16: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры.
19: Так начался мой путь в изгнание.
20: Привет, это Полина Галуева.
21: И Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня у нас будет несколько необычный эпизод. Во-первых, потому что в этом эпизоде преимущественно будет говорить Галич. По счастью, в архивах «Радио Свобода» сохранился подробнейший рассказ Александра Аркадьевича о том событии, которое послужило поводом к написанию стихотворения. И это, собственно, второй отличительный момент данного эпизода. В нем звучит не песня, а именно стихотворение Александра Галича.
20: Итак, предновогодняя пора, конец декабря 1971 года.
22: У леса на опушке жила зима в избушке.
20: Советские граждане наряжают елку, гоняют по городу в поисках дефицитных мандаринов, перепрятывают купленную сгущенку, чтобы из нее приготовить праздничный торт.
21: Да-да, от себя еще добавлю, покупают вареную докторскую колбасу и консервированный горошек, чтобы приготовить к Новому году салат оливье.
20: Ага, и во всей этой романтичной предновогодней красоте нашего соседа Галича вызывают в Союз писателей на разговор. А вот он вовсе не праздничный. Нависает угроза его исключения. Давайте сразу послушаем воспоминания Александра Аркадьевича из архивов «Радио Свобода».
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Скоро, очень скоро, я подниму бокал за ваше здоровье, за ваше счастье, за то, чтобы вы тоже помнили меня так, как помню вас я. В эти дни у меня свой особенный личный юбилей. Дело в том, что 3 года тому назад я был исключен из Союза советских писателей. Исключение это происходило во время праздничного предновогоднего базара в Доме литераторов, а на втором этаже в знаменитом дубовом зале, или как его еще по старинке называют, дубовая ложа, происходило заседание секретариата, на котором я был исключен. Так начался мой путь в изгнание.
20: Вспоминает подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
16: Его вызвали не на исключение, а на обсуждение его поведения в секретариате Московской писательской организации. Само исключение состоялось позже. Для этого нужен был более высокий орган. Во-первых, не московская организация, там, а всесоюзная, что-то такое. Ну, в общем, тут обсуждение.
15: Было это, в общем, довольно любопытно, потому что это было все обставлено, как в детективных романах. Меня вызвали неожиданно в Союз писателей к такому секретарю, некоему Стрехнину. И он стал со мной беседовать. Причем я совершенно ничего не понимал, зачем он меня потревожил. Он так и говорил, что извините, Александр Аркадьевич, что вот потревожили вас в рабочее время. У нас вообще это не принято, мы писателей не трогаем.
21: Для понимания контекста происходящего я хочу здесь привести диалог харьковского барда и коллекционера записей авторской песни Григория Дикштейна с сотрудником харьковского КГБ. Диалог этот вспоминает сам Дикштейн. Итак, первый вопрос харьковского КГБшника.
17: Галича, поешь?
18: Пою. Это заслуженный, талантливый советский драматург и киносценарист.
17: Ты Ваньку не валяй. Тайное прослушивание и распространение записей, порочащих советскую власть, карается законом. Понял?
18: А я для себя пою и слушаю.
17: Задачу ложных показаний – статья. Все записи принесешь сюда сам.
18: Это моя коллекция. Я собираю ее уже 10 лет. Причем лично для себя.
17: Изымем сами.
18: Коллекционеры собирают знаки отличия фашистской Германии, и никто у них их не забирает.
17: Так их коллекции безвредны для страны.
18: А дух?
17: Дух? А у песен твоего Галича дух или душок? Учти, парень, крути свои песенки, но если появится хоть одна копия, пеняй на себя. Подпиши бумагу о неразглашении, вот тебе телефон. А любой антисоветской выходке звони, это твой долг. Все.
21: И надо понимать, что этот диалог проходил примерно в то же самое время, когда Галича вызывают в Союз писателей, чтобы якобы просто полюбопытствовать касательно его творческих планов.
15: Понимаете, но тут вот какое-то недоразумение в вашем персональном деле. Понимаете, мы не знаем, над чем вы сейчас работаете. Нам бы хотелось просто узнать, что вы делаете. Но я вам сказал, что вот мне было предложено, я пишу сейчас сценарий о войне, вернее, о самом последнем дне войны. Он сказал, это очень интересно, вы знаете, это очень... Я ведь, знаете, болею за военную тему, так что вы не возражаете, я приглашу еще одного секретаря, Медникова. Он тоже очень интересуется военной темой. Я говорю, ну нет, почему же, чего же я должен возражать? Пожалуйста. Значит, вошел Медников. Но Медников, это, вы знаете, вероятно, знаменитое выражение Шолома Алейхема по поводу зимних и летних дураков. Ну, зимний дурак, он должен войти, снять шубу, галоши, шапку, размотать шарф, и только тогда видно, что он дурак. А летний он так входит, и сразу видно, так все натурально. Так вот, Медников, он вот такой летний дурак. Он так вошел в дверь и сказал, ну как, установили его эта книжка или нет?
20: Интересно, что тот самый товарищ Медников в 60-е годы встречался с Галичем в доме его брата Валерия Гинзбурга. И товарищ Медников уже тогда был секретарем Союза писателей, и Галич, естественно, про это знал и пел ему свои песни, а также он знал о тяжелой судьбе этого человека, потому что он был сыном врага народа, его отца расстреляли.
15: Стрехнин так поморщился, сказал, ну, Анатолий Михайлович, мы еще к этому вопросу перейдем. Вот сейчас выясняем с Александром Аркадьевичем, над чем он работает. Ну, я уже, так сказать, понявший, в чем дело, я говорю, ну, что вас интересует? Что, моя книжка? Да, моя книжка.
21: Под книжкой имеется в виду поэтический сборник Галича, который был выпущен без его ведома издательством «Посев», и который, конечно же, раздражающе действовал на все советское писательское руководство. Об этой книге мы подробно рассказывали вам с Полиной в предыдущем эпизоде нашего подкаста.
15: Да, он говорит, да, вот понимаете, книжка. Как же это так получилось? Я говорю, так вы же меня не издаете? Он говорит, да, да. Тогда, вы знаете, я вынужден попросить еще одного секретаря зайти сюда, такого Виктора Николаевича Ильина. Значит, пришел Виктор Николаевич Ильин, это генерал КГБ, генерал-лейтенант Комитета государственной безопасности, который ведает писателями. Когда он уже пришел, он сказал, знаете, вот Александр Аркадьевич, я чувствую, что мы с вами не договоримся, сказал он сразу входя, хотя еще мы с ним разговоры не начинали. И давайте вот у нас послезавтра будет секретариат расширенный, мы на нем обсудим ваше персональное дело, так что давайте вот приходите. Только вот зачем вы курите? Ведь у вас же плохое здоровье, я слышал, у вас сердце болит. Я говорю, да. Ну не надо же курить, зачем? Неужели вы не можете взять себя в руки и перестать курить? Ну, прям как маленький вы какой-то, странный человек. Ну, значит, вот послезавтра приходите на секретариат.
21: И вот через два дня Галич приходит в Союз писателей на расширенный секретариат. Его провожает туда его соседка и подруга Ирина Роскина.
16: Ну, естественно, он взял меня с собой. Я ждала его в вестибюле Дома литературы. А их заседание происходило в дубовом зале, где сидела вся сволота вот этой московской писательской организации.
15: Я пришел на секретариат, где и происходило, значит, такое побоище, которое длилось часа три, где все выступали, это так положено, это воровской закон, все должны быть в замазке, все должны выступить обязательно, все по кругу.
20: Все эти три часа мусолили всего несколько вопросов. Что, дескать, мы Галича предупреждали, а он доверия не оправдал. Песни поет антисоветские, да еще и помогает в их распространении, потому что видит, что его записывают на пленку, но ничего с этим не делает. В итоге поведение у Галича несовместимое с членством в Союзе писателей.
15: Но там были, так сказать, там тоже происходили всякие смешные неожиданности. Скажем, такой знаменитый стукач Люсичевский, которого в 1956 году собирались выгнать из Союза, когда была так сказать, раскрыта его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве провокатора и доносчика. Но потом его не выгнали, сохранили. Так вот, этот Лисичевский, он пришел позже, в середины примерно уже всего этого самого ауто-да-фе. А в первой части, как раз когда Стрехнин докладывал «Мое дело», он сказал такую фразу, он сказал, что вот в 68-м году Галичу было не рекомендовано, это место, чтобы говорить, запрещено, говорится, не рекомендовано выступать публично. И он как бы издевательски это вот наше предложение выполнил, но он же выступал по домам, по квартирам, и все равно там стояли магнитофоны, люди записывали его песни, они расходились, так что пропаганда, антисоветская пропаганда продолжалась. Он все равно, это же не важно, выступал он в большом зале или в маленьком. Он же все это делал. Лисичевский на эту часть доклада опоздал, он пришел значительно позже. И он начал свое выступление, значит, с такой пафосной ноты. Он сказал, вот, понимаете, до чего же измельчали наши идейные противники? Ну, я бы уважал Галича, если бы он вышел бы открыто, на публике, спел бы свои песни. Ну, чего толкают бок Грибачева? Он говорит, Коля, что ты меня толкаешь? В чем дело? Он говорит, да, ну, я правильно говорил. Нет. В общем, была небольшая заминка, значит, он как-то ее залакировали.
21: Логическим завершением этого заседания стало голосование за исключение Галича из Союза писателей СССР. Чиновники от советской литературы проголосовали почти единогласно «за», но было несколько человек, которые были не согласны с этим решением.
15: И потом было 4 человека, которые проголосовали против моего исключения. Это был Валентин Петрович Катаев, Агния Барто, поэтесса, такой писатель, прозаик Рекимчук Александр и драматурка Алексей Арбузов. Они проголосовали против моего исключения за строгий выговор.
20: Хочу на секунду коснуться одной фамилии детской писательницы Агнии Барто.
0: Сад городской, пионерская зона. Мне поручили охрану газона.
20: Потому что это не первое ее участие в подобных собраниях. Она также подписывала письмо против Чуковского, обвиняя его в буржуазности и неактуальности. И в качестве приглашенного эксперта принимала участие в судебном процессе против писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. А вот за Бориса Пастернака она заступилась. И к Александру Галичу Барто также попросила проявить великодушие, а самого Галича покаяться. Очень здорово, что все это протоколировалось и дошло до наших дней.
1: На вашем месте. Правда, я не могла бы оказаться на вашем месте. Я бы немедленно выступила и сказала хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. Почему же вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать?
21: Еще Галич упросил проявить великодушие и в какой-то степени покаяться еще один очень важный для Галича человек – драматург Арбузов. С Арбузовым Галича связывает многолетняя дружба, товарищество и отношения профессиональные и творческие. Именно с Арбузовым Галич ставил еще самую первую пьесу «Город на заре», которая была поставлена еще до начала Великой Отечественной войны, до начала Второй мировой войны. То есть Галич, конечно, от этого человека не ожидал никакой подлости, но, тем не менее, подлость это он получил, вспоминает Ирина Роскина.
16: Арбузов именно отличился мерзейшими обвинениями. Да. Я уже не помню, кто именно что говорил, кто обвинял Галича в сионизме, кто в христианстве, кто в краже чужой биографии, кто чуть ли не в атеизме, не знаю. Но я хорошо представляю себе, как он сидел напротив этих мерзких рож. Они действительно эти, ну, страшно смотреть на их фотографии. Это кикиморы настоящие. А он, как я представляю себе, вальяжно расположился в кресле, спокойно куря американские сигареты.
15: Хотя Арбузов вел себя необыкновенно подло, а нас с ним связывают долгие годы совместной работы. Он говорил о том, что меня, конечно, надо исключить, но вот эти долгие годы, они не дают ему права и возможности поднять руку за мое исключение. Вот, они проголосовали против. Тогда им сказали, что нет, подождите, останьтесь, мы будем переголосовывать. Мы вам сейчас кое-что расскажем, чего вы не знаете. Но они насторожились, они ясно уже... Решили, сейчас им расскажут детективный рассказ, как я где-нибудь туда какое-нибудь дупло прятал, какие-нибудь секретные документы, получал за это валюту и меха. Но им сказали одно единственное, так сказать, мы им открыли. Им сказали, видите, вы, очевидно, не в курсе, сказали им. Там просили, чтобы решение было единогласным. Вот все, что им открыли, дополнительные сведения, которые они получили. Ну, раз там просили, то, как говорят в Советском Союзе, просьбу начальства надо уважить. Просьбу уважили, переголосовали, и уже, значит, все были за мое исключение. Вот так оно происходило.
3: И хотя спустя годы в своем рассказе на волнах «Радио Свобода» Галич весел, ироничен, вспоминает обо всем достаточно непринужденно, этот день дался ему очень тяжело, рассказывает Ирина Роскина.
16: Когда он вышел в вестибюль, было видно, что он очень устал от этой процедуры. К нему сразу подошли Елена Георгиевна Боннер и Сара Бабёвышева. Это была известная диссидентка. И они дружили с Еленой Георгиевной. Они тоже его ждали. И у него не было сил с ними разговаривать, хотя, естественно, он их очень уважал. Мне запомнилась эта деталь, что гардеробщик подал ему пальто. А он открыл кошелек, чтобы дать на чай гардеробщику, и неудачным движением просыпал мелочь на пол. Но это было так на него не похоже.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
23: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
24: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
25: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
26: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
27: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
28: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
29: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич».
19: С тех пор прошло 3 года, и мне очень странно, оглядываясь назад, вспоминать эти дни. Я написал о них песню, стихотворение. Стихи такие. «От беды моей пустяковой, хоть не прошен и не в чести, мальчик с дудочкой тростниковой, постарайся меня спасти. Сатане от мелких каверс, пересудов и глупых ссор, о тебе я не помнил, каюсь, и не звал тебя до сих пор».
3: О том, что это за образ такой, мальчик с дудочкой, у исследователей творчества Галича есть разные версии. Мне лично очень нравится одна. Это отсылка к старой хасидской легенде. Легенда гласит, что однажды люди попросили Бога отпустить им грехи, но Бог притворился глухим, чтобы не слушать их. Тогда мальчик из очень бедной семьи не стал говорить много слов, а просто стал играть Богу на дудочке. Люди на мальчика закричали, боялись, что он таким поведением прогневает Бога еще сильнее. Но Бог только улыбнулся и тем самым дал понять, что слышит людей. Вот такая легенда. Старший товарищ Галич, еврейский поэт, писатель и драматург Перец Маркиш, о котором мы упоминали с Полиной во втором эпизоде нашего подкаста, и который спас Галичу жизнь, услышав эту легенду, воскликнул: «Да это об искусстве!» Так что, возможно, образ мальчика, который воплотил творческое начало, искусство, и стал так близок к Галичу. А еще у этой фразы Маркиша есть продолжение. «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского». И здесь, конечно, это исключительно мои личные домыслы, но иногда мне кажется, что Галич воспринял эту фразу своего старшего товарища не как догму, а как руководство к действию.
19: И как все горожане грешен, не искал я твой детский след, не умел замечать скворешин и не помнил, как пахнет свет. Свет ложился на подоконник, затевал на полу возню. Он охальник и беззаконник, забирался под простыню, разливался пропахший светом голос дудочки в тишине. Только я позабыл об этом навсегда, как казалось мне.
3: За днем исключения Галича из Союза писателей последовал вечер. И это был совсем необычный вечер. Вот как вспоминает о нем Ирина Роскина.
16: Поехали домой. И тут вот стали приходить разные люди. С одной стороны, значит, Сахаров с Боннер и Литкомена Чуковская. Ну и, конечно, иностранные корреспонденты. Мы вызывали инкоры, приходили. Это был такой, в общем, веселый вечер. Он оживился от того, что он начал рассказывать. Он очень хорошо запомнил, кто какие гадости говорил, их пересказывал. И даже как-то за этим рассказом он повеселел, и все даже как-то смеялись, как будто вообще не соображали, что дальше-то будет.
19: В жизни глупый, бестолковый, постоянно сбивая с ног, пенье дудочки тростниковой я сквозь шум различить не мог.
16: А вот на завтра пошли другие люди, пошли его друзья прежних лет. Некоторые из них после этого перестали быть его друзьями, они стали бояться с ним встречаться. Но это не значит, что они были плохими людьми. Я еще раз хочу повторить, что было чего бояться, так что это вполне естественно. Но тут то, что они не побоялись к нему прийти в этот момент, это тоже было очень важно. И они, как опытные в советской жизни люди, считали, что ему совершенно необходимо написать покаяние.
20: Самая известная история покаяния произошла с автором колымских рассказов Варламом Шаламовым. Его рассказы также напечатали в «Фасеве», и Шаламову пришлось писать открытое письмо в литературную газету и за это извиняться.
2: «Я честный советский писатель. Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года».
16: То есть, в каком-то смысле, более обычные люди, отличающиеся именно от таких людей, как Сахаров и Чуковская, даже в сторону своей обычности, нормальности, боязливости, они в каком-то смысле были совершенно правы. Они даже написали ему шпаргалку, чтобы он не должен был сочинять этих унизительных формулировок. Я не помню точно, кто это письмо-шпаргалку написал. Мне кажется, что это был коллективный труд нескольких человек. И он поначалу согласился каяться. Так он это взял, значит, подержал в руках, перечитал несколько раз и потом решил, что это не для него. А он прекрасно понимал, что они правы в том, что совершенно неизвестно, что за этим последует. Вполне вероятно была возможность ареста, но даже если не обсуждать арест, если просто подумать о том, что на самом деле потом дальше и случилось, то тоже, может быть, и стоило покаяться. Да я не хочу совершенно сказать, в тот момент я, конечно, была такая молодая, тоже такая восхищенная этим, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, все казалось, что только так.
19: И все так же не проще, век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, тот назначенный час.
16: То, что Галич отказался каяться, это было своего рода актом самосожжения.
19: Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни львы, ни лиса, ни кикимора и сова. Были лица почти как лица и почти как слова, слова.
3: А еще один участник нашего подкаста, критик Юрий Сапрыкин, считает, что все-таки главная память останется о Галиче как о поэте, а не как о диссиденте.
6: Понятно, что культурная память, она действует по-разному, и там участие в правозащите, которое для Галича, наверное, было очень важной частью и самой рискованной, самой смелой частью его жизни, это со временем как-то забывается. Ну, то есть, какие он подписывал письма и в защиту кого выступал, хотя на тот момент это действительно был гораздо больший риск, чем вот просто писание песен в стол или исполнение их на каких-то редких квартирных собраниях. Так вот, именно что подписание писем было гораздо более рискованным делом. Но сейчас мы уже редко вспоминаем, кто и что именно подписывал. Это остается интересно для историков, а стихи, конечно, остаются в гораздо большей степени.
19: За квадратным столом по кругу в ореоле моей вины все твердили они друг другу, как друг другу они верны. И тогда, как свеча в потемке, вдруг из давних приплыл годов звук пленительный и негромкий тростниковых твоих ладов.
20: Я хочу протянуть ниточку в

0: Так что молодцы ребята. А еще он рассказывает забавную историю о том, как этот спектакль игрался на Красной площади.
1: Так получилось, что мы играли на Красной площади отрывок из спектакля «Право на отдых». Там есть вставки, которые я произношу от лица Галича. Свадьба свободна, кстати. Сейчас уже стало ясно, что не перешагнув через какую-то черту, ты не можешь существовать. Или ты продаешь душу дьяволу, и тогда уже пеняй на себя, или становишься по другую сторону. То половинное существование, которое мы вели в конце 60-х, уже сегодня невозможно. Если мы не примем формулу, что мир дал трещину, трещина прошла через сердце поэта, то поэзии вообще не существует. Красная площадь, мавзолей, куранты бьют. И вызвали организатора этого фестиваля. Говорит, а что это? Там нужно отдать должное, что как бы организатор, она сказала, ну как, у нас же 70-е годы, это Советский Союз. Разговор идет, вообще не имеет отношения к тому, что происходит сейчас. Это вот такой как бы документ времени.
2: Отвесив, я думал, дерзкий, а на деле смешной поклон. Я под наигрыш этот детский улыбнулся и вышел вон. В жизни прошлой и в жизни новой навсегда до конца пути мальчик с дудочкой тростниковой. Постарайся меня спасти.
3: Я был болен, лежал. Это было несколько месяцев спустя. Мне позвонили из Союза кинематографистов и сказали, что меня вызывают на секретариат. Я сказал, что я не могу прийти. Говорю, ну как же ты не можешь? Такой важный вопрос обсуждается. Мы же не можем без тебя. Но через два дня они позвонили, сказали, что не могли ждать больше. К сожалению, значит, вот просят передать, что я исключен из Союза кинематографистов тоже.
0: В следующем эпизоде мы поговорим про вынужденный отъезд Александра Галича и его жены Ангелины Николаевны из Советского Союза. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
4: И на настоящем времени. Пока-пока.
5: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
6: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
5: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
7: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
6: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
8: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
9: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
5: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
10: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.

0: рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне – Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
6: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
5: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
7: Здравствуйте, добрый вечер.
5: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
7: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
5: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
7: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема. Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
5: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
7: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая. И, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
5: Да. Да.
7: Это тоже сигнал Минску, и его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
5: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
7: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры», Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты и, ну, в общем, действовала. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
5: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину? О наступлении, то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу. И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
7: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва. Это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек. Это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть, опять же, на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск, а в Литве насчитываются литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин. Да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать. А вот А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве, я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
5: А что с ядерным оружием?
7: А ядерное оружие? Вопрос.
5: Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
7: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. В общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерные потенциалы, которая, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
5: Я имел в виду,
7: большой риск проигрыша.
5: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
7: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это тоже жест, понимаете? Потому что если говорить о военной ценности этого, Орешник может долететь практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. Можно ткнуть пальцем в карту России.
5: Так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления на Польшу отправки тысяч мигрантов.
7: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании, «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». Если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А если Беларусь окажется нейтральной, А это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту. Ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
5: Да.
7: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
5: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
8: Добрый день.
5: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
8: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действия спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Беларуси и также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн в результате взлома базы. Это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
5: Похоже, похоже на российскую историю с РБК, да?
8: Да, совершенно верно. Только РБК – это, ну, немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, да, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент – это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубине, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
5: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
8: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
5: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
8: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда да. Белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, а, скажем так, силы специальных операций спецназ, более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну никоим образом, ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он, не осмелился тягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
5: Они теряются, на пространствах.
8: А Беларусь это вызвало бы серьезную
5: реакцию. Все друг друга знают. Павел, можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
8: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
5: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
8: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
5: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот эти вещи.
8: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же... Это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как Радио Свобода, там, Белсат и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость, и индифферентность, опять же.
5: Павел, а вот еще уточните, одну секунду, вот хотел уточнить. А ведь в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах, и был экономический рост. Это осталось?
8: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это Ворше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
5: в России.
8: Что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
5: фронтах. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси, присоединении к России шестью областями.
8: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угроза того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
5: Да, это то, что Путин сможет продать дома.
8: Как... Да, он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последние учения по использованию ядерного оружия, в которое были вовлечены и белорусские вооруженные силы, показывают, присутствие оно остается. Политическое давление пока еще не так очевидно, но с учетом подписанных и дорожных карт по углублению интеграции, с учетом подписанных деклараций по гарантии безопасности для Беларуси со стороны России, которые были подписаны в марте прошлого года, военно-стратегические программы, в которых Россия обязуется принимать участие в модернизации военных объектов на территории Беларуси, военные коллегии штабов генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана, и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
5: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
8: В форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
5: Это, кстати, интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
8: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он... Медведев останется президентами, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, был ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
5: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
9: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель. Победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
5: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
8: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
5: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
8: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивать свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коулу после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренние репрессии, и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления, принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском. А это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты и коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
5: Достаточно хитер, да.
8: А, слушайте, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое — это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе — сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
5: Ну, да.
8: Ну, и с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс
5: возможен. Удобно, такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну, и вообще Беларусь, как своего рода, неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают Телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и Телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
8: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все каналы, на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
5: да,
8: в России.
5: Коллеги.
8: То есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
5: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
8: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Ну, я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в Главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
5: Бутягин,
8: в Украину.
5: Бутягин, известный в российском, да.
8: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
5: Да, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
8: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
5: Туда можно экспортировать
8: этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
5: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, и польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
8: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной. И тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались, даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. Тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкций и изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты, нет, чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
5: А они в санкционном списке? Уточнить, они все в санкционном списке?
8: Кто?
5: Чиновники Лукашенко и...
8: Чиновники, да. Все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках. Это не только чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве. Есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатские

0: политика Европы не продуманная, она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния, наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижения белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
0: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические, политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов. Это большой процент для такой маленькой страны. Вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считается, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: слоя, целого слоя людей, я думаю.
0: Да. И вот в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
0: Она есть, по географическим условиям, плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности,
1: да.
0: Балто-Черноморский союз, или Троеморье, или Люблинский треугольник, это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другая
1: тема. Да,
0: Опять же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. А лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей.

0: И Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
2: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
3: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
4: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
5: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
6: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
7: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков. Часто это происходит из-за провокаций. Не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Надеяться на то, что молодой возраст сделает какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании – это психологическая линия помощи.
9: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
9: Несовершеннолетние в России все чаще становятся политзаключенными. Их судят и вносят в реестр террористов и экстремистов. И если отталкиваться от этого списка, то в 2025 году новых молодых террористов и экстремистов стало в 12 раз больше, чем в 2021. Помимо этого, на детей в школах и вузах постоянно давят пропагандой, уроками о важном. Их провоцируют мошенники, некоторым грозит призыв. «Хватит это терпеть», – подумали участники правозащитного проекта ОВД-Инфо и 1 июня объявили о запуске кампании «Куда уходит детство». Это кампания для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением государства. Вот о ней мы и поговорим сегодня с гостем нового выпуска подкаста, пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисимовым.
10: По данным организации «Поддержка политзаключенных Мемориал», после начала в 2022 году так называемой специальной военной операции не менее 124 подростков привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам. Их обвиняют в диверсиях, поджогах и взрывах. А по данным медиазоны, за атаки на объекты инфраструктуры с начала войны в России задержано как минимум 240 человек младше 18 лет. Чаще всего подростков обвиняли в поджогах релейных шкафов, но в подсчет также включены случаи атак на вышки сотовой связи, трансформаторы и военные объекты вроде вертолетов и самолетов. Бывали и случаи отказа от возбуждения дел, поскольку подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности. По данным правозащитников, самому младшему из них было 11 лет.
9: Ну и в целом правозащитники считают, что значительная часть осужденных несовершеннолетних – это жертвы провокаций российских спецслужб. При этом им часто вменяют именно террористические статьи, чтобы обойти ограничения по возрасту. Исследователи мемориала отмечают, что, судя по изученным ими публикациям, подростки, как правило, не осознавали, что атакуют объекты, которые могут быть как-то связаны с войной, хотя следователи и суды приписывают им такую осведомленность. И часто российские власти обвиняют в вербовке подростков подростков украинские спецслужбы. Некоторые снятые несовершеннолетними видео поджогов действительно появлялись в соцсетях украинской разведки. Но, по наблюдениям российских правозащитников, все-таки чаще всего провоцируют подростков именно сотрудники Федеральной службы безопасности или Центра Э. По официальным данным Российского статистического управления, которое еще до недавнего времени публиковало какие-то сведения о состоянии тюремного населения в России, в 2024 году количество несовершеннолетних осужденных уменьшилось на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Однако с тех пор перестали какую-то статистику по заключенным публиковать, и сейчас непонятно, сколько подростков находится в местах лишения свободы. Однако часто можно видеть тревожные сообщения от правозащитников и в каких-то родительских сообществах, что все больше и больше детей, подростков оказываются в исправительных учреждениях по делам, связанным с обвинениями в терроризме, диверсиях, экстремизме. И, конечно, это сравнивают с последними, длящимися уже почти пятый год, военными действиями России в Украине. Скажите, пожалуйста, какие есть наблюдения у ОВД-Инфо по этому поводу, и действительно ли ситуация с подростками тревожная?
8: Вы очень точно заметили, что есть проблемы с данными. Действительно, Верховный суд скрыл статистику. Да и до этого статистика судебного департамента по некоторым уголовным статьям, например, о госизмене, о шпионаже, о террористическом акте не вызывала доверия. Наши коллеги из организации «Правозащитный первый отдел» доказали, что эта статистика занижается местами в 1,5-2 раза. Причем не очень понятно, почему. Возможно, это попытка скрыть масштаб репрессий таких, а, возможно, силовики сами друг другу не доверяют попросту и не хотят из одного ведомства другому раскрывать настоящие объемы преследований. Поэтому мы действительно не можем с уверенностью говорить о том, как много молодых юношей и девушек находятся за решеткой по политическим мотивам или околополитическим обвинениям. Но есть разные косвенные данные, которые мы можем использовать, которые открыты, и они довольно ярко показывают, насколько опасная тенденция сейчас. Мы смотрим на данные из реестра террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, это орган российской финансовой разведки, и он включает в этот реестр разных людей. Довольно большой перечень причин, которые может туда попасть. Одно из них — это уголовное дело, но оно вообще, строго говоря, не обязательно. Там есть разные данные, в том числе дата рождения, еще кое-какая информация. Мы в целом знаем, как много несовершеннолетних людей там. Мы недавно попробовали провести сравнение между тем, как часто сейчас несовершеннолетние попадают в этот реестр, с довоенными годами, увидели, что разница составляет 12 раз. Сейчас в этом реестре 707 человек — это несовершеннолетние люди. Причем есть из них совсем-совсем молодые мальчики и девочки, можно сказать. Около 200 из них нету даже 16 лет. Это люди, которых российские власти называют террористами, экстремистами наравне с теми, кто участвовал в терактах в Крокусе или в любых других подобных. И попадание в этот реестр, по сути, то, что мы называем гражданской смертью, очень сильно ограничивает возможности найти работу, получать какой-то доход, поступить в университет и вообще вести нормальную, самостоятельную финансовую жизнь. Учитывая, что это дети, то ситуация может быть еще хуже, потому что они зависят от взрослых. Взрослым иногда бывает сложно найти понимание. Поэтому мы поняли, что мы просто не можем игнорировать эту проблему. Кажется, ее масштаб стал настолько большим, что об этих делах говорят уже все, и всех очень тревожит это. Поэтому мы решили запустить такое отдельное направление, которое вообще никак не связано с нашей основной работой, с помощью политзаключенным, с борьбой с репрессиями. Это вот именно про помощь родителям и подросткам. Мы запустили кампанию, которая называется «Куда уходит детство?». Можно про нее информацию найти на нашем сайте ovdinfo.kids. Самое главное и основное, и самое ценное в этой кампании — это психологическая линия помощи. Мы вместе с правозащитным проектом «Первая линия» запускаем Telegram-бот с профессиональными психологами, которые готовы бесплатно и анонимно, и безопасно консультировать родителей по разным вопросам. Может быть, вы как родитель уже столкнулись с тем, что ваш ребенок стал фигурантом уголовного дела, или вы понимаете, что к этому может подойти. Или вы переживаете за то, как ребенок столкнется с пропагандой войны в школе. Или вы переживаете, как начать разговор с ребенком о вот этих сложных темах, о войне, о контрактах в армии и о других. Можно туда обращаться, это полностью бесплатно. Консультации в текстовом формате специально, чтобы обеспечить большую безопасность, чтобы и вы, и мы были уверены, что никто не узнает, что вы приходили к нам с сенситивными вопросами.
9: Я нашла несколько имен тех людей, которые признаны уже политическими заключенными в России. Наверное, многие помнят, мы рассказывали историю Кевина Лика и Егора Балазейкина, Никиты Уварова. Может быть, вы нам приведете какие-то конкретные истории, наиболее показательные, чтобы родители понимали, за что вообще могут ребенка поймать и отправить в колонию на долгий срок? Что случается?
8: Мне кажется, тут, наверное, лучше описать в целом, какие механизмы российские силовики используют, чтобы такие дела заводить. Во-первых, часто это происходит из-за провокаций. Тут не до конца понятно, со стороны кого эта провокация может происходить. Мы знаем, что украинские спецслужбы используют провокации против россиян. Мы знаем, что мошенники используют провокации, чтобы вынуждать людей переводить себе деньги и одновременно с этим заставляют их совершать какие-то действия типа поджогов военкоматов и тому подобное. И, конечно, мы знаем, что российские силовики активно используют провокации. Более того, они этого не стесняются. Есть ряд дел, в которых прямо в материалах уголовных дел так и написано, что с ребенком общался сотрудник ФСБ анонимно под видом телеграм-бота или просто анонимного аккаунта. И это вот, да, была провокация, чтобы таким образом вывести молодого человека или девушку на чистую воду. Еще важный аспект — это преследование за антивоенные выступления. Они могут быть в интернете в виде постов, комментариев, видеороликов. Это могут быть какие-то действия офлайн, это могут быть обсуждения с одноклассниками. Недавно мы занимались историей ставропольской школьницы, которая стала фигуранткой уголовного дела. Она получила приговор, не связанный с лишением свободы, но у нее обязательные работы, за то, что в школе она наклеила на информационном стенде плакат. Это настоящее, полноценное, очень взрослое уголовное дело, которое будет достаточно серьезно влиять на жизнь этой девушки. Это разнообразные юридические ограничения, это стигма большая, это большая проблема из-за сущего пустяка. И надо не забывать, что российские силовики продолжают активно мониторить соцсети, продолжают особенно активно, истерично следить за тем, что происходит с молодежью, потому что индоктринация молодежи — это какая-то такая важная, сродни фетишу вещь для российской власти, все эти уроки о важном, реклама контрактов ОСКБПЛА, разные активности типа плетения маскировочных сеток, писем солдатам и всего прочего очень активно используются в школах. Какие-то вот проявления антивоенных настроений могут быть замечены и могут создать нехорошие последствия. Поэтому мы хотим не давать каких-то универсальных советов или не показывать конкретные кейсы, говорить, что бойтесь конкретно вот этих проблем, а скорее поразбираться в каждой ситуации индивидуально. Где-то, может быть, родителям будет важно открыто и спокойно поговорить с ребенком о том, какие есть границы дозволенного в разговорах дома и в школе. Дети современные, к сожалению, довольно быстро учатся понимать эти границы и различать обстановку дома, где можно говорить о каких-то темах, и обстановку вне дома, где какие-то темы лучше не подсвечивать. Так как мы говорим про школьников и про школы, которые активно занимаются пропагандой войны, мы обычно советуем как-то попробовать спокойно и конструктивно говорить с учителями, но в качестве крайних мер быть готовым и к смене школы или даже к переходу на домашнее обучение. К сожалению, это может быть для кого-то единственная опция. Нет здесь, кажется, универсальных советов. Мы знаем, что родители испытывают тревогу по большому количеству вопросов. Они не обязательно могут быть связаны с уголовными делами. Кто-то боится, что их сын попадет под призыв. Тем более, что сейчас вузы очень устражают правила сессии и так далее, чтобы легко можно было вылететь, набрать долги. При этом одновременно активно рекламируют контракт, войска была и тому подобное. Кто-то может переживать из-за того, что ребенок сталкивается с травлей и буллингом из-за антивоенной позиции или из-за преследования своих родственников. Мы понимаем здесь, что нельзя как-то взять и очертить четко эту проблему. Она действительно очень объемная, очень широкая, очень разнообразная, проявляется в разнообразных вопросах. Поэтому мы вот как раз хотим дать родителям возможность поговорить по широкому набору тем, в том числе, даже если прямо сейчас никаких рисков нет, но есть переживание, что ребенок может с чем-то нехорошим столкнуться.
10: А была ли какая-то история или какой-то набор новостей, которые, собственно, привели к тому, что вы, как правозащитная организация ОВД-Инфо, решили сделать такую кампанию по поддержке детей, родителей? Просто, насколько я понимаю, это все-таки не самая очевидная сфера интересов ОВД-Инфо. Что стало таким триггером или просто накопилась какая-то масса критическая, которую уже невозможно было игнорировать?
8: Действительно, накопилась критическая масса новостей, вопросов, переживаний, данных о том, что власти стали очень по-взрослому относиться к детям. Все эти ценности семьи, защиты ребенка и другие декларативные вещи, которые государство как бы ставит во главе угла, на самом деле, конечно, игнорируются, и силовики точно так же обращаются с несовершеннолетними людьми, как со взрослыми, точно так же нарушают их права, игнорируют их проблемы, и поэтому мы поняли, что это, видимо, тот случай, когда нам придется расширить область нашей деятельности, потому что дальше игнорировать это уже нельзя, и нужно что-то делать. Это не первый раз, когда мы занимаемся этой темой. В прошлом году, тоже летом, мы занимались кейсом Ани Журавлевой. Это школьница, которой было 14 лет, когда она попала за решетку по сфальсифицированному уголовному делу. Собственно, она состояла в чате таких же подростков, которые обсуждали разные темы, в том числе поднимались вопросы нападения на школы Колумбайн и похожих случаев, но не с точки зрения повторения этого опыта. Скорее, как мы знаем от Ани, от ее близких, что она просто интересовалась этим, потому что не понимала, как это вообще могло случиться. Она купила в обычном ларьке маленькую петарду, которую все подростки под Новый год взрывают под ногами у прохожих. Отрезала от нее треть, маленький кусочек, подожгла на пустыре, сняла на видео и вот отправила в этот чат. Просто такой детский поступок без какого-либо смысла за этим. И силовики подумали, что тем самым она готовит нападение на школу и, более того, является членом вот этой несуществующей террористической организации «Колумбайн» из ряда вот этих международных несуществующих организаций, которые российские власти придумывают. Она попала за решетку, находилась в СИЗО для несовершеннолетних, но ей очень не повезло с сокамерницами, которые всячески издевались над ней, в том числе они применяли к ней сексуализированное насилие, избивали ее, в конце концов довели до попытки суицида, и после этого она попала в психиатрическую больницу, но через несколько месяцев вернулась в ту же камеру. И руководство СИЗО отказалось принимать хоть какие-то меры, чтобы помочь Ане Журавлевой в другую камеру перенести, вмешаться, поспособствовать заведению уголовного дела на сокамерниц, потому что вообще-то состав здесь имеется. Мы поняли, что остается единственный способ реагирования в таких ситуациях — это публичный скандал, большая общественная кампания с возмущением, которая получилось донести с помощью прямых обращений от наших читателей в управление ФСИН. И в итоге ситуацию пришлось поменять. В рамках кампании за Аню вступались разноизвестные личности. Александр Розенбаум даже за нее свидетельствовал. Поэтому получилось добиться того, чтобы ее перевели на домашний арест. с содержания под стражей, она даже смогла сдать выпускные экзамены в 9 классе. Там, кажется, результат был скорее удовлетворительный, но это уже какое-то достижение. И вот эта история победы, одна из нескольких сотен, дала нам понять, что надо действовать дальше и придумывать, как мы можем это масштабировать и помогать другим детям и их родителям.
10: Ну и, кстати, дело Ани Журавлевой продолжается. К счастью, ее уже не обвиняют в участии в террористической организации, но у нее остается обвинение в приготовлении к убийству двух и более лиц. По состоянию на апрель этого года предварительное следствие завершено, и, вероятно, дело уже передали или вот-вот передадут в суд. И кроме того, как отмечают правозащитники из команды «Против пыток», не без труда, но удалось добиться возбуждения уголовного дела против сокамерниц Ани, дела эти об истязании и насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по ним активно ведутся следственные действия, но привлечь к ответственности должностных лиц пока не удается.
11: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о преследовании несовершеннолетних в России по политическим мотивам и о кампании «Куда уходит детство?» от ОВД-Инфо для родителей и подростков, которые сталкиваются с давлением со стороны государства.
11: Я уверена, что большинство родителей российских, которые более-менее интересуются правом, знают, что в России, в принципе-то, уголовная ответственность наступает с 16 лет, и очень-очень редко за какие-то страшные-престрашные только преступления она начиналась с 14. В какой момент российские власти решили расширить вот этот вот круг ответственности для подростков по делам, за которые их могут уже в 14 лет отправить в изолятор?
8: По некоторым статьям, тяжким, особо тяжким, эта ответственность действительно наступает раньше. И вот, как мы видим на примере этого случая с Аней Журавлевой, так и произошло. Силовики совсем не стесняются использовать очень тяжелые обвинения против подростков, как и вообще против любых людей. Мы в конце 2025 года выпускали большой отчет о том, как выглядели репрессии за 2025 год. И одна из тенденций, которая там тоже ярко проявляется, это ужесточение преследований. Силовики чаще используют более жесткие статьи, растет средний срок отправки в колонию, все меньше людей в качестве меры пресечения получают не содержание под стражей, все больше оказывается в СИЗО. То есть происходит ужесточение, происходит оно планомерно по разным статьям, и очевидно, что останавливаться оно не будет. Может быть, через какое-то время еще несколько статей пересмотрят и смогут начать преследовать подросткам по ним из 14 лет. Надеяться на то, что молодой возраст сделать какую-то скидку для ребенка в случае уголовного преследования, я бы не стал. Скорее нужно понимать, что силовики будут вести себя по-взрослому, в том числе, может быть, будут применять пытки, будут угрожать и другими разными способами нарушать права детей и их родителей.
10: По вашим наблюдениям, можно ли говорить о том, что существует такая тенденция сейчас преследования, давления со стороны государства на детей как-то целенаправленно, или это все в целом укладывается в какую-то общую картину репрессий, и дети занимают в этом пропорциональную долю?
8: Я думаю, что пару лет я бы сказал, что действительно это выглядит, кажется, как общее увеличение объема репрессий, жертвами которых становятся и несовершеннолетние, и пожилые, и мужчины, и женщины, и представители разных профессий, все в какой-то более-менее равной пропорции. Но сейчас мы видим совершенно точно, что силовики считают несовершеннолетних такой отдельной важной целью. Может быть, потому что их легче провоцировать, потому что легче войти к ним в доверие. Может быть, потому что индоктринация, образование и пропаганда среди школьников играют очень важную роль в работе властей с подрастающими поколениями. Для них невероятно важно, чтобы в школах, в университетах не было никаких проявлений антивоенных, никаких оппозиционных высказываний, ничего подобного, потому что дети, они же легко поддаются на эти крючки, и, видимо, российские власти думают, что чуть что могут подрастающее поколение потерять, если они отпустят их из ежовых рукавиц. Может быть, здесь есть какая-то другая причина. Мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в головах у людей, которые принимают эти решения. Мы не можем с ним поговорить, задать вопрос, почему они преследуют детей так много. Но какая-то логика, видимо, за этим стоит. В любом случае, эта тенденция более чем реальная, и, к сожалению, она все больше и больше проявляется и, возможно, будет еще расти дальше.
11: Скажите, пожалуйста, а вам известно, что происходит с семьями? Вот ребенка объявили террористом, экстремистом, диверсантом. Что происходит с его родителями после такого обвинения? Их тоже начинают как-то тревожить, приходить к ним с проверками. Ну, понятно, они пережили обыски наверняка, пережили следствие, судебный процесс. Но дальше что происходит с семьей? Всю семью берут на карандаш или на этом, собственно, на приговоре дело заканчивается, и дальше семья уже только борется за то, чтобы там ребенок мог по возможности выйти условно-досрочно или был там одет, обут и обеспечен необходимыми лекарствами, и вот на этом все заканчивается или нет?
8: Мы сейчас, кажется, не знаем о случаях, когда родители тоже становились фигурантами уголовного преследования. Скорее, действительно, они переживают уголовное преследование с детьми в виде обысков, допросов, в виде, может быть, каких-то проблем на работе и так далее. То есть это все сопутствующие уголовному преследованию проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники политзаключенных, не обязательно политзаключенных молодых. Сопутствующие проблемы могут принимать разный вид. Это в некоторых случаях какие-то неприятные столкновения с силовиками, обыски, допросы, визиты полицейских, звонки из полиции. Это может быть какое-то неформальное давление в виде увольнений или лишения премий. Это может быть порча имущества в некоторых случаях. Мы знаем, что некоторые близкие политзаключенные столкнулись с тем, что кто-то их машину поджег, или кто-то дом поджег, или что-то еще случилось. Родственники и близкие политзаключенных иногда тоже от политического преследования страдают. Кстати, еще важно сказать, что политическое преследование — это дорого для семьи. Надо платить за адвоката, что совсем не дешево, особенно на этапе следствия, когда защитник должен часто посещать подзащитных или ездить куда-то в удаленные места, где находится СИЗО или колония. Плюс человека за решеткой нужно содержать, потому что условия бытовые, как правило, за решеткой ужасные. Может не хватать теплой одежды, могут не выдавать лекарства, питание ужасное. Если близким хочется эти бытовые условия исправить, то нужно платить. И это тоже бывает недешево. Поэтому на семьи ложится большая финансовая нагрузка. И мы это понимаем, и уже давно тоже пытаемся как-то развивать вот это направление гуманитарной помощи. У нас есть проект «Бюро передач», который помогает собирать деньги именно на разные гуманитарные сборы, на передачи с едой, с предметами бытовой гигиены, с книгами, с одеждой, с лекарствами, с какими-то предметами для хобби. Мы помогаем оплачивать поездки на свидания, потому что часто колонии находятся далеко от населенных пунктов, добраться туда — это отдельное путешествие, которое обычно недешево стоит. Помогаем делать переводы на финсчета людей из решетки, чтобы они могли там, в тюремном ларьке, себе что-то покупать.
11: Где деньги вы на это все берете?
8: Мы собираем деньги с помощью краудфандинга. Это не просто экономические проблемы в российском обществе и то, что власти усложняют способы переводить нам деньги, но мы все еще этим занимаемся. Кстати, нам донатят все еще безопасно, несмотря на то, что мы иноагенты. В прошлом году, в ноябре, российские платежные системы без объяснения причин отказались с нами работать. Мы потеряли главный источник доходов. Это больше 12 тысяч регулярных доноров, которые переводили нам деньги в рублях. Но благодаря поддержке людей смогли восстановить почти наполовину объем пожертвований с иностранных карт. Можно в этом поучаствовать, можно сделать нам пожертвования с иностранных карт, лучше подписаться на регулярные пожертвования, чтобы мы могли в долгу планировать нашу работу. понимать, можем ли мы брать новые дела и так далее. Нам можно все еще донатить деньги в рублях на платформе заодно. Мы эти деньги не получаем, они идут напрямую на адвокатов, на передатчики, на работу сервисов типа весточки, которые помогают отправлять письма. Вся информация о том, как нас можно финансово поддержать, есть у нас на сайте. Если вы можете в этом поучаствовать, мы будем очень вам благодарны.
11: Скажите, ну уже, наверное, в заключение, вот ваш этот проект OVD Kids рассчитан на какой-то определенный срок, или вы пока его рассматриваете как долгосрочную такую историю, ну, до тех пор, пока более-менее обстановка, связанная с преследованием подростков в России, не изменится к лучшему?
8: Это для нас экспериментальное направление. Мы раньше этим не занимались, поэтому мы пока что запускаем кампанию с 1 июня, с Дня защиты детей, до конца лета, до конца августа, но мы планируем летом расширять разные активности в ней. Мы думаем о разных способах, как сделать для властей преследование несовершеннолетних более сложным, менее комфортным, да, менее дешевым. Один из аспектов таких преследований — это использование провокаций, которые, конечно, никак не расследуются. Логика силовиков такая. Есть некий провокатор, который предложил молодой девушке, например, совершить поджог военкомата. Девушку ловят, делают фигурантом дела, отправляют за решетку, а про провокатора они как будто забывают. Понятно, потому что иногда это, собственно, человек, сидящий у следователя, ну, грубо говоря, в соседнем кабинете. И мы хотим, чтобы власти не могли так сквозь пальцы смотреть на эти провокации и были вынуждены в обязательном порядке их расследовать.
11: Пресс-секретарь ОВД «Инфо» Дмитрий Анисимов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи, то есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
15: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония». Но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
16: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. Его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
15: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
16: Ну да.
15: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
16: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
15: Другим, в смысле, не литературой?
16: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
15: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. И такая книга, как бесконечная паническая атака. Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
16: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. То есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
15: Это редкий случай. Как вам это удалось?
16: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
15: То есть опыт эмиграции – вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
16: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
15: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
16: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
15: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
16: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит извне ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
15: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
16: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
15: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу, да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, mm-hmm. которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Mm-hmm. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
16: Нет, это вдохновлен Ольфрида Еленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, а скорее языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленек, и перечитывал, ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
15: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
16: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
15: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. отражение Жиля Дере, да?
16: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находится, да, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в Гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
15: «Покеткат», да?
16: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
15: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
16: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся в Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
15: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
16: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
15: Вот этого я не заметил.
16: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст относится с какими арканами.
15: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покеткэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
16: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать его второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
15: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
16: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
15: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
16: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
15: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
16: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
15: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
16: Нет, вряд ли.
15: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
16: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
15: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
16: Ну, он начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, ну, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
15: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
16: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
15: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
16: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
15: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
16: Что-то существует как достойное. Лето в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует, но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало, причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
15: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
16: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорил о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
15: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
16: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. Mm-hmm. Читаю... Сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенной немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
15: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
16: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
15: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
16: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют. То есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
15: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
16: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня один из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас? Были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда? И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
15: В чем причина? Это чисто русский феномен?
16: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
15: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица

0: и России. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Есть ли у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из ледяной трилогии, где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Но тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России, запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, как Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумал у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Памяти Дмитрия Владимировича Набокова». Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Эфир 9 марта 2012 года.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
5: Взрослые в основном, когда собирались, они пели какие-нибудь на татарском языке. Песни очень длинные, тягучие, заунывные, на похожие как будто вот на вой, на плач. Тематика была связана с потерей, либо о несчастной любви.
4: В этом выпуске барышня из Самары рассказывает о своих любимых пластинках.
6: Кыш бабай, и сенсел киндлме, сен бизде яна эл и кенен белденме.
4: Но начнем с другой темы и другого разговора в нашей пражской студии. «23 февраля в Швейцарии умер переводчик, оперный певец, литератор Дмитрий Владимирович Набоков. В «Моих поверх барьеров» Набоков участвовал один раз в передаче «Мой папа гений» вместе с, увы, тоже уже покойным Олегом Сергеевичем Прокофьевым. И было это в марте 1998 года. Почти сразу после смерти Дмитрия Набокова я послушал эту старую запись, и мне показалось, что там в этой записи, в этом интервью есть несколько таких эпизодов, которые нуждаются в комментарии. Вот почему я пригласил в студию моего коллегу Ивана Толстого. Он не просто мой коллега, не просто радиожурналист. Он филолог, историк культуры, архивист, серьезный специалист по русскому зарубежью, особенно по культуре и литературе русского зарубежья первой половины XX века. Иван, давайте послушаем фрагменты из интервью Набокова. Я попрошу вас прокомментировать их. Вот начнем с его ответа на вопрос: кто он? Русский, американец, итальянец, швейцарец? Ну, это то, что ученые люди называют самоидентификацией, а по-русски называется «кем вы себя чувствуете? Кто вы?»
7: Кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеально счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте, как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал кончать музыкальное образование. Выступал на оперной сцене и даже на кинематографическом экране. Продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Еще теперь сохранил за собой не только домик на Сардинии, но и самое главное – невесту-сотрудницу. Гениальный мозг словистки, созревший на Средиземном солнышке.
4: Иван, по-моему, Дмитрий Владимирович, ну, просто звучит как супермен, баловень судьбы. Хотя вот меня, кажется, растрогал последний абзац, который выдает то, что для него все-таки русский язык – это домашний язык, семейный, интимный язык. Иван, вы знаете, кто же все-таки вот эта вот словистка с гениальным мозгом, созревшим на средиземноморском солнышке?
8: Вначале я хочу сделать вам комплимент. Вы очень великодушны к русскому языку Дмитрия Владимировича. У него не просто домашний язык, нестандартный и не шаблонный, но он, конечно, выдает счастливого барского ребенка. Это язык и с ошибочками, и со странно перенесенными ударениями, я не хочу сказать неправильными ударениями, но с ударениями, в которых такая глубокая и старая Европа звучит. Такие вивлеофики слышны, старые, роскошные вивлеофики с каким-то уже давно отжившим архаическим оперением в этих словах. То есть это райская птица, которую в своем домашнем раю взрастил писатель Сирин. А что касается вот маленького комментария, я знаю, кто эта невеста-словистка с гениальным мозгом, как говорит Дмитрий Владимирович. Это Серена Витале, действительно великолепная ученая, специалист по пушкинской эпохе. Не только по пушкинской, она и переводчица, но в свое время, как раз вот в середине 90-х годов, она выпустила книгу, посвященную пушкинской дуэли. Казалось бы, ну что итальянская словистка и пушкинская дуэль? Что тут может быть нового? Где новые слова? Оказывается, это вся книга о новом. Серена Витале, пользуясь своими европейскими связями и знакомствами, знанием нескольких европейских языков, своей образованностью и своей западностью, как статусом, психологически невероятно важным для того человека, к которому она явилась в гости, она получила драгоценнейшие письма из пушкинской эпохи пришедшие. И так в этом чемодане на чердаке, пролежавшие на протяжении полутора столетий, она пришла к потомку Жоржа Дантеса, к барону Геккерну. И ей, Серене Витале, и только ей, а никому бы то ни было до нее, он вынес этот чемодан и дал скопировать на домашнем ксероксе эти письма. Это была переписка Жоржа Дантеса и его приемного отца, барона Геккерна. И из этих писем следовало то, о чем всегда хотели знать все пушкинисты и все поколения русских людей. Так был ли роман у Натальи Николаевны Пушкиной и Дантеса? И ответ очень драматический и очень волнующий. Да, был роман. Наталья Николаевна была влюблена, до смерти влюблена в Дантеса. Но между ними, что называется, ничего не было. Она и они остались в этом смысле чисты. И Пушкин может спокойно покоиться в Михайловской земле.
4: Еще немного о любви. Известно, что Дмитрий Владимирович не был женат. Вы знаете, чем завершился его роман с этой самой итальянской словисткой?
8: Тем же, чем завершился роман Натальи Николаевны с Дантесом. Они не соединились.
4: Давайте еще послушаем, как вы выразились, райскую птицу.
7: Существует, например, особа, которая ходит в биографов Набокова. И даже прошлым летом цитируется московским журналом «Наше наследство». Это так называемая княгиня. Хотя о княжском происхождении этой яростной антисемитки, между прочим, ненавидевшей мою мать, мне кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имению, если бы еще был жив. Эта особа после 15 лет эмигрантской дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие 50 лет, собирая издалека архив, состоящий исключительно из сплетен и гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже признала одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.
4: Иван, Дмитрий Владимирович не называет по имени княгиню, но поскольку мы теперь говорим об истории литературы, я думаю, что мы можем позволить себе заполнить эту контурную карту.
8: Да, Игорь, согласен. Зинаида Алексеевна Шаховская, вот кого он имеет в виду, известная романистка и писавшая стихи, переводчица, она творила и на русском, и на французском языке, очень известная французская писательница, как сказано в ее биографии, переведенной на русский язык, офицер ордена искусств и литературы. Есть такая во Франции награда, очень почетная, очень высокая. Зинаида Алексеевна Шаховская известна прежде всего тем, что она была главным редактором «Русской мысли» с 68 по 78 годы. Ошибка Дмитрия Владимировича в том, что она не княгиня, она княжна. Княгиня – это жена князя, а княжна – это урожденная, это дочь князя. Зинаида Алексеевна, она была дочерью князя Шаховского. Кто бы ни был настоящим биологическим ее отцом, опять-таки, милое представление Дмитрия Набокова о якобы еврейском помещике. Еврейский помещик – это, так сказать, какой-то...
4: Оксюморон.
8: Оксюморон, какой-то волопек, что-то невозможное. Как бы то ни было, такой слух о ее еврейском происхождении был, и даже антисемитские ноты, а может быть и целые рулады в ее поведении, в ее высказываниях, они связывались именно с тем, что она втайне была еврейского происхождения. Я свечку не держал, по-моему, свечку не держал никто, и все это домыслы, и все это на самом деле не имеет никакого значения. А вот что болезненно воспринимал и Дмитрий Владимирович, и его мать, покойная жена Владимира Набокова, Вера Евсеевна Слоним, это действительно некоторые вольности, которые позволяла себе Зинаида Шаховская в своей прозе и в своих воспоминаниях. У нее есть короткий биографический, автобиографический рассказик о том, как они с семьей бежали из России. Точнее, бежали из Москвы на юг. И вот на каком-то полустанке, где-то на Украине, в поле, поезд был остановлен красными, и какая-то чекистка, какая-то комиссарша с явно семитскими чертами лица заставила выйти из вагона, из купе, где они сидели взаперти, каких-то молодых белых, каких-то мальчиков-дворян. И по ее приказу они были расстреляны практически на глазах у всего поезда. Вот этот эпизод Зинаида Шаховская рассказала в одной из главок своих воспоминаний. Вера Евсеевна Слоним была поражена этим рассказом. Она была оскорблена тем, что Зинаида Алексеевна Шаховская подчеркнула семитские черты в лице комиссарши. Бог ей судья. Но Вера Евсеевна очень болезненно относилась вообще ко всякому соединению зла и еврейства. Русская революция действительно столь сложное явление, что прицепиться к какой-то детали, которую 12-летняя девочка, бежавшая из России, запомнила, мне кажется, что тут есть преувеличение и перегибание палки. Но Вера Евсеевна действительно реагировала на все, что было связано в русской эмигрантской печати с еврейством, болезненно. Так она настояла на том, чтобы Владимир Набоков не отдавал своих произведений в новый журнал в Нью-Йорке. Новый журнал, напомню, это продолжение знаменитого парижского издания «Современных записок», который закончился в 40-м году с приходом немцев туда. И вот за океаном Михаил Цетлин и Марк Алданов решили продолжить издание «Современных записок». Журнал был назван новым журналом, на новой земле, в новом свете. И в первом же номере была опубликована повесть или небольшой роман Александра Львовны Толстой, дочери Льва Толстого. И в этом романе опять-таки действовала в невыгодном свете женщина-комиссар из Москвы, чекистка. Она приехала в Ясную Поляну, и у нее были явно семитские черты лица. Вера Евсеевна настояла на том, чтобы Набоков разорвал с новым журналом, еще не напечатавшись в нем. Марк Алданов с трудом уговорил Владимира Набокова все-таки во втором номере журнала выступить. Они все уже были к этому времени в Америке. И так появился во втором номере нового журнала рассказ «Ультима Толи». Но у Зинаиды Шаховской появился в конце ее жизни еще и небольшой рассказик, в котором угадываются черты Веры Евсеевны на этот раз, набоковской жены, которая держит его в заперти, или, продолжая слишком легкую метафору о птице и писателе Сирине, держит писателя Сирина в этой клетке, не дает ему ничего сделать. Ее интересует исключительно его слава и тщеславные мотивы, есть главные мотивы вообще для всего ее социального и жениного поведения. Словом, эта пикировка шла на протяжении многих лет. Сюда можно добавить и то, что Зинаида Шаховская была знакома с любовницей Набокова, с Ириной Гуаданини, которой Набоков писал, а потом требовал свои письма назад, уверяя, что в них было много преувеличения художественного, писательского. Сильнее, по-моему, оскорбить женщину невозможно. Об этом стало известно в эмиграции. Зинаида Шаховская принимала у себя в Париже эту Ирину Гуаданини. В общем, там было много-много болезненных страниц во всей этой истории. Вот кого имеет в виду, не называя и ссылаясь на ее книжку Дмитрия Владимировича.
4: Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега Иван Толстой. Мы обсуждаем фрагменты из интервью Дмитрия Набокова. Оно звучало в «Поверх барьеров» в марте 1998 года. Еще один последний фрагмент из интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я спрашиваю его, бремя для него или счастье быть сыном гения?
7: Бремя, когда, несмотря на агентов и секретарш, приходится тратить время и силы на вздорную рутину, когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда перевожу Набокова или другие переводят и издают прилично. Бремя, когда ставят глупенькие вопросы. Радость, когда вопросы умные.
4: Иван, каков ваш комментарий?
8: Мне кажется, что здесь скрыто, нарочно им скрывается драма разочарования. Это разочарование было встречным, взаимным. Разочарование его, набоковского сына, и России. Дмитрий Владимирович приехал, зная о России понаслышке, еще ее не вкусив. У него были мечты, у него были иллюзии по поводу того, как будет встречен. Не он, конечно, сам, но книги его отца в России. А встречены они были пиратами, людьми в кедах, в кроссовках, людьми, в общем, очень часто нерукопожатными, людьми, для которых понятие чести не существовало. Эти люди не просто обокрали гонорарами Дмитрия Владимировича как единственного наследника своего отца, но эти люди настолько растиражировали и плохо, неграмотно, с ошибками и с нарушением всех мыслимых обстоятельств, которые дороги для писателя, растиражировали его и настолько, помните ведь слово «инфляция» в Средневековье означало порча денег, порча монеты. Вот они допустили такую инфляцию Набокова, так сказать, эдиционную, да, издательскую, что Дмитрий Владимирович был уязвлен необычайно всем тем, что происходило. А ведь что сделал он сам? Он всего лишь просил, чтобы набоковские тексты были тщательно выверены и вычитаны, чтобы издание той или иной книги было согласовано с ним, чтобы порядок появления на свет его произведений тоже как-то был бы запланирован и согласован с сыном. Все это совершенно естественные вещи. Кроме того, Дмитрий Владимирович не хотел, чтобы печатались незаконченные тексты. А таких много оставалось в архиве Набокова. И все это было нарушено и потоптано. Причем совершенно незачем, совершенно впустую, потому что слава Набокова и его тиражи были такие, что никому было за этим не угнаться. Это был один из самых популярных возвращенных, помните, такой был термин, возвращенных авторов. То есть все было совершенно в порядке. И в деньгах не нуждался сын Набокова. Он нуждался просто в уважении. В уважении, если не его самого, то хотя бы памяти отца. А ведь он сам, приняв возвращенное ему отцовское имение, имение, в котором он сам не рождался и никогда не был, под Петербургом рождественно, немедленно подарил его государству назад. И вот этот человек, мне кажется, был оплеван. Но, как учил нас всех Пушкин, если кто-то в толпе плюнет тебе сзади на платье, это дело твоего камердинера, это платье почистить. И Дмитрий Владимирович вслух, публично, никогда не предъявил никаких претензий. Но мне кажется, что в душе он был глубоко и глубоко уязвлен всем тем, что случилось с Набоковым, с Сирином на его родине.
4: Иван, вы несколько раз встречались с Дмитрием Набоковым. Какова была цель этих встреч и какое впечатление он на вас произвел?
8: По-моему, для него это было такое путешествие в фотографию из семейного альбома. Вы помните, с чего начинается и чем заканчивается чудный его роман Владимира Владимировича, конечно, я имею в виду подвиг, то ли повесть, то ли роман. Мальчик, засыпая, видит над своей кроваткой картинку, где тропинка, извиваясь, уходит куда-то вглубь чаще. А в конце герой этой книги, Мартын, зачем-то идет в Россию. Зачем? Никто не понимает. Но идет он по тропинке, которая извивалась и уходила между сосен. Мне кажется, что Дмитрий Владимирович по этой тропинке уже в сильно пожилом возрасте решил пройти. Для него это было приключение человека, который любит литературу и для которого это забавно. Это была интеллектуальная забава. В ней было много сердечного, в ней было много от любви к своим покойным тогда уже родителям. Но это была для него забава человека культуры. Это было литературное больше приключение. Те коряги, о которые пришлось ему споткнуться на этой тропинке, они только и подтверждали, что тропинка ветвистая, лес глухой, русский лес.
4: Иван, вы говорили с ним по-русски или по-французски?
8: Только по-русски. У него чудный, архаический русский язык. Он картавит, как все эмигранты. Помните, Нина Берберова говорила, что «а вот граф Каковцев картавит так, как будто горло полощет, когда произносит «государь-император». Вот у Дмитрия Владимировича было русское дворянское картавление. Я даже не знаю, как существительное сделать. Из-за картавость, скажем, да. Он говорил спокойно, размеренно. Он говорил так, как говорит человек, который видит с птичьего полета все. Он как бы заранее все знал. Именно потому, что все происходящее для него было забавой и литературой. В самом хорошем смысле этого слова.
4: Он знал, что был внук Алексея Толстого?
8: Он знал, и между нами даже произошел такой разговор. Я сказал ему, что мой дед написал некролог вашему деду. Когда убили Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине, в здании Берлинской филармонии, распсихованные монархисты стреляли в Милюкова, как известно, лидера кадетской партии. Набоков бросился защищать, и пока боксовым ударом, как говорит писатель Набоков, сбивал его с ног, второй в него выстрелил. Смерть была мгновенной. И вот Алексей Толстой написал некролог. Там были слова о белых латах, о белом рыцаре и так далее. Словом, очень такой проникновенный. Но к тому времени Алексей Толстой порвал с эмиграцией и был человеком не рукопожатным. Я хотел на одном из вечеров памяти Набокова, Владимира Владимировича, в 87-м или 88-м году этот некролог прочесть. И один из моих друзей обещал мне принести копию из газеты накануне, сменовеховской, то есть чекистской газеты, но, тем не менее, приветственный этот некролог памяти Владимира Владимировича. Мой приятель обещал мне это принести и не принес. Сказал, черт, забыл, прости. И я Дмитрию Владимировичу сказал, что вот мне было очень жаль, что не прозвучал этот некролог. Мне хотелось, чтобы произошло такое примирение через 60 с лишним лет. Дмитрий Владимирович чуть-чуть прищурился, хотя и так глаза у него были всегда прищурены, и сказал, передайте, пожалуйста, мою благодарность вашему приятелю.
7: Как бы не был Багруфон в сочинении романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной не делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят, другие не могут ему их простить, как не могут примириться, что его гений наконец был признан, что дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.
4: Иван Толстой о Дмитрии Набокове, умершем 23 февраля. В передаче звучали отрывки из интервью Дмитрия Набокова и музыка из фильма Стэнли Кубрика «Лолита».
9: Голосовой помощник «Радио Свобода».
10: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
9: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
10: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
9: Свобода становится еще ближе.
11: Кто из политиков сделает вас богаче?
12: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
13: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
14: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
15: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
16: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
17: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
18: Не будет экономического роста.
17: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
18: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущая Инна Светлова. Эфир 17 марта 1978 года.
19: Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете еженедельную передачу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом.

0: У микрофона Инна Светлова. Сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я намеревалась построить совсем по-другому. Вас ждали корреспонденции из Нью-Йорка, интервью с израильским экономистом, репортаж о проходившей в Западной Германии неделе еврейско-христианского братства и многое другое. Но так уж получилось, что все эти темы сегодня отодвинуты на второй план. События прошлой субботы стали в центре нашей сегодняшней передачи. Я еще раз напомню вам о том, что произошло. Вы услышите также сообщение Виктора Мартина о первой реакции в мире на события этой кровавой субботы, отклики международной прессы и корреспонденцию из Тель-Авива. Итак, что же произошло? Надо знать, что такое суббота в Тель-Авиве, чтобы понять, как верно рассчитан был злодейский план палестинских террористов, напавших к концу дня 11 марта на два пассажирских автобуса по дороге из Хайфы в Тель-Авив. Суббота, шаббат – единственный выходной день в Израиле, и потому кто только может находится в этот день в дороге, то ли на пикник едут за город, то ли в ближайший лес, в гости к родственникам или пообедать в ресторан. Короче, израильтяне в этот день в пути. Тем более к вечеру, когда начинается движение автобусов, всю субботу с пятницы вечером, простоявших в автобусных парках. В субботу к вечеру открываются кафе, кино, театры. Жизнь в Израиле еженедельно в Моцей-Шаббат, конец субботы, превращается как бы в маленький праздник. И вот именно в такой момент и произошло потрясшее страну нападение террористов. Высадились они на берегу моря около кибуца Мааган-Михаэль, куда прибыли на двух резиновых лодках, вооруженные минометом, ручными пулеметами и гранатами. И с этой точки на карте Израиля и начался кровавый след, который проследить стало возможно лишь на завтра. В районе кибуца нашли труп 39-летней американки, которая фотографировала редких птиц и в этот момент была настигнута палестинскими террористами. Она стала их первой жертвой. Затем они остановили маршрутное такси, ехавшее мимо, убили шофера, пассажиров и на захваченном «Мерседесе» направились в сторону автострады Хайфа-Тель-Авив. Как стало позднее известно, целью операции было захватить в качестве заложников послов Великобритании, Румынии, посла Ватикана и представителя ООН в Израиле, а затем переправить их на самолете в Дамаск. И потому террористы прорывались на юг к Тель-Авиву. На шоссе они захватили автобус, полный возвращавшихся с экскурсии сотрудников автобусного кооператива «Эгет» и их семей. Среди них около 20 детей. Водителя автобуса террористы заставили повернуть в направлении Тель-Авива. По пути они стреляли в проходящие мимо автомобили, бросали гранаты, ранив и убив таким образом сразу множество людей. Затем был захвачен террористами, эль-фатаховцами, второй автобус, пассажиров которого пересадили в первый и продолжали двигаться в направлении Тель-Авива. На самом подъезде к городу, около кантри-клуба, излюбленного места отдыха многих израильтян, обычно переполненного по субботам, израильскому военному отряду удалось остановить автобус. Но во время перестрелки террористы его взорвали. Эта страшная, бесчеловечная акция стоила жизни многим. Погибло 32 человека. Более 80 тяжело ранено, обожжено, искалечено. Среди убитых трое детей. Среди раненых десятки. Первые похороны состоялись уже в воскресенье. Хоронили 5-летнюю девочку. Отца привезли на похороны из больницы. Он тяжело ранен. Израиль вновь хоронит своих детей, убитых руками палестинских террористов. После Маалота, после Кирьят-Шмона, после кровавой бани в Лоди, после бесчисленных взрывов в кинотеатрах, магазинах, на рынках. В Израиле особенно ощущают потерю каждого человека. Семьи там большие. Всегда кого-то это лично касается. То ли брат, то ли друг, то ли сосед, то ли родственник соседа или коллеги. И каждая очередная акция, каждая новая жертва террористов – общенародное горе. Сколько горя принесло Израилю 11 марта, представить нетрудно. В Израиле все еще хоронят жертв этой кровавой субботы. В израильских газетах помещены рассказы очевидцев, переживших нападение террористов. Вот некоторые из них.
1: Рассказывает Авраам Шамир, житель Хайфы, член кооператива «Эгет», возвращавшийся с экскурсии вместе с семьей в первом из захваченных автобусов. «Когда мы возвращались обратно в Хайфу и находились в 3 километрах севернее Кирьят-Ольга, наш автобус неожиданно был обстрелян из автоматов. Водитель был ранен. Он остановил автобус на обочине шоссе. Мы выскочили наружу и легли на землю. Выстрелы продолжались. Кто-то кричал, что надо сесть в автобус и попытаться скрыться на нем. Мы были слишком ошеломлены, чтобы сделать это. Вдруг возле нас остановилась белая машина «Мерседес». Из нее вышли террористы и приказали нам сесть в автобус. В автобус село 56 человек, в том числе 20 детей. Террористы раздали нам прокламации. Один из них, на вид лет 20, все время истерически кричал: «Это наша земля!». Террористы приказали другому шоферу Эгеда, который тоже был ранен, сесть за руль. Во время езды террористы беспрерывно стреляли по проезжавшим мимо автомашинам и патрульным машинам полиции. Вблизи Country Club автобус попал под перекрестный огонь. Насколько я понял, путь вперед преграждал заслон. Сотрудники сил безопасности пробили шины автобуса, и он остановился. Завязался бой между террористами и сотрудниками службы безопасности. Мы все лежали на земле. Несколько террористов спрятались среди нас, чтобы их не подстрелили. Автобус был полон людей, так как террористы перевели в него 15 человек из другого автобуса, который стоял неподалеку от нашего и был охвачен огнем. В автобусе было много раненых, пострадавших от выстрелов, произведенных по автобусу снаружи. Раненые лежали в проходах. Перестрелка продолжалась, и автобус загорелся. Я закричал, чтобы люди выходили наружу. Каждый старался вынести с собой одного раненого. Я сумел вынести одну из своих дочерей. Мы залегли в 20 метрах от автобуса. Я увидел террориста, беспрерывно стрелявшего по сотрудникам сил безопасности. Я пролежал еще около получаса на этом месте, а затем меня увезли в больницу. Не знаю, что сталось с моими дочерьми.
0: Газеты публикуют также и другие рассказы очевидцев. Вот рассказ Майи Сусинской, 22 лет. «Я увидела двух человек. Один стоял на дороге и крепко держал что-то в руках. Другой стоял возле него. Я затормозила немного машину и переехала на левую дорожку шоссе. Я не думала, что это террористы. И вдруг я услышала выстрелы. Тетя, сидевшая позади, закричала. Машина остановилась». Майя Сусинская из Аждода возвращалась с родителями и теткой Батей Кремер из Хайфы. Машина, в которой они ехали, была, видимо, первой жертвой террористов. Родители Майи погибли. Сама она ранена. Госпожа Кремер рассказывает. «Мы услышали выстрелы. Вдруг брат и невестка стали сползать с сиденья. Я не поняла, в чем дело, только потом сообразила, что, возможно, они ранены. Я вышла из машины и увидела человек 5-6. Сначала я думала, что это пришла помощь, но потом услышала выстрелы. Эти люди стояли на дороге и стреляли во все стороны». Майя пыталась остановить машины, шедшие из Тель-Авива. Одна машина остановилась, шофер крикнул, чтобы мы быстрее садились, и доставил нас в Хедеру. Ливана Хадани, находящаяся в больнице Рамбам, рассказывает. «Муж с дочкой сидели впереди, а я позади. Вдруг я услышала выстрелы. Я слышала, как муж закричал, и успела заметить, что он упал. Ливана схватила дочку, пытаясь вынести ее из автобуса. Девочка была ранена в голову и через несколько часов умерла». Все очевидцы рассказывают, что террористы стреляли без разбору по шедшим по дороге машинам, по детям, женщинам. Мир не остался равнодушным к событиям кровавой субботы, рассказывает Виктор Мартин.
2: Одним из первых откликов на эту акцию явилось заявление президента Картера с выражением сожаления по поводу происшедшего. Нападение террористов на мирных жителей президент Картер назвал бессмысленной жестокостью, свидетельствующей о полном пренебрежении человеческой жизнью. В тот же день в Бейруте было опубликовано заявление руководства террористической группы «Эль-Фатах», которая входит в Организацию освобождения Палестины и представляет собой левое крыло этой организации. Согласно заявлению, Эль-Фатах брал на себя полную ответственность за подготовку и проведение этой террористической акции. Кабинет министров Израиля провел несколько экстренных заседаний, по окончанию которых премьер-министр Израиля Менахем Бегин выступил на пресс-конференции с осуждением этой террористической акции, охарактеризовав ее как зверство, которое Израиль никогда не забудет. Менахем Бегин сказал в частности: на протяжении многих лет мы пытались разъяснить мировому общественному мнению, сказал Менахем Бегин, что эта организация, которая называет себя Эль-Фатах и принадлежит к Организации освобождения Палестины, одна из наиболее коварных вооруженных организаций, когда-либо существовавших в истории человечества. Ее задача, продолжал премьер-министр Израиля, убивать евреев, мужчин, женщин и детей. Она ни разу не нападала на военные объекты. Члены этой организации приходят убивать гражданское население. На сей раз их замысел или приказ был захватить заложников, затем выставить определенные требования правительству Израиля. И если мы не пошли бы на их требования, то они убили бы всех заложников. Так говорил Менахем Бегин, выступая на пресс-конференции в воскресенье 12 марта. На вопрос корреспондента, выступит ли Израиль с акцией возмездия, Бегин сказал, что он не может сейчас ответить на этот вопрос. Однако при этом он подчеркнул, что те, кто в наше время убивает евреев, не могут рассчитывать на безнаказанность. Президент Египта Садат выразил надежду, что совершившееся не отразится неблагоприятно на мирных переговорах. И как бы отвечая египетскому президенту, премьер-министр Израиля сказал, что он также надеется, что случившееся не отразится неблагоприятно на мирных переговорах. Тем временем, в воскресенье 12 марта в центре Москвы, у Дома дружбы, что на Калининском проспекте, состоялась демонстрация, в которой приняло участие около 20 человек, в том числе лауреат Нобелевской премии мира академик Сахаров, его супруга Елена Боннер, член московской группы «Хельсинки» Владимир Слипак и другие. Демонстранты, выступившие с протестом против террористической акции, скандировали «позор убийцам детей», «позор хозяевам убийц». Однако едва демонстранты появились у Дома дружбы с несколькими небольшими написанными от руки плакатами, как на них налетела подоспевшая группа людей в штатском, которые стали выхватывать и рвать на части плакаты. В этот же день академик Сахаров передал зарубежным корреспондентам, аккредитованным в Москве, заявление, в котором подчеркивается, что ужасное преступление террористов было совершено лишь 2 дня спустя после того, как глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат был принят в Москве советскими руководителями. В заявлении Сахарова, в частности, говорится: «позор организаторам, вдохновителям и сообщникам преступления. Позор убийцам детей».
0: Организатором убийств является, по сообщению израильской прессы, ближайший помощник Арафата Халиль Аль-Вазир, известный под кличкой Абу-Джихад. На его счету и убийство израильских спортсменов во время Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году, и нападение на здание израильского посольства в Бангкоке в декабре того же года. Говоря об организаторах нападения, посол Израиля в Западной Германии Йоханан Мерос заявил:
3: Nach außen hin hat sich zum ersten Mal Arafat und die PLO als solche zu dem Verbrechen bekannt. Wir wussten das immer. Wir haben es niemals in Frage gestellt, dass die PLO für alle diese Terroranschläge.
4: Впервые Арафат и его организация официально признались в преступлении.
1: Мы же всегда это знали. Мы никогда не сомневались в том, что именно Организация освобождения Палестины несет ответственность за многочисленные террористические акты и в прошлом, хотя она и прикрывалась именами различных якобы отколовшихся организаций.
0: Глава правительства Израиля Менахем Бегин, выступая на пресс-конференции, подчеркнул, что палестинским террористам активную помощь оказывает Советский Союз. Члены Организации освобождения Палестины получают современное советское оружие, минометы, автоматы, ручные гранаты, взрывчатку советского производства. Кремлевские руководители, заявил Бегин, должны отдавать себе отчет в том, что они творят. Ведь они собственными глазами видели, что делали нацисты в Европе, а в наши дни являются свидетелями того, что способны совершить нацисты Организации освобождения Палестины с людьми, уцелевшими от катастрофы еврейства при нацизме, сказал Бегин. Событиям 11 марта было посвящено и чрезвычайное заседание израильского парламента Кнессета, сообщает из Тель-Авива Виктор Александровский.
4: Выступая на заседании Кнессета со специальным заявлением, глава израильского правительства Менахем Бегин сказал: «Прошли времена, когда убийцы евреев могли оставаться безнаказанными. Мы сумеем защитить наших мужчин, женщин и детей и вырвем зло с корнем. Мы сделаем все необходимое, чтобы оградить наш народ от подобных нападений». В своей речи премьер-министр Израиля предостерег тех, кто допускает существование террористических организаций на своих территориях. «Им придется отвечать за свои действия перед Богом и людьми», заявил Менахем Бегин. «Свободные демократические страны, которые открыли на своих территориях представительство Организации освобождения Палестины, планирующие такие страшные преступления, какое имело место в субботу, должны закрыть учреждения террористов и изгнать их из своих стран». Сообщив, что лидер палестинских террористов Ясар Арафат за 3 дня до налета их на Израиль вел переговоры с советским правительством, премьер-министр Израиля обвинил страны коммунистического блока в том, что они направляют действия террористов, вооружают и финансируют преступную деятельность Организации освобождения Палестины. Выступивший на заседании Кнессета один из лидеров оппозиции и бывший министр иностранных дел Игаль Алон заявил, что государство Израиль не может сейчас вернуться к нормальной жизни, как будто бы ничего не произошло. Необходимо предпринять самые эффективные ответные меры для того, чтобы сломить силы террористов. Однако, подчеркнул Игаль Алон, эти меры не должны сыграть на руку Организации освобождения Палестины и дать ей возможность завести в тупик процесс мирного урегулирования. Вместе с тем, по мнению бывшего министра иностранных дел Израиля, необходимо дать исчерпывающий ответ на вопрос, как могло случиться, что средь бела дня было совершено столь тяжкое преступление в самом сердце страны. Развивая мысль Алона, член Кнессета от правящей коалиции Игаэль Коэн заявил, что в связи с происшедшим назрела необходимость проверить, насколько эффективной является координация различных воинских подразделений, полиции, пограничной охраны, военно-морских сил Израиля. «Мы должны объединить все наши силы для того, чтобы нанести удар террористам на их собственных базах», сказал Игаэль Коэн. По предложению депутата Кнессета от оппозиционного блока Маарах Узи Барама была принята резолюция, призывающая все страны мира осудить убийц.
0: Мир, его прогрессивная часть, осудил убийц. Из Парижа сообщает наш корреспондент Фатима Салказанова.
5: Израиль выживет. Израиль победит. Организация освобождения Палестины – союз убийц. Под этими лозунгами в среду 15 марта в Париже состоялась массовая демонстрация протеста против террористической акции Организации освобождения Палестины в районе Тель-Авива. Израильский налет на палестинские лагеря, расположенные на юге Ливана, не был неожиданностью, пишет парижская газета «Орор». Эта операция была вызвана не столько стремлением к возмездию, сколько желанием покончить, наконец, с военными базами палестинских террористов расположенными вдоль израильско-ливанской границы, пишет далее газета. Организация освобождения Палестины, указывает комментатор, вновь показала всему миру, что ставит перед собой одну цель – уничтожить Израиль, стереть его с лица земли. Со своей стороны, израильский корреспондент левой парижской газеты «Матен» подчеркивает, что Израиль принял решение о нападении на палестинские лагеря на юге Ливана только для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, который неизбежно ведет чрезмерное скопление палестинских вооруженных отрядов на израильско-ливанской границе. Либеральная парижская газета «Quotidien de Paris» высказывает мнение, что Организация освобождения Палестины, совершив в прошлую субботу свою террористическую акцию в районе Тель-Авива, скомпрометировала себя во всей Европе. И не случайно французская республиканская партия, партия президента Франции, пишет газета, внесла предложение закрыть дипломатическое представительство Организации освобождения Палестины во Франции и во всех остальных странах Европейского экономического сообщества. Общий тон комментариев большинства французских газет следующий. Израильский налет на палестинские лагеря на юге Ливана был совершен не из мести, а из желания покончить с лагерями, где готовятся террористические акции против мирного населения Израиля.
0: О реакции в Англии на израильскую операцию в Ливане сообщает наш корреспондент из Лондона Вера Антонова.
6: Английские официальные лица пока что воздерживаются от каких-либо заявлений по поводу израильских военных операций в Ливане. Но английская печать пишет об этих операциях много и подробно. Редко бывает, чтобы газеты самых разных политических направлений настолько сходились во мнениях. Общая реакция английской прессы приблизительно такова. Гнев и скорбь Израиля после очередной кровавой вылазки палестинских террористов можно понять и разделить. Но решение ответить на это злодеяние массированным военным вторжением в Ливан, решение, по мнению английских газет, поспешное и недальновидное. «Таймс», например, пишет, что Израиль пытается обеспечить свою безопасность военными, а не политическими методами. Это, на первый взгляд, более легкий путь. Но вот уже почти 10 лет на вылазки палестинских террористов Израиль отвечает военными акциями, а между тем терроризм не идет на убыль. Солидным газетам вторят популярные. Правая Daily Express подчеркивает, что подавляющее большинство англичан глубоко возмущено преступлением палестинских террористов. Однако отвечать ударом на удар – бесплодная политика, которая создает порочный круг насилия. Левая либористская Daily Mirror в виде исключения соглашается с Daily Express. Премьер-министр Бегин хочет отсечь зловещую руку террористов. Не отсечет ли он вместе с ней и ту руку, которая протягивает оливковую ветвь мира, задает вопрос английская газета.
0: Вот что писали газеты после кровавой расправы палестинских террористов над невинными людьми. Шведская газета «Svenska Dagbladet».
1: Нет слов, чтобы выразить возмущение подобным преступлением. Одновременно встает вопрос, не станет ли эта акция толчком, способным разрушить мирные усилия Египта и Израиля.
0: Датская газета «Allgemein Dagblad» пишет.
1: Варварство. Никаким другим словом не охарактеризовать эту акцию палестинских террористов. Бесчеловечный и холодный расчет, с которым она была запланирована, и методы, которыми она была исполнена. Нет прощения ни террористам, высадившимся на территории Израиля, ни тем, кто руководит этими молодыми фанатиками.
0: Французская газета «Le Monde» писала.
1: Захват заложников, убийство невинных людей, среди которых женщины и дети, всегда было и будет варварством, которое ничем не оправдать. И тот факт, что Организация освобождения Палестины неоднократно утверждает, что вынуждена прибегать к террористическим актам, ничего не меняет. Такое массовое убийство не может быть полезным делу палестинцев. Оно скорее ему вредит, вызывая возмущение как со стороны врагов, так и со стороны друзей.
0: Среди друзей-убийц нашлись и такие, которые цинично заявляют, как это сделал среди прочих и комментатор Софийского радио Кирилл Захариев, что нападение террористов было совершено лишь на военные объекты и среди убитых лишь израильские солдаты. А сообщение ТАСС вам и напоминать незачем, читали, вероятно. И там ни слова об убитых детях, женщинах, ни слова о невинных жертвах самого страшного из пережитых Израилем за 30 лет его существования нападения на мирное население страны. Израиль хоронит жертв кровавой субботы. Как мы уже сообщали, в ночь с 14 на 15 марта израильские войска перешли южную границу Ливана. В заявлении военного командования Израиля подчеркивалось, что удар израильских частей не направлен ни против мирного ливанского населения, ни против ливанской армии, ни против межарабских сил безопасности в Ливане. Цель операции – нанести удар по террористам и их сообщникам, чтобы обеспечить жизнь и безопасность гражданам Израиля, заявило командование. Операция, говорится далее в заявлении, предпринята не с целью возмездия, потому что ничем нельзя возместить убийство невинных людей – мужчин, женщин и детей. Но для защиты государства и предотвращения новых налетов палестинских террористов, которые используют территорию Ливана для ударов по Израилю. Израильские войска закрепились в 10-километровой полосе, прилегающей к границе с Израилем, предварительно уничтожив в Южном Ливане ряд укрепленных палестинских лагерей. Выступая на пресс-конференции, израильский премьер-министр Бегин подчеркнул, что силы Израиля не будут выведены из Южного Ливана до тех пор, пока не будут даны гарантии невозвращения палестинцев в эти районы. Нашу сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я хочу закончить сообщением ТАСС от 12 марта, то есть на завтра же после нападения террористов на автобусы в Израиле. Сообщение касается пресс-конференции Ясира Арафата. Я цитирую. Говоря о результатах своего визита в Советский Союз, Ясир Арафат подчеркнул, что состоявшиеся в Москве переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым, министром иностранных дел Андреем Громыко дали новый импульс борьбе палестинского народа. Это сообщение ТАСС от 12 марта.

0: На этом заканчивается наша сегодняшняя передача о жизни евреев в разных странах мира. Слушайте нас через неделю в это же время на той же волне. Шалом!
1: Эфир 17 марта 1978 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди...

0: Данила.
1: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
1: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
1: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
9: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

0: Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
2: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по силе ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеловской книги?
2: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Секер энд Уорбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Уорбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Уорбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
2: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдизионе Аурора Фиренце, Эдизионе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдизионе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хроники текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Памяти Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик – некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя, она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавши в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68-го года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался. Но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма. О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция «Арцук». Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 1941-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организации русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 1941 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры, теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма», ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страх, страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславия и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
0: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
1: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
0: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать дотирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась, не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на «Радио Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которыми я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против популяризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая

трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них... Все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, чтобы в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение», соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева, и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества, музыка «Crystal Silence», «Чик Корея», подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Я не очень понимаю. Вы верите в нашу

0: экономику меньше, чем наши враги.
1: Но мы опираемся на цифры.
2: Опора на цифры и налоги. Министр финансов Антон Силуанов хвастается. Россияне справляются.
3: Были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
2: Как вернуть экономический рост? Вместо оптимизации – бережливка.
1: Взять ту же там бережливку, бережливое производство. Ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
2: О ключевой причине экономических бедствий России – войне против Украины – чиновники экономического блока на экономическом форуме напрямую не упомянули ни разу. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
0: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
2: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех. Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
4: Западная часть экономики в такой находится тряске, да, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает, африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
2: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили, деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге, посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия?
5: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучала у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активной. Вот, а потом, значит, уже начался где-то с 24-го года спад, и 24-й, 25-й, вот теперь начало 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия, вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали и на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время. этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции, мы теперь стали развивать внутреннюю экономику, другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции, тогда они будут развивать собственную экономику и будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
2: Ну еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм, мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?
5: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги из страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же уходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
2: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник уловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
6: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны, обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
7: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективная причина, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
6: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
8: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
6: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой «бережливки».
1: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот, и сейчас, понятно, ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда. Потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
6: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборону и силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
3: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития. Поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
6: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
9: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
6: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
10: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
11: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность, все в порядке.
6: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
2: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая, такая концепция, но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционной я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения, ну, не то, что чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
5: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизация трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. И нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. Или 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника. А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду ставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда. Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
2: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с AliExpress, как правило.
5: Китайское,
2: да. Да. Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
5: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорил, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный. Выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года, вот лето уже наступило, война не прекращается, и это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратите внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этой инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, оно покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
2: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силанов проговорил только про НДС, хотя повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
3: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
12: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
13: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
12: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
14: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
12: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
15: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.

0: В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
1: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом. Оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
0: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
2: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики, но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
0: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
3: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
0: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
4: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже агонизировало. Теперь это реальность Крыма, потому что, атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает.

0: налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
1: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
2: Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» — это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
1: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
3: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
1: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
4: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
1: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
5: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
1: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема – с топливом.
6: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цены другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
1: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
9: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП – 1,8%, промышленное производство – 0,9%, инфляция – плюс 15,6%, долги по зарплате – плюс 94%.
1: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
3: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, Туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
1: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
4: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
1: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
10: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
1: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
11: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, а вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, и вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть, ну, вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракты, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это, ну, какие достижения, такая выставка, с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «Арти», очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, ну вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
1: Над форумом рядом с флагами Армении и Бангладеша реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
6: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
1: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
12: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это...
1: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
3: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
1: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
13: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Z-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
14: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
15: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров-представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
4: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
16: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
16: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
6: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад?» озвучил несколько сценариев для России.
17: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим. Поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская и китайская гегемония в любом случае. Потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
18: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продляться еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
19: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
20: Извините,
19: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь в пушки собирать.
20: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
19: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
20: Извините, можем, пожалуйста, попросить либо охрану?
19: Да я сам с этой тварью, блядь, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
20: А вы представьтесь, пожалуйста.
19: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребенюка. Подписывайтесь на меня. Чтобы знать, чтобы быть, нет, чтобы быть в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом.
20: Извините.
19: Но он учит, как делать бизнес. Он учит.
20: Но здесь не только он находится, вы нас сейчас обижаете, вы извините.
21: Да, да. Да. Можно
20: давайте
21: мы...
20: Удачи. Спасибо вам большое за вашу оценку.
19: Опора России, будьте умнее. Будьте умнее.
20: Мы разберемся без вас. Спасибо.
1: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
22: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
2: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
1: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
3: Надежных и безопасных мест в нашем мире не осталось. К нам приезжают люди, как в ковчег, действительно, они понимают, что они делают. Поэтому, на самом деле, несколько ударов вообще, мне кажется, мы никого впечатления сейчас не произвели.
1: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня, на завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. Один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
4: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
1: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу. Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметив, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
5: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь без крушений на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат. За территорию другого субъекта, я не имею права комментировать.
1: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неэффективной, по какому маршруту летели украинские беспилотники, возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО и использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система Starlink, говорит украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
6: Ну, долетели, как обычно. Мы уже часто, уже 2 года летаем и делаем то, что нам надо. Но не всегда получается хорошо, потому что все-таки какое-то ПВО у россиян еще оставалось. А сейчас его становится все меньше и меньше. И концентрация его по-прежнему остается высокой вокруг Москвы и Московской области. Частично они пытаются защищать еще и Ленинградскую область, но не по всей и не всеми средствами. Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А «Панцирь-С», вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, видел какую-то стрелкотню, слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел. А вот эта вот стрельба какого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большое время для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России, а потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как в настоящий момент расположена система ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадие России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink'ом не пользовались, потому что использование Starlink'а, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы как бы влияние Starlink'а на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink'у нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Вот, например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
1: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем, в 2036 году, Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института «Царьград», православного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев так вкратце описал все три сценария.
7: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее. Распад Евросоюза. И в 1950 году лидерство, обеспечение мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
1: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей так называемой СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа и предотвращение его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он, в частности, сказал.
8: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
1: Повторю, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали, но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
8: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
7: То есть он сейчас сам об этом скажет.
8: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые спящие в матрице и на разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
1: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
9: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен, с ним нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных, ни ваших, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техники, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философы занимаются этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
1: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
10: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программы по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих всеобъемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
1: Это был министр экономического развития России Максим Решетников, а Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы помочь растопить лед. Лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер Макс исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
11: Какова дальнейшая судьба Макса? Простите. Удалили из App Store?
12: У него все будет хорошо, я уверен.
11: Будем как-то решать этот момент с App Store, с айфоном?
12: Будем решать.
1: Пресс-службе разработчика мессенджера Макс компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям Макс в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера Max статус шпионского программного обеспечения spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, «зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла». Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных так называемых «полетных зон», контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
13: Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана.
1: Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка Хизбалла уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила об этом президента Ливана. В заявлении Хизбаллы говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
14: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технология, которую инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории, и называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GSC собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung, официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно. Разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит. Нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Но и от шутки «эта технология вечного будущего», кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина, за 5-10 минут и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет. С 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похоже, когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
1: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
15: Сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. И вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, я всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. И мы очень благодарны всем. Мы все в нашем сердце, особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
1: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
16: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
0: Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
17: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
17: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось.

0: Положены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит, и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью к настоящему времени Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию, Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха. Когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то

0: их командам, поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно. Очень интересно наблюдать. До войны, например, этих же людей все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Все вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
0: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят. Исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну, Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец.
1: Жить нормально снова, как раньше.
0: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков, даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы... Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне... Любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе. в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дело, то мы бы не имели. И это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел за 100.
1: На несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать с ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала ни иммиграцию, не планировала. И всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война, и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил: да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, может быть, Рамзан Кадыров, какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными. Эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие: да, как сказал президент, так и будет. И они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров — согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Поэтому дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: Поступок Набиуллиной, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну.
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Mm-hmm. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. «Lost in translation». Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной. Серая обложка подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
11: Это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это Animal Farm, скотское хозяйство или скотский хутор, и 84-й год. Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвелл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвелл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, глава главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина, пытали и убили. И более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
10: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
11: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время Виктор Голландс просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Secker and Warburg, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвелл умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвелла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвеллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвелл думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвелл. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
10: Маша, а какова судьба русского издания книги?
11: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка, маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвелла по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Édition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдизионе Аурора Фиренце, Эдизионе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдизионе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
10: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик – некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты. Было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда. А вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издания издательств типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», а это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя, она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла, у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «МИК» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это опять же были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом.

Анжея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк,

0: входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства.
0: Конец цитаты. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцуг перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцуг проработал в 42-м году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации ТОТ. С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцугу удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцуг, оно было написано на русском языке. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцуг не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД, Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцуг. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцуга в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцуг, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцуг был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х газеты, под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 66 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
0: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Ну, газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось. Что ж, это была последняя передача цикла рассказов о непростых людях, которые 5 последних лет звучали на радио «Свобода». Я бы хотел в первую очередь сказать огромное спасибо Ивану Никитичу Толстому за приглашение, за терпение и за постоянную заботу, которой он меня окружал. А вместо подведения итогов я бы просто назвал несколько принципов, которыми я все эти 5 лет старался в своей работе следовать. Во-первых, я всегда перед подготовкой передачи ставил себе вопрос, а есть ли у меня что-то, что я могу добавить к уже известным фактам? Вообще, я не имею ничего против популяризаторов и даже против тех людей, которые пересказывают Википедию на Ютубе. Это полезная просветительская деятельность. Но для себя самого я поставил такое условие – не ограничиваться просто пересказом, а всегда стараться рассказать что-то новое. Ну, далее, я, конечно, хотел, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Многие мои персонажи – люди авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографии, не очень сложно. Но при этом я принципиально против суггестивных практик. Знаете, когда повествователь буквально хватает слушателя за грудки и пытается донести до него свет своей истины. Я как раз видел свою задачу как, по возможности, беспристрастного хрониста, который реконструирует биографии по документам, не вчитывая в них далеко идущие интерпретации. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателей. Были даже ситуации, когда из одного и того же изложения разные слушатели делали диаметрально противоположные выводы. Ну и главное, все мои рассказы, без исключения, были бы невозможны без потрясающей поддержки и помощи коллег. Кто-то давал верное направление поиска, кто-то делился со мной любезно документами и материалами, кто-то по моей просьбе работал в недоступном мне архиве. Так что все успехи этого цикла передач – это всегда командная заслуга, ну а вот все ошибки – это уже моя личная вина. Ну и, конечно, большое спасибо вам, дорогие читатели и слушатели. Был очень рад работать для вас. До свидания.

На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». И, как объявил сам Игорь Романович, это его последний сюжет в нашей серии. И в целом последняя программа «Поверх барьеров» в нынешнем формате. Наступило время больших бюджетных сокращений. Ваш покорный слуга также подпал под эти сокращения. Все мы всегда надеемся на перемены к лучшему, но пока что новые программы будут заморожены. О сроках бюджетных холодов я сказать ничего не могу. Но и жаловаться на судьбу я считаю нечестным. За 38 лет работы на радио, включая 7 лет фрилансерства, я встречал только самое доброжелательное к себе отношение. Никто и никогда не указывал мне, что делать или какие передачи нежелательны. Это были годы абсолютной свободы, счастливейшие годы. Работать рядом с такими виртуозами, как Марина Ефимова, Борис Парамонов, Александр Генис, Петр Вайль, Сергей Юринен, Игорь Померанцев, равносильно прохождению лучшего из университетов. Я учился не только у микрофона и не только у редакторов, но и вне студии, у директора Юрия Гендлера, у историка и переводчика Марио Корти, у режиссеров с виртуозным художественным слухом, у Руслана Гелисханова и Ильи Бобчинецкого. Все, что я умею от них, все, чего не знаю от себя самого. Сегодня прозвучал последний выпуск «Поверх барьеров». Я подобрал его так, что в нем было и культурное открытие, и непременно сюжет, связанный с историей. Мне хотелось кое-что закольцевать. Дело в том, что самая первая передача «Свободы», тогда еще «Радио Освобождение», была исторической. Она вышла в эфир 1 марта 1953 года. Та самая, которая открывалась словами «Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение». Соотечественники, с давних пор советская власть» и так далее. Текст этой передачи написал историк Николай Иванович Ульянов. И мне хотелось, чтобы автором последней передачи также стал историк. Такой круг от историка Николая Ульянова до историка Игоря Петрова. 73 года передач. Но радиосигнал никуда не исчезает. «Свобода» продолжит передачи в линейке «Поверх барьеров». Но в ближайшие недели это будут архивные программы из нашей сетки прошлых лет. Лучшие из них – наша гордость. Самый ценный памятник, который мы можем оставить в своей работе. Спасибо вам за все отклики, звонки и письма, за критику, за верность нашему эфиру. Этот же выпуск будем считать моей последней сигаретой. Режиссер Юлия Голубева, и ей моя искренняя благодарность за годы сотрудничества, музыка «Crystal Silence», «Чик Корея», подготовил и вел передачу Иван Толстой.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Я не очень понимаю, вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги?
3: Но мы опираемся на цифры.
4: Опора на цифры и налоги. Министр финансов Антон Силуанов хвастается. Россияне справляются.
5: Были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
4: Как вернуть экономический рост? Вместо оптимизации – бережливка.
3: Взять ту же там бережливку, бережливое производство. Ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
4: О ключевой причине экономических бедствий России – войне против Украины – чиновники экономического блока на экономическом форуме напрямую не упомянули ни разу.
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
2: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
6: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех. Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
7: Западная часть экономики в такой находится тряске, да, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает, африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
6: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили, деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге. Посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия?
8: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучала у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активной. Вот, а потом, значит, уже начался где-то с 24 года спад, и 24-25, и вот теперь начало 26-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия. Вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали и за день на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции, мы перестали развивать внутреннюю экономику, другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции, тогда они будут развивать собственную экономику и будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
4: Ну еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм, мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?
8: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражается в совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет тут под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же ходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
4: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник ловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
9: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны, обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
10: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективные причины, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
9: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
11: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, от чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
9: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой «бережливки».
3: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот и сейчас понятная ситуация, ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда. Потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
9: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборонный силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
5: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития, поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
9: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
12: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
9: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
13: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
14: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность в порядке.
9: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
15: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая концепция, но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционно я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения, ну, не то чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
8: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизация трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. Не нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. И 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду ставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
15: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с AliExpress, как правило.
8: Китайское, да.
15: Да. Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане, и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
8: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорил, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный. Выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которую играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года, вот лето уже наступило, война не прекращается, и это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратите внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этого инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, оно покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
15: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Силуанов проговорил только про НДС, хотя повысился не только налог на добавленную стоимость. Ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силуанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне, скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
5: Налоги-то растут, и были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
16: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
17: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
16: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
18: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
16: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 2026 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
19: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
16: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек объясняют образовавшуюся пустоту.
20: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань, а уже потом... Я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
16: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
21: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
16: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государству. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
22: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
16: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
23: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия, опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
16: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
15: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь, вот если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
8: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России, помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный. Не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться, и тебя не закрыли. Поэтому, кроме обычных налогов, есть коррупционный. Коррупционный очень хорошо корректируется на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги, и население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи, они привыкли к контактным платежам, смартфоны, все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку, бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налога, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали, как бизнес реально живет.
15: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить людей. Люди,
8: блокировки сломали, ну как вам сказать, блокировки начали ломать психику и потребители, и бизнеса, и сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным, соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают, потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают, да? Тут начинается раскручиваться цепочка, да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов, то есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврат от денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги, но не очень получается, народ у нас настырный, и довольно большие суммы снимают, несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки, посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут, они деньги под подушкой держат. А тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно, не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его, безобразие.
15: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать. Попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой. Теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще устроено?
8: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать. значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется.
15: Вот это реальная история, которую загнали российские. Игорь, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть

0: После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя, бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
3: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они, вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот очень смешно, очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей, Все ворчали по

0: по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну как бы уже, ну давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
1: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
0: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, он же нашего сейчас убедит и войну закончит, он же пообещал ее закончить,
1: и
0: наконец-то.
1: Будет жить нормально снова, как раньше.
0: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя. То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило. Главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. Теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь. Я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне... Любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дело, то мы бы не имели. И это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что с границы они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел
1: на
0: за 100.
1: Несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом, да, потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси-истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это все война, и связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они остались на месте. А на уровне ниже, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, Рамзан Кадыров, какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Поэтому дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, 23-го года. До того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений «App Store». Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
1: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
0: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
2: Надежных и безопасных мест больше в мире не осталось. К нам приезжают люди, как в ковчег. Действительно, они понимают, что они делают. Поэтому, на самом деле, несколько ударов. Вообще, мне кажется, никакого впечатления сейчас не произвело.
0: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня, на завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. Один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
3: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
0: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу. Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметив, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
4: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь без крушения на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат за территории другого субъекта, я не имею права иммунитета.
0: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неэффективной, по какому маршруту летели украинские беспилотники, возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО и использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система «Старлинг», говорит украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
5: Ну, долетели, как обычно. Мы уже часто, уже 2 года летаем и делаем то, что нам надо. Ну, не всегда получается хорошо, потому что все-таки какое-то ПВО у россиян еще оставалось. А сейчас его становится все меньше и меньше. И концентрация его по-прежнему остается высокой вокруг Москвы и Московской области. Частично они пытаются защищать еще и Ленинградскую область, но не по всей и не всеми средствами. Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А панцирь С, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, я какую-то стрелкотню слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел. А вот эта вот стрельба какого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большое время для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России, а потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как на настоящий момент расположена система ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадия России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink не пользовались, потому что использование Starlink, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы как бы влияние Starlink на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
0: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем, в 2036 году, Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института «Царьград», православного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев так вкратце описал все три сценария.
6: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом, в 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы, у нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
0: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей, так называемые СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа и предотвращение его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он, в частности, сказал.
7: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
0: Повторю, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали, но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
7: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
6: То есть он сейчас сам об этом скажет.
7: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые «спящие» в матрице и разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
0: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
8: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен, с ним нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных, ни ваших, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техники, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философ занимается этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
0: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
9: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программу по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих объемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
0: Это был министр экономического развития России Максим Решетников. А Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы помочь растопить лед. Лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
10: Какова дальнейшая судьба «Макса»? Простите, удалили из App Store?
11: У него все будет хорошо, я уверен.
10: Будем как-то решать этот момент с App Store, с iPhone?
11: Будем решать.
0: Пресс-службе разработчика мессенджера Макс компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям Макс в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера Max статус шпионского программного обеспечения Spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, «зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Хизбалла». Участники контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных, так называемых «полетных зон», контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.
12: «Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана».
0: Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка «Хизбалла» уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила об этом президента Ливана. В заявлении «Хизбаллы» говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
13: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технологии, которые инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории, и называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GSC собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно, разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит, нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Но и от шутки «эта технология вечного будущего» кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина, за 5-10 минут и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет. С 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похожее когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
14: Сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. И вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, я всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. Ему очень благодарны всем. Мы все в нашем сердце, особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
0: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
15: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
16: Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
17: Говорит Радио Свобода.
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
17: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
18: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
19: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом, оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутно.

0: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики, но поскольку война почти закончилась, думаю, переживать не о чем.
1: Про то, что все идет к завершению, и правда говорил Владимир Путин на пресс-конференции после Парада Победы.
2: Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем?
1: Блогер и политик Максим Кац на своем канале на Ютубе проводит исторические параллели, отмечая, что полуостров превращается в остров, а ситуация в российской экономике оставляет желать лучшего.
3: Бензин по талонам. Это что-то из конца 80-х, когда советское государство уже организировало. Теперь это реальность Крыма, потому что, атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал по сути единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
1: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
4: Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» — это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
1: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
5: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
1: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
6: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина,

0: и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
1: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
2: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой и всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые непонятно, как российская армия будет решать.
1: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема – с топливом.
3: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
1: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
5: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа. Коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
6: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП 1,8%, промышленное производство 0,9%, инфляция плюс 15,6%, долги по зарплате плюс 94%.
1: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
7: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, Туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
1: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
0: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
1: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
8: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы... таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
1: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
9: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, а вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракты, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это какие достижения, такая выставка, с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии, Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «RT» очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад отражены в этой выставке достижения такого антинародного хозяйства.
1: Над форумом рядом с флагами Армении и Бангладеша реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
3: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
1: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
10: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это...
1: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
7: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно. Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
1: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
11: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому, что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому, что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
1: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
6: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
1: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
12: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
1: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров-представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил сети X после прилета в Россию.
0: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
1: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
13: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
1: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
13: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
1: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
3: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
1: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад» озвучил несколько сценариев для России.
14: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение в СВО и противостояние Западом. В 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американская и китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
1: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
15: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продляться еще минимум поколения.
1: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
16: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
17: Извините,
16: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь в пушки собирать.
17: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
16: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
17: Извините, можем, пожалуйста, попросить...
16: Да я сам иду. Я рядом с этой тварью, блядь, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
17: А вы представьтесь, пожалуйста.
16: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребенюка. Подписывайтесь на меня, чтобы знать, чтобы быть, в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес, Он никогда не занимался бизнесом,
17: извините,
16: но он учит, как делать бизнес. Он учит.
17: Но здесь не только он находится, вы нас сейчас обижаете, вы извините.
18: Да, пожалуйста. Да. Можно
17: давайте
18: мы...
17: Спасибо вам большое за вашу оценку.
16: Опора России, будьте умнее, будьте умнее.
17: Мы разберемся без вас. Спасибо.
1: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
19: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Я не очень понимаю. Вы верите в нашу экономику меньше, чем наши враги?
3: Но мы опираемся на цифры.
4: Опора на цифры и налоги. Министр финансов Антон Силуанов хвастается. Россияне справляются.
5: Были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
4: Как вернуть экономический рост? Вместо оптимизации – бережливка.
3: Взять ту же там бережливку, бережливое производство. Ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
4: О ключевой причине экономических бедствий России – войне против Украины – чиновники экономического блока на экономическом форуме напрямую не упомянули ни разу.
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об одном из немногих мероприятий экономического форума в Петербурге, за которым еще стоит следить. Это по версии делового издания «The Bell». Встретились как-то в одной комнате Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, замглавы администрации президента, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, действующий министр экономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов. Глава Центробанка отсутствовала. Остальным собравшимся Макаров и говорит.
2: Но как в таких условиях решать ту задачу, которую поставил президент по возвращению российской экономики на траекторию устойчивого роста?
6: Полтора часа пытались понять, что же делать. Господин Макаров, как правило, довольно циничный и въедливый, в этом году, по ощущениям, как-то понизил градус своей циничности и въедливости. Посему спикеры справились. Проблемы в экономике, мол, у всех. Господин Орешкин даже подготовил цитаты чиновников из Индии, Германии и Новой Зеландии. Ну и в целом сформулировал, что же делается вообще в мире, как все происходит, как все плохо. Давайте его тоже послушаем.
7: Западная часть экономики в такой находится тряске, да, в лихорадке, можно сказать, да. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится. Переносится на весь мир. Мы видим то, что происходит на Ближнем Востоке. Это тоже лихорадит весь мир. Да, понятно, что нас это, конечно же, касается. Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает, африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, реализовывать структурные изменения. Думаю, мы сегодня об этом еще поговорим обязательно. Президент эту задачу год назад четко поставил перед правительством, перед региональными органами власти. Изменения структурные, реализация потенциала внутреннего, новых внешних возможностей – это то, конечно, что будет помогать двигаться вперед.
6: Господин Силуанов, оказавшийся между двумя Максимами и наверняка пожелавший российскому бюджету меньшего дефицита, похвастался, как здорово, что налоги повысили, деньги в бюджет пошли. Господин Решетников, кажется, родил новый экономический термин «бережливка». Мы к нему еще подробнее отдельно вернемся, отдельно процитируем. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Ну вот пленарка в таком составе, плюс обычно Набиуллина, это такой традиционный жанр экономического форума в Петербурге. Посему есть с чем сравнивать. Мне хочется узнать, вот расскажите, пожалуйста, ваши ключевые впечатления, какие они у вас остались после этого мероприятия?
8: Да довольно скучно, потому что, ну, в общем, все так предсказуемо. Все в российской экономике отлично, все в российской экономике прекрасно. Проблем у российской экономики нет никаких. У нас все под руководством президента цветет и колосится, но какие-то трудности извне к нам приходят, но они не могут пошатнуть нашу прекрасную, крепкую российскую экономику. Это так скучно и так предсказуемо. Я даже, знаете, угадал фразу, которая прозвучала у Орешкина, но я думал, что ее скажет Путин, но может в пятницу повторить, что обратить внимание, что мы за последние там несколько лет выросли на 10%, а другие страны выросли всего 3%, вот мы какие молодцы, у нас ускоренный рост. Только это, конечно, кривая история, потому что рост был в первый год, когда был военный подъем, потом, значит, два года был такой подъем на основе уже манипуляции статистикой довольно активный. Вот, а потом, значит, уже начался где-то с 2024 года спад, и 2024-2025, и вот теперь начало 2026-го спад. Но они берут длинный период, берут как бы годы, когда росли, складывают с годами, когда падают, получается, что суммарно выросло 10% за время войны. Но просто не война, а радость какая-то, бытия. Вот не было бы войны, не было бы такого роста. А тут вот войну начали и на 10% выросли. Надо почаще воевать и подольше воевать. Был же высказывание Орешкина в свое время, этого красавца, который сказал, что ну вот как хорошо, что на Россию наложили санкции, мы теперь стали развивать внутреннюю экономику, другие страны нам завидуют, нам другим странам тоже надо нарываться на санкции, тогда они будут развивать собственную экономику и будут копировать успешный опыт экономики России. Представляете, какая дивная фраза?
9: Ну, еще мне у Орешкина показалось как-то, что вот он так очень лихо поставил на вот и баутизм, мол, у всех проблемы, чего вы вообще с нас тут еще и спрашиваете. На ваш взгляд, насколько вообще уместна такая тактика перед лицом вопросов о том, как же возродить экономический рост в России?
8: Знаете, как русский народ говорит, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Вот это как раз про то самое. Значит, когда там какой-то невысокий рост в экономике Германии или невысокий рост в экономике США, то от этого общее благосостояние не очень сильно падает, потому что экономика огромная. 1% роста экономики США или экономики Германии выражает в совершенно других абсолютных цифрах, чем рост экономики России, где огромная масса населения, люди крайне бедные, где экономика очень устарелая, где нужны огромные инвестиции в то, что вкладывать. Кстати, обратите внимание, как-то ни в одном из этих выступлений, которые вы тут упоминаете, не прозвучало даже слово «инвестиции». Может быть, они сказали, мы в сообщениях это не увидели. Но эту тему не обходит вообще, хотя это одна из самых больных тем. Россия перестала вкладываться в себя, зато российские крупные компании очень активно выводят деньги из страны. И довольно больших масштабах Россия, несмотря на все санкции, остается, ну как вам сказать, чистым кредитором мира. То есть она в другие страны отправляет денег больше, чем сама зарабатывает на этих странах. То есть те, кто только могут, все возможные деньги из страны вывозят, потому что понимают, что никаких разумных историй для вложения денег в России нет. Либо прилетит украинский дрон и сожжет, либо придет генеральная прокуратура и отнимет тут под тем или иным предлогом. Поэтому, конечно, все, что Россия зарабатывает, в значительной степени тут же ходит за рубеж. А потом они долго обсуждают, что им бы надо интенсифицировать инвестиционный процесс в Российской Федерации. Это очень смешно и глупо, но это такая вот российская вертикаль власти.
9: Ну, кстати, инвестиции там прозвучали, но именно в вопросе господина Макарова, и как раз-таки, отвечая на него, чиновник уловко увильнул, и вот таким вот образом родился тот самый термин «бережливка». Давайте как раз у нас готов по этому поводу сюжет, давайте мы его посмотрим.
10: Как спасти российскую экономику в условиях продолжающейся войны, обсуждали 4 июня на форуме в Петербурге ключевые представители экономического блока правительства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина традиционно входит в число основных спикеров форума, но в этом году отозвала свое участие по личным причинам.
11: Мы сегодня, к сожалению, в чисто мужском составе. Поверьте, у Эльвиры Сергеевны объективная причина, почему она не смогла участвовать. Поэтому я верю, что все мужчины будут настоящими джентльменами и в отсутствие Эльвиры Сергеевны не будут говорить, что во всем виновата высокая ключевая ставка.
10: Помощник президента Максим Орешкин согласился с отсутствующей Набиуллиной по поводу взаимосвязи роста экономики с ростом производительности труда, а также призвал не ждать отмены санкций.
12: Надо не ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был 10-20 лет назад, его уже не существует и никогда не будет. Мир другой. Поэтому действительно, вот чисто оборонительной модели, которая у нас была в 2022-2023 году, мы постепенно переходим в более сбалансированный, и это движение надо только ускорять и усилять.
10: Депутат Макаров, выступавший модератором сессии, резонно заметил. За 4 года в России выросла производительность труда на 3,9%, то есть менее чем на процент в год. И задал вопрос, есть ли рецепт наращивания производительности. Министр экономического развития Максим Решетников усомнился в такой статистике и напомнил о концепции так называемой «бережливки».
3: С одной стороны, мы много говорим о том, что действительно производительность есть функция от инвестиций, вот, и сейчас понятная ситуация. ситуация сложная, но это не значит, что у нас нет ресурсов по производительности труда. Потому что взять ту же там бережливку, бережливое производство, ну, в общем и целом, мы точно не всюду, не везде и не повсеместно ее внедрили.
10: В этом году форум проходит на фоне не самых приятных новостей для российской экономики. В майском отчете Росстат зафиксировал снижение роста ВВП до отметки 0,2% в первом квартале 2026 года. Ключевая ставка Центробанка остается на двузначном уровне. Плюс сказывается нехватка специалистов и повышенная налоговая нагрузка в условиях увеличения расходов на оборону и силовой блок. Впрочем, министр финансов Антон Силуанов оптимистично отметил улучшение ситуации. Мол, после провального для бюджета первого квартала, Силуанов подчеркнул, цитата, несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги растут.
5: Сейчас мы видим, что и налоговые доходы у нас поступают, которые связаны от экономики. Это и прибыль, налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость. По ним можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития. Поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой, с экономическими показателями. А эти показатели, эти параметры налоговые растут.
10: Обсудили на форуме и угрозы, с которыми, по мнению его участников, столкнется Россия. Так, накануне советник главы Роснефти Игоря Сечина, полковник разведки в отставке Андрей Безруков, призвал готовиться к продолжению войны.
13: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
10: Безруков также заявил, что Россия якобы угрожает биовойна и разработанные технологии, позволяющие создать такие вирусы, которые уничтожат нас всех. Чьи лаборатории готовятся к биовойне против России, советник не уточнил. Российская пропаганда, как правило, пугает своих зрителей биолабораториями так называемого коллективного Запада. Обсуждение будущих угроз переплетается с текущими. В условиях продолжающейся почти 5 лет полномасштабной войны и недавней атаки беспилотников петербуржцы высказывают разные мнения по поводу безопасности в городе.
14: В последнее время нет, не чувствуем себя безопасности, потому что очень тревожное время, налеты.
15: Все в порядке. Тем более я живу в таком квартале, который, в принципе, на юге города охраняем. Так что в течение мероприятий городских мне это не мешает, наоборот, придает уверенность, все в порядке.
10: Дефицит федерального бюджета России с января по апрель составил почти 6 триллионов рублей. Это данные Минфина. Ранее источники Bloomberg сообщали, что представители Минфина и Центробанка предупредили Кремль. Если война против Украины не закончится, дефицит будет больше.
9: Ну, о налогах и вот этой вот излишней, возможно, оптимистичности господина Силуанова мы еще поговорим чуть позже. С нами по-прежнему в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, вот хочется отдельно остановиться на этом потрясающем термине «бережливка». Как вы думаете, что вообще экономический блок под этим подразумевает? Ну, там имеется в виду бережливое производство, ну, это есть такая, такая концепция. Но чем это отличается от традиционной оптимизации? Традиционной я имею в виду для российских властей, которые ее периодически проводят. Мы помним оптимизацию образования, мы помним оптимизацию здравоохранения. Ну, не то, что чтобы те, на кого это все это было направлено, остались в восторге от происходящего?
8: Нет, речь идет о том, что была запущена некая программа внедрения методов бережливого производства в производственной сфере. То есть то, чем давно уже российские компании не занимаются, поиском резервов, снижение издержек производства, сокращение расхода материалов, оптимизация трудовых процессов. Это трудная работа, она существует, уже несколько лет идет. Идет она не очень шапка и не очень валка, потому что российские компании в этом не очень заинтересованы. Ну, зачем это делать, когда можно и так хорошо зарабатывать прибыль? Многие российские компании являются монополистами, проще заработать прибыль, повышая цены, чем занимаясь экономией затрат. Поэтому, ну, как бы правительство это заставляет делать, правительство это стимулирует, какие-то там программы идут, но очень-то как маленький интерес российских компаний к этому делу. Потому что, повторяю, это не самый легкий процесс. Не нужно вкладывать большие усилия, нужно преодолевать сопротивление трудового коллектива, и никто не хочет этим заниматься, поэтому это все пустые разговоры. И роста производительности как не было, так и нет. Я уже тут, знаете, как-то ради любопытства посмотрел, сколько лет Путин высказывает одну и ту же фразу, что вот у нас очень низкий рост производительности труда, 1% в год, надо бы ускориться. Я насчитал лет 10, он подряд эту фразу во всех своих выступлениях повторяет. Она у него такая дежурная, что, дескать, вот мы видим некоторые проблемы. Вот производительность труда у нас плоховато, а так все просто очень хорошо. Это такая дежурная фраза, которую он вставляет во все выступления его спичера. Или 10 лет он ее повторяет в одном и том же ключе, и никакого роста производительности не происходит. Почему не происходит? Тоже понятно. А зачем? У меня очень дешевая рабочая сила. Чтобы повышать производительность труда, мне нужно обновлять как технологическую базу, покупать дорогое оборудование. А сейчас еще из-за санкций пойди купи хорошее оборудование. А российское станкостроение померло и почило в БОЗе, поэтому его практически уже и нету. Значит, где я возьму оборудование, чтобы заменить своего дешевого работника? А он такой дешевый, у него такая заработная плата, что зачем я буду ставить какое-то новое оборудование для роста производительности труда? Да пусть он работает ни шатка, ни валка, зато у него очень низкая зарплата. У меня трудовые затраты в издержках производства, оно оказывается маленьким. Поэтому, поскольку в России людям платят копейки, то никакого смысла повышать производительность труда, внедрять более эффективные технологические процессы нет. Обратите внимание, что, скажем, в мире идет довольно мощный процесс роботизации, а Россия по числу роботов на 100 тысяч занятых находится чуть ли не на последнем месте в мире. Кому не нужны эти роботы, когда люди работают за копейки?
9: Хотя весь ПМФ буквально каждый год переполняется этими самыми роботами, которые то пойдут не в ту сторону, то что-то уронят такое, а потом либо еще выясняется, что это оказывается что-то такое перебрендированное с Алиэкспресс, как правило.
8: Китайское, да.
9: Да. Вот еще мне отдельно хочется остановиться на этом слоне в комнате, которого упорно не замечали участники этой панели макроэкономической. Это война против Украины, которая, разумеется, в первую очередь вообще бьет по российской экономике. И вот на прошлой неделе мы с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом обсуждали дефицит бюджета, и он отметил, что в прошлом году вообще-то бюджет верстался так, словно война вот-вот закончится. И в этом году подобное уже явно не наблюдается. Совершенно очевидно как-то, что немножечко депрессивнее уже настроение у экономического блока в этом плане, хотя на людях они довольно-таки оптимистично себя ведут. Но как вы думаете, вообще по вашим наблюдениям, как именно вот это принятие, что ли, как это скорректировало поведение экономического блока в плане и, возможно, и сбор налогов как раз-таки вот таким вот образом и аукнулись? Что здесь было ключевое? Каким образом мы можем сделать вывод о том, что все-таки это принятие наступило?
8: Ну, смотрите, значит, они теперь рассказывают нам дивные сказки, как они хорошо собирают налоги. Кстати, обратите внимание на приятную деталь. Силуанов сказал, что первый квартал был для бюджета провальный. Да, вы слышали эти слова? А когда в январе мы фиксировали растущий дефицит бюджета, Силуанов говорит, да нет, вы просто ничего не понимаете, это мы авансируем, значит, соответственно, гособоронзаказ. И дальше ситуация очень даже хорошо выправится, никаких проблем нет. Теперь он уже говорит, нет, весь квартал был провальный. Выясняется, что все-таки это было не просто авансирование, это был провал по доходам и по расходам. Значит, вот это как раз ситуация характерна, но это как бы та самая игра, в которой играют путинские чиновники, старающиеся ничего не замечать, никакой правды не говорить, слона не замечать. Хотя мы видим, что есть и российские экономисты, которые уже давно говорят, что надо прекращать войну в России к лету этого года, вот лето уже наступило, война не прекращается, и это связано как раз с тем, что, ну, в общем, как бы очень тяжелая финансовая ситуация становится для России. И очень характерно, обратите внимание, значит, Силанов там бодро хвастался, что у него налоги растут. А растет у него в основном налог на добавленную стоимость, НДС. Но дело в том, что надо иметь некую такую в виду особенность этого налога. Он сконструирован так, что он очень точно отслеживает динамику цен. То есть он растет в темпе инфляции. Значит, если, соответственно, у вас НДС вырос на 20%, то реальная инфляция не та дает 6%, которую дает Росстат, а 20%. То есть вот получается, что у него как бы рост доходов налогов по НДС, это просто очень высокая инфляция в экономике России, которая через это как раз и проступает. Ну просто потому, что посмотрите, с чего у вас иначе может быть рост НДС. У вас гражданская экономика падает, да, импорт растет очень слабо, с чего вдруг у вас будет рост НДС, который берется с продаж? Только если то, что продается, дорожает очень высокими темпами. Так что Силанов нам бодро рассказывает о том, что у него в России на самом деле высокая инфляция, поэтому за счет этой инфляции он получает деньги. Но инфляция увеличивает и расходы бюджета, не забывайте об этом. Мы все время говорим, вот вырастут доходы бюджета, но растут и расходы. Российское государство же очень крупный покупатель, оно покупает очень много товаров, услуг, и, соответственно, растущие цены означают, что растут не только доходы бюджета, но и его расходы, так что он не чистый победитель.
9: Игорь, спасибо. И в контексте вот налогов нам еще отдельно хотелось обратить внимание, что, ну, во-первых, в принципе, господин Соломов проговорил только про НДС, хотя повысился не только налог на добавленную стоимость, ну и помимо бережливки, да, вот выяснилось, что планку по налогам Минфин не перегнул, ну, по крайней мере, именно так считает господин Силуанов. И мы с командой «Лицом к событию» в этом плане решили обратить внимание на опустошающиеся торговые центры в ряде городов России. Тому есть широкий спектр причин, в том числе экспансия маркетплейсов, смена потребительских привычек, но есть и вполне, скажем так, налоговые факторы, которые бьют по бизнесу, которые, ну, буквально ноют по этому поводу. И подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
5: Налоги-то растут. И были риски того, что мы можем там где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули.
16: Если послушать министра финансов Антона Силуанова, то все хорошо. А что на практике? Не перегнули ли?
17: Ситуация 2026 год. Зашла в торговый центр за ленточками к выпускному. А у нас вот так все грустно.
16: Торговые центры Москвы пустеют. Куда-то пропали и посетители, и арендаторы помещений. Игнорировать проблему не могут и на Собянинском телеканале «Москва-24».
18: Сегодня эти сотни квадратов в Москве стоят пустые. Торговые центры умирают или переживают временный кризис. И кто в этом виноват?
16: Пустеют торговые центры не только в Москве. Розничная торговля в России переживает самый сложный период за последние 2 десятилетия, сообщают «Известия». Они изучили данные Росстата и опросы участников рынка за первый квартал 26 года. Вот, к примеру, торговый центр в Краснодаре. Справедливости ради, далеко не в центре города.
19: Когда-то здесь были магазинчики, сейчас здесь все пусто и пусто.
16: После начала войны многие бренды просто ушли из России, оставив позади пустующие магазины. Но на их место быстро зашли другие, те, кто занимался импортом знакомых товаров, просто под новым именем. Вот как сами посетители ТЦ-шек объясняют образовавшуюся пустоту.
20: В торговый центр я хожу для того, чтобы померить, посмотреть, какие появились новые коллекции. Уже визуально посмотреть ткань, а уже потом... Я выбираю то же самое на маркетплейсе, только намного дешевле.
16: Еще в октябре 2025 года Союз торговых центров пожаловался в Федеральную антимонопольную службу на демпинг маркетплейсов, то есть занижение цен, назвав ее недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка. По мнению представителей Союза, если ничего не изменится, то ТЦ-шки будут терять арендаторов, а с ними доход от аренды.
21: Почему закрывают? Нерентабельно, нет народу, нет выручки. Все.
16: Ситуацию для бизнеса усугубила и возросшая налоговая нагрузка. НДС и НДФЛ поднимали, чтобы закрыть дыру в бюджете. По той же причине снижается порог по упрощенному налогообложению. То есть некоторые предприятия с небольшим оборотом больше не будут платить меньше по упрощенке. Порог будут поэтапно снижать с 60 миллионов рублей выручки за год до 10. Предприниматели жалуются, что фактически речь не про доход, а про оборот. 10 миллионов – это меньше среднего оборота точки по продаже шаурмы. То есть теперь представителям малого бизнеса придется отдавать не 6, а все 22% своего дохода государству. Повышение налогов закладывается в цену, что сильно бьет и по покупателям. Для них цены выросли, а вот рост зарплат останавливается. Moscow Times пишет, что номинальная средняя зарплата по стране составляет сейчас 112 тысяч рублей. Если денег не становится больше, а цены растут, то как покупать? Издание «Медуза» поговорило с представителями малого бизнеса. Они борются за выживание.
22: Получается, на нас зарабатывают абсолютно все. Арендодатели, сотрудники, государство, поставщики, интернет-провайдеры. У собственника же не остается ничего. И для чего тогда этот бизнес?
16: Бизнес страдает от регулярных блокировок. Мера, которую регулярно вводят под предлогом борьбы с дронами, бьет в первую очередь по владельцам кассовых аппаратов. Предприниматели жалуются на срывы поставок, а дроны продолжают прилетать, в том числе и по Петербургу, в дни Международного экономического форума.
23: Я всегда за позитивный настрой. Но если раньше я хотела развивать сеть, продавать франшизу, то сейчас у меня абсолютная апатия, опускаются руки. Нет желания иногда утром вставать, потому что не знаешь, откуда прилетит, в том числе и буквально.
16: Но что делать предпринимателям, если на главном экономическом форуме страны им рассказывают про сплочение и успех налоговой реформы, а на самом деле все чаще вместо «мы открыты» звучит «мы закрываемся».
9: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем, он с нами в прямом эфире. Игорь, вот если бизнес массово жалуется на падение прибыли и закрытие точек, это можно ли уже считать как признак такой чрезмерной налоговой нагрузки?
8: Конечно. Она и очень большая. Не забывайте, что когда вы говорите о налогах в России, то нужно же говорить полную правду. Она состоит в том, что в России помимо всех прочих налогов, есть еще один налог, он коррупционный, не забывайте об этом. Что всякий бизнес в России так или иначе кому-то платит из чиновников, чтобы можно было жить, развиваться и тебя не закрыли. Поэтому кроме обычных налогов есть коррупционные. Коррупционные очень хорошо корректируются на рост цен, на инфляцию, и чиновник требует денег больше. И в этой ситуации у предпринимателей просто не остается денег, они действительно начинают закрываться. Это грустная тема, но это реальная тема, поэтому мы ожидаем в этом году довольно большой доли закрывающихся бизнесов малого и среднего класса. Мы даже не знаем, что там пока происходит. Дело в том, что когда вы смотрите отчетность Росстата, то вы этого не знаете, потому что Росстат собирает данные только довольно крупных предприятий. Поэтому то, что происходит в малом и среднем бизнесе, мы узнаем уже постфактум через некоторое время. Поэтому, судя по всему, там уже начался обвал, но мы просто его еще не видим. И через некоторое время, только где-то через год, может быть, мы поймем, какая у нас огромная была убыль малого и среднего бизнеса, когда эти компании просто вынуждены были закрыться, люди остались без дохода, сотрудники потеряли работу. Вот это как бы та история, которая сейчас начинается. Более того, обратите внимание, что российский бизнес начал активную борьбу с государством. Он уходит в наличные деньги. И население в этом его поддерживает. То есть происходит такая очень любопытная реструктуризация жизни в России. Россияне, которые гордо хвастались, как у них легко идут всякого рода безналичные банковские платежи. Они привыкли к контактным платежам, смартфоны. Все это было хорошо. Вот эти все отключения интернета, все это поломали. Люди начали уходить в наличку. Бизнес начал уходить в наличку. Почему? Чтобы уйти от налогов. То есть мы возвращаемся в период 90-х годов, когда основной был оборот наличных денег, никто не пользовался безналичкой, потому что все старались спрятать свои заработки, свои доходы, свою выручку от налоговой, чтобы она не посчитала тебе прибыль. Вот сейчас происходит то же самое. Та безумная налоговая нагрузка, которую создал Силуанов, привела к тому, что бизнес уходит в наличку и предлагает клиентам до 20% скидку с цены, если ты платишь наличными. Естественно, что народ этому обрадовался. И мы видим довольно большой отток денег с банковской системы вот в наличную форму. По последним данным, вот в денежной массе России уже доля наличных достигла примерно 14%. Ну, грубо говоря, считайте, каждый седьмой рубль платежей – это наличные деньги, которые, в общем, люди платят, а бизнес старается их спрятать от налоговой службы, чтобы те не посчитали, как бизнес реально живет.
9: То есть дело не в блокировках, а именно вот в том, что бизнес пытается перетащить людей.
8: Люди, блокировки сломали, ну как вам сказать? Блокировки начали ломать психику и потребители, и бизнеса, и сломали. И поскольку это повторялось долго и продолжалось долго, то, в общем, люди поняли, что надо уходить от всякого рода безналичных платежей. Ты можешь иметь большие суммы на счете в банке, ты не сможешь себе обычную бутылку молока купить. Нужно иметь наличные деньги. Люди опять возвращаются к кошелькам, возвращаются к наличным, соответственно, забирают деньги из банков. Банки по этому поводу уже нервничают. Потому что нужно же эти деньги отдавать, а для этого нужно иметь эти деньги. Это не так просто, когда кредиты не возвращают, да? Тут начинается раскручиваться цепочка, да? Банки бы, может быть, и не волновались бы по этому поводу, но у банков российских огромная масса плохих кредитов, то есть кредиты, которые не гасятся. Уже по разным оценкам около 8 триллионов плохих кредитов, которые не возвращаются. Поэтому возврат от денег, но вкладчику-то на это наплевать, он пришел и говорит, отдай мне мои деньги. Банки, конечно, пытаются мешать забрать деньги. Но не очень получается. Народ у нас настырный. И довольно большие суммы снимают. Несколько триллионов уже наличных денег за последние, наверное, полгода были сняты и перешли в наличную форму. И это не шутки, это не придумки. Посмотрите, у вас уже пару месяцев или месяц назад выступал Силуанов, вот этот самый министр финансов, которого мне демонстрировали, и очень ругался, что вот россияне себя нехорошо ведут, неправильно ведут, не так живут. Они деньги под подушкой держат. А тогда деньги не работают в экономике, не работают на рост благосостояния российского народа. Это неправильно. Не надо держать деньги под подушкой. Купить облигации ОФЗ, чтобы у Минфина было больше денег на финансирование войны. Вот прям Силуанов сказал, и россияне вот какие-то несознательные, не слушают его. Безобразие.
9: Игорь, у нас с вами совсем немного времени остается, но хочу успеть вам такой еще вопрос задать. Попросить вас помочь разобраться с упрощенкой. Ведь есть закон, где написано предельный размер дохода. А предприниматели говорят, что де-факто речь об обороте. Но если планируется планку снизить до 10 миллионов в год, то получается даже ларек с шавермой теперь будет даже не малый бизнес, а вполне себе средний. Как же это вообще устроено?
8: Да, тут недавно кто-то из предпринимателей посчитал, что при прежнем потолке у него, в общем, окупалось кафе, в котором было 24 стула. А теперь, чтобы, значит, уложиться в эту самую норму, он должен иметь в кафе не больше 6 стульев. Значит, вы представляете, да, кухню он должен держать, помещение арендовать, значит, персонал какой-то держать. значит, кофемашину держать, а у него всего 6 стульев, какая у него там окупаемость будет? Скорее всего, он будет работать в убыток и через некоторое время закроется.
9: Вот это реальная история, которую загнали российские. Игорь, большое вам спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я полагаю, ваша мысль была понятна нашим зрителям. Экономист Игорь Липсиц был с нами в прямом эфире, рассуждая вот и о макроэкономических, и о микроэкономических событиях вокруг российского бюджета. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
4: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезни, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес-идею.

0: связанные с ней нормы, ожидания, оправдания, и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
1: Книга Александры Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «К настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
2: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
3: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно, ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
2: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
3: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, Он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец-то.
2: Жить нормально снова, как раньше.
3: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой...

0: называется на языке политологии агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. А агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
1: Если возвращаться к новостям, новость мая, я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил, генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
0: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, вот доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
1: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджет?
0: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
1: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть это документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
0: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы… Нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела... то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
1: Ушел за 100 долго,
0: ушел за 100.
1: На несколько недель.
0: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
1: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно.
0: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
1: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
0: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
1: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
0: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
1: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
0: 24 февраля 2022 года.
1: Как объяснялась ваша мотивация?
0: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что мы, как бы, я вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
1: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
0: Нет.
1: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
0: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
1: Угу. Ну вот как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
0: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, которые испытывали все. Ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров, какая-нибудь отдельная история. Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому, а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
1: А поступок Набиуллиной, вот, вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
0: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое, просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z», 26 марта 2022 года, это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказал, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
1: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
0: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
2: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 4 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Петербурге, подвергшемся атаке украинских беспилотников, продолжается международный экономический форум. Российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений «App Store». Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня на юге Ливана. Проиранская группировка «Хизбалла» его отвергла. Также сегодня.
1: Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться.
0: Исполнилось 50 лет со дня рождения политика Алексея Навального.
2: Надежных и безопасных мест в большем мире не осталось. К нам приезжают люди, как в ковчег. Действительно, они понимают, что они делают. Поэтому на самом деле несколько ударов. Вообще, мне кажется, никакого впечатления сейчас не произвело.
0: Вот так российский философ, политолог, идеолог концепции русского мира Александр Дугин прокомментировал удары российских беспилотников в Петербурге в день начала работы Международного экономического форума. Удары, в результате которых был поражен топливный терминал и возник сильный пожар, продемонстрировали крайнюю уязвимость системы противовоздушной обороны Петербурга. Официальное открытие форума состоялось сегодня, на завтра запланировано выступление президента России Владимира Путина, который раньше в дни работы ПМФ в Петербург всегда приезжал. Несмотря на то, что форум экономический, проблемы на нем вчера обсуждались далеко не только связанные с экономикой. В частности, состоялась сессия под названием «Основные угрозы России во второй четверти 21 века». На ней обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. Один из выступавших, полковник службы внешней разведки, сейчас профессор МГИМО Андрей Безруков, в контексте обсуждения упомянул о вчерашних ударах и отметил неэффективность существующей в России системы управления перед лицом угрозы со стороны Запада, который, как уверен профессор-разведчик Безруков, видит в России экзистенциальную угрозу.
3: Стратегия Запада в этой войне очень простая. Избежать ядерного столкновения с нами, из которого они выйдут проигравшими. И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Что они и делают? Потихонечку повышая градус эскалации. Сегодня мы это видим с утра. У нас вертикальная система принятия решений. Неэффективность и неспособность различных министерств и ведомств разговаривать между собой, не доходя до высшего уровня, мы видим каждый день, в том числе на фронте. Расчет делается на то, что в определенный момент они перегрузят нашу систему принятия решения комплексными атаками со всех направлений, идеологическими, физическими, военными и так далее, и система просто не сможет принимать адекватных решений. Следующая задача – удар по критической инфраструктуре. Уже сейчас мы понимаем, что практически в любой регион страны может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место, куда он должен упасть. И это серьезная для нас проблема уже сегодня. Мы к ней, к сожалению, не были готовы.
0: Это был полковник службы внешней разведки России, ныне профессор МГИМО Андрей Безруков. Безруков также говорил об угрозе биологической войны с Западом, по-видимому, имея в виду работу финансировавшихся США лабораторий в Украине, которые, как утверждали в Кремле и МИДе России, еще в самом начале вторжения России в Украину в 2022 году, занимаются разработкой биологического оружия, в том числе специально направленного на уничтожение славян. А посол России в ООН Василий Небензя говорил несколько лет назад в Совете Безопасности о подготовке боевых комаров для ударов по российской армии. Правда, в последнее время подобные разговоры стихли. Профессор МГИМО Безруков считает, что российское общество должно признать, что, цитата, «мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне». По его мнению, это может быть и горячая, и ползучая война. Но это все в перспективе, а пока никто особенно не хочет взять на себя ответственность за провал ПВО при ударах беспилотников по Петербургу. Показателен в этом смысле комментарий губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, особо отметив, что он может отвечать только за возглавляемый им регион.
4: Я могу прокомментировать только то, что произошло на территории Ленинградской области. У нас сбито 59 беспилотных летательных аппаратов за сегодняшнюю ночь без крушения на промышленных и иных объектах критической инфраструктуры, без пострадавших. То есть на своей территории у нас вот такой результат. территории другого субъекта, понятно, я не имею права иметь.
0: Это был губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. А вот что о том, почему российская система ПВО оказалась столь неэффективной, по какому маршруту летели украинские беспилотники, возможно ли, что он проходил через воздушное пространство стран НАТО и использовалась ли в украинских БПЛА, атаковавших Петербург, спутниковая система Starlink, говорит украинский авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро «Антонов» Константин Криволап.
5: Ну, долетели, как обычно. Мы уже часто, уже 2 года летаем и делаем то, что нам надо. Ну, не всегда получается хорошо, потому что все-таки какое-то ПВО у россиян еще оставалось. А сейчас его становится все меньше и меньше. И концентрация его по-прежнему остается высокой вокруг Москвы и Московской области. Частично они пытаются защищать еще и Ленинградскую область, но не по всей и не всеми средствами. Они защищают скорее от крылатых ракет, от самолетов, которые там, допустим, бомбардировщики, украинские бомбардировщики возьмут и вдруг полетят. Не знаю, правда, где они возьмутся, но вдруг полетят. Вот от этого комплекса С-400, С-300, они больше, более-менее работают эффективно. А панцирь С, вот, который должен прикрывать эти комплексы, мы тоже достаточно эффективно уничтожали и продолжаем уничтожать. Из всех видео, которые я просматривал, я какую-то стрелкотню слышал, но работы каких-то серьезных противовоздушных комплексов я просто не видел. А вот эта вот стрельба какого-то там охранника в жилете, который пытается попасть по дрону, но это... У нас люди тренируются в мобильных огневых группах стрелять из пулеметов со специальных турелей, со специальными прицелами. И тренируются там достаточно большое время для того, чтобы попадать по шахедам. А эти дроны – это люди, которые не умеют, вообще не понимают, как защищаться от этих объектов. Мы не использовали, не используем, даже не предлагаем нашим партнерам проводить такие операции, потому что мы тем самым понимаем, что мы их будем, ну, как бы подставлять под удар России для разных обвинений, дипломатических шагов, увеличения количества провокаций в Балтике. Мы это прекрасно понимаем, никогда этим не пользоваться. Нам это и не надо. Есть достаточно наших средств, которые позволяют совершенно эффективно, спокойно долетать. Но нельзя же сказать, что там, когда залетали в Челябинск и били по аэродрому, то это были трансляторы из Прибалтики. Но есть вещи, которые, ну, просто находятся за гранью абсурда. Скорее всего, пролетаем по границе вдоль Белоруссии и России, а потом уже вдоль границы России с Прибалтикой проходим туда, ближе к Ленинграду. Может быть, заходим еще более восточным сегментом. Это зависит от того, как на настоящий момент расположена система ПВО России. Эти перемещения мы постоянно отслеживаем и в курсе того, где что находится, поэтому на малых высотах эти дроны проходят системы ППО, и их остановить невозможно. Громадия России в данном случае играет против нее. Я думаю, что в этой ситуации Starlink не пользовались, потому что использование Starlink, оно опасно, и компания SpaceX делает все для того, чтобы как бы влияние Starlink на военные действия было минимальным. То есть российскому Starlink нет возможности работать над Украиной, как они раньше пытались это делать на шахедах. А нас они тоже ограничивают в каких-то определенных действиях. Скорее всего, здесь использовались другие способы связи, или же это использовался искусственный интеллект для распознавания образов и для нанесения ударов по необходимым объектам. Такие операции мы уже проводим достаточно эффективно. Эти системы отработаны. Например, перерезание коридора через Азов от Мариуполя до Джанкоя. Оно происходит именно за счет внедрения таких инноваций.
0: Это был украинский авиационный эксперт Константин Криволап. Но вернусь к сессии «Основные угрозы России во второй четверти 21 века» на ПМФ, на которой, напомню, обсуждался доклад Института Царьград о сценариях и угрозах для России. В докладе были представлены хороший, плохой и инерционный сценарий российского будущего. При последнем в 2036 году Россию ждут заморозка и пролонгация конфликта с Украиной, сохранение угрозы мировой войны и снижение порога применения ядерного оружия. Создатель Института «Царьград», православного телеканала «Царьград» и владелец одноименной группы компаний Константин Малафеев так вкратце описал все три сценария.
6: В 1936 году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом, в 1950 году колонизация России. В хорошем сценарии, хороший, у нас ясный образ победы, у нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство в обеспечении мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было.
0: Для обеспечения светлого будущего России, по мнению Малафеева, необходимы идеология, девестернизация, автократия, госпланирование, лидерство в военных технологиях, авторитет армии, цифровой суверенитет, культ семьи, расселение городов, многоконтурная денежная система и новая конституция. Пока Россия добивается денацификации и демилитаризации Украины, хотя сейчас уже об этом мало вспоминают, заявленные и множество других целей так называемой СВО, в частности, предотвращение ударов, подобных вчерашним ударам по Петербургу, в самой России необходимы деалкоголизация русского народа и предотвращение его вымирания. Об этом заявил тоже составитель доклада о сценариях и угрозах для России губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Вот что он, в частности, сказал.
7: Мы начинаем одерживать победу над вымиранием русского народа на нашей земле. И пора бы многим представителям разного уровня элит, в том числе, перестать стесняться произносить слово «русский». И СВО очень помогло возбудить эти праведные смыслы, раскрыть этот спящий потенциал, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду.
0: Повторю, чтобы люди перестали, наконец-то, называть вещи своими именами и говорить правду. Так сказал вологодский губернатор. Вы только что это слышали, но давайте считать, что Георгий Филимонов оговорился и на самом деле призывал говорить правду и называть вещи своими именами. Правда, по мнению Филимонова, состоит в том, что алкогольный геноцид русского народа управляется в том числе зарубежными бывшими партнерами России. Да и вся российская политическая система пронизана агентами влияния, готовыми нанести ущерб государственным российским интересам. Их вологодский губернатор обозначил термином, придуманным Александром Дугиным, «шестая колонна».
7: Обратите внимание на так называемую «шестую колонну», о чем пишет и часто выступает мой уважаемый коллега Александр Георгиевич Дугин.
6: То есть он сейчас сам об этом скажет.
7: Вплетенную в ткань системы госуправления агентуру глубокого залегания, так называемые спящие в матрице и разных органов власти, и на региональном, на муниципальном, на федеральном уровнях, и в корпоративном секторе, конечно же.
0: Это был губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Интересно, что и бывший разведчик, ныне профессор Андрей Безруков, и губернатор Филимонов говорили о серьезнейших недостатках политической системы в России, выстроенной при нынешнем президенте страны Владимире Путине. Идеолог концепции русского мира Александр Дугин тоже выступил вслед за Филимоновым. Мне показался очень любопытным один из фрагментов его выступления, в котором Дугин рассказал, какой профессии не грозит исчезновение из-за бурного развития искусственного интеллекта, но посетовал на то, что отношение в России к этой профессии недостаточно серьезное.
8: Обратите внимание, Силиконовая долина совсем недавно уволила 40% программистов. Кого взяли? Взяли философов. Почему? Потому что такие технические функции искусственный интеллект уже выполняет. Но тут уже нужен, с ним нужен интеллект. Для того, чтобы взаимодействовать с искусственным интеллектом, нужен естественный интеллект, а не программист. Программист может быть заменен агентом ИИ сейчас легко, как огромное количество таких вот второстепенных, ни ваших, ни наших профессий. То есть не на стороне философии, не на стороне техники, роботы и искусственный интеллект многих освободят от занимаемых должностей, а вот философа нет, потому что философ занимается этими парадигмами. Где у нас философия? Так, понятно.
0: Это был Александр Дугин. В общем, есть над чем подумать тем выпускникам школ, кто еще не решил, куда поступать. В сегодняшней макроэкономической сессии на Петербургском международном экономическом форуме должна была принимать участие глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, но ее имя вчера вечером исчезло из программы форума. Как сообщили ведомости со ссылкой на свои источники, Набиуллина не смогла принять участие в дискуссии, потому что присутствовала на похоронах своего советника Алексея Можина. Позднее пресс-служба Центробанка сообщила агентству РБК, что Набиуллина находится на больничном. А на макроэкономической сессии на ПМФ ее модератор, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, просил министра экономического развития России Максима Решетникова объяснить, за счет чего планируется дальнейшее развитие российской экономики, если сам он, Решетников, не далее как в апреле заявил, что российская экономика практически полностью исчерпала свои ресурсы. Решетников в ответ рассказал об имеющихся трудовых ресурсах среди старшего населения.
9: Речь идет о рынке труда, и слова были произнесены в контексте рынка труда. Если мы на него посмотрим, то в общем и целом, да, мы понимаем, что без новых источников поступления, да, и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно, ну, за рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются как бы дополнительные меры. Здесь, ну, там, отчасти решение я уже сказал, параллельно с этим еще с Минтрудом обсуждаем программу по дополнительному вовлечению населения, да, в рынок труда, имеется в виду молодого населения и старшего населения, там у нас есть определенные запасы. Ну и, конечно, вот развертывание вот этих объемлющих программ производительности труда, особенно в тех отраслях, где она у нас низкая, да, речь там идет и в том числе о торговле, например, да, где, ну, точно и роботизация, и новые формы организационные, та же платформенная экономика, она способна достаточно сильно повысить производительность труда и позволит нам найти те трудовые ресурсы, которые нам нужны, ну, в том числе и в других отраслях.
0: Это был министр экономического развития России Максим Решетников, а Роберт Эйджи, президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России, сообщил на ПМФ, что 1 июля в Москве состоится товарищеский хоккейный матч сборных России и США. Он отметил, что матч по хоккею на льду организован, чтобы помочь растопить лед. Лед российско-американских отношений. Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев слушал Роберта Эйджи с нескрываемым интересом. Эйджи, правда, позже уточнил, что в матче примут участие как профессиональные игроки, так и любители. Идея проведения хоккейного матча между Россией и США впервые прозвучала во время встречи на Аляске Владимира Путина и Дональда Трампа в августе прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 4 июня. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Много шума наделало сегодняшнее сообщение о том, что российский национальный мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений App Store. Такой шаг был явно очень неожиданным для российского Минцифры. Его глава Максуд Шадаев дал только очень короткий комментарий.
10: Какова дальнейшая судьба «Макса»? Простите, удалили из App Store?
11: У него все будет хорошо, я уверен.
10: Будем как-то решать этот момент с App Store, с iPhone?
11: Будем решать.
0: Пресс-службе разработчика мессенджера Макс компании ВК заявили, что направили в американскую корпорацию Apple запрос о предоставлении разъяснений и работе над оперативным решением проблемы. Отмечается, что ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать в обычном режиме. При этом пользователям Макс в четверг было сообщено, что в связи с удалением приложения из App Store уведомления о звонках и сообщениях не будут приходить на устройство Apple, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными. Пользователям рекомендовано сохранить приложение в телефоне и, цитата, «время от времени самим открывать его, чтобы не пропустить важные сообщения». Добавлю, что в конце апреля глобальный сервис Cloudflare присвоил доменам мессенджера Max статус шпионского программного обеспечения Spyware. Время свободы. Палата представителей Конгресса США вчера одобрила резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу продолжать войну с Ираном без получения на то одобрения Конгресса. За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, 208 выступили против. Кроме представителей Демократической партии, резолюцию поддержали четверо республиканцев, что и обеспечило ее принятие. А Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в ходе переговоров на уровне послов в Вашингтоне при посредничестве и под руководством Соединенных Штатов. В совместном заявлении сторон говорится, что судьба соглашения, цитата, «зависит от полного прекращения нападений со стороны поддерживаемой Ираном вооруженной группировки Хизбалла». Участники контакта контактов согласовали, среди прочего, создание экспериментальных так называемых полетных зон, контроль над территорией которых возьмут на себя исключительно ливанские вооруженные силы. А вот что сказал посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Хизбалла должна понять, что теперь между Израилем и Ливаном существует соглашение, поддержанное Соединенными Штатами. Проект «Пилотная зона» будет находиться под контролем США. Специальные подразделения ливанской армии возьмут под контроль отдельные районы и постепенно расширят свое присутствие на юге страны. Таким образом, не повторится ситуация, при которой Израиль выводит свои силы, затем возвращается Хизбалла, и цикл противостояния продолжается вновь и вновь, как это происходило последние 40 лет. Мы больше не намерены возвращаться к прежней схеме. Переговоры о прекращении огня, уход Израиля, возвращение Хизбаллы и очередной виток этого нонсенса. Этому должен быть положен конец. Все понимают, что такая ситуация больше не может продолжаться. Мы надеемся, что на этот раз усилия увенчаются успехом, поскольку видим решимость народа Ливана освободить свою страну от пагубного влияния Хизбаллы и Ирана. Это был посол Израиля в США Йехиэль Лейтер. Как сообщил телеканал Sky News, признанная в США и ЕС террористической группировка Хизбалла уже отвергла соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем и уведомила об этом президента Ливана. В заявлении Хизбаллы говорится, что любая сделка должна начинаться с полного вывода израильской армии из Ливана наряду с другими условиями. Время свободы. Как я уже говорил ровно неделю назад, по четвергам я буду знакомить вас с новостями в области развития технологий. Сегодня речь пойдет о скором начале массового производства принципиально нового вида аккумуляторов, более эффективных и более безопасных. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
12: История близка каждому, потому что речь не только про телефоны, а вообще про все батарейки, которые нас окружают. Технологии, которые инженеры обещают нам еще с 1970-х годов, кажется, наконец выходит из лаборатории, и называется она «твердотельные аккумуляторы». В апреле этого года китайская компания Greater Bay Technology и ее поддерживает крупный автопроизводитель GSC собрала первые серийные образцы твердотельных аккумуляторов для автомобилей. Не лабораторные опытные, а именно те, что готовы пойти в производство. Компания планирует уже до конца этого года начать их выпускать на полную мощность и ставить в электромобили, пусть пока что в дорогие модели. Параллельно финская компания Donut Lab еще в январе показала твердотельный аккумулятор для электромотоциклов. Он заряжается с 0 до 100% всего за 5 минут. Кроме того, такие гиганты, как японская Toyota, китайская BYD, корейский Samsung официально объявили, что в 2027 году начинают первое серийное производство твердотельных аккумуляторов. Но что это вообще такое, твердотельный аккумулятор? Внутри любой батарейки, в телефоне, в ноутбуке, в электромобиле есть три слоя – плюс, минус и среда между ними, по которой бегают заряженные частицы. Сейчас этой средой служит жидкость, причем, и это важно, жидкость горючая. Именно поэтому изредка, но горят телефоны, ноутбуки, самокаты и даже электромобили. Идея новой технологии очень простая – заменить эту жидкость на твердое вещество, обычно керамику или специальный полимер. Звучит как просто, но последствия серьезные. Во-первых, гореть-то нечему. Во-вторых, в тот же объем помещается в 2-3 раза больше энергии. В-третьих, зарядка идет намного быстрее. И в-четвертых, такая батарея спокойно работает и в мороз, и в жару, не меняя своих функциональных параметров. Ученые обсуждали эту идею еще с 1970-х годов. Toyota занимается ею больше 30 лет и держит больше 1000 патентов. И каждые несколько лет мы слышим, что вот-вот и снова откладывается. Поэтому осторожный наблюдатель должен сказать честно, разработчики и сейчас могут не успеть. Главная проблема не сама технология, а как ее делать миллионами штук. Производственная линия для жидких аккумуляторов не подходит, нужны совершенно другие заводы. Поэтому первые твердотельные батареи будут довольно дорогими. Эксперты сходятся на том, что до конца десятилетия в массовом сегменте все равно останется обычный литий-ионный аккумулятор. Так что не стоит ждать революции уже завтра. Но и от шутки «эта технология вечного будущего», кажется, придется отказаться. Поездка в несколько сотен километров между городами перестанет требовать получасовых остановок на зарядку. Залили батарею, как полный бак бензина, за 5-10 минут и поехали дальше. Запас хода у одной зарядки тоже вырастет. С 300-400 километров, как сейчас, возможно, до 1000. Затем электрические скутеры и велосипеды. Их зарядка будет занимать время одной чашки кофе. Телефоны и ноутбуки можно будет заряжать на 2-3 дня. Они не вздуются через 3 года. И что важнее всего, телефоны перестанут гореть в карманах и сумках. Да, таких случаев немного, но они есть, и все они вызывают тревогу. И еще одна сторона, о которой говорят меньше. Огромные склады с аккумуляторами, которые сейчас хранят солнечную и ветровую энергию для городов. Они тоже станут безопаснее. А значит, такие склады можно будет строить ближе к домам, а не выносить в чистое поле, как сейчас. То есть зеленая энергетика выиграет тоже. Технология, которую 20 лет считали вечно будущей, потихоньку становится настоящей. Не за один день и не для всех сразу. Но это, пожалуй, одна из тех новостей, которые мы будем вспоминать через десяток лет как поворотный момент. Похожее когда-то произошло с привычным нам литий-ионным аккумулятором. До начала 1990-х годов его тоже считали лабораторной экзотикой, а потом он за 15 лет перевернул мир.
0: Рассказывал директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. И последняя тема. Сегодня исполнилось бы 50 лет российскому оппозиционному политику, создателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Навальный пережил покушение на свою жизнь, но был убит в феврале 2024 года в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал срок по очевидно политически мотивированным обвинениям. Сегодня к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве пришли его родители, близкие, десятки сторонников. Вот что сказала его мама Людмила Ивановна Навальная.
13: Сегодня ему было бы 50 лет, но, вы знаете, он был убит 16 февраля 2024 года. Конечно, мы сегодня представляем, как бы мы праздновали этот юбилей, как собирались бы всей семьей, шутили, смеялись, были бы все... все вместе и счастливы. Сегодня во всем мире очень много горя, страданий, много сирот, много родителей, которые остались без детей. И вот когда совсем-совсем наступает отчаяние, всегда вспоминаю слова «это было навсегда, пока не закончилось». Сегодня во всем мире вспоминают Алексея. Ему очень благодарны всем. Вы все в нашем сердце. Особенно, конечно, мы благодарны тем, кто приходит сюда. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем вашу любовь и уважение к памяти Алексея. Алексей всегда говорил: не сдавайтесь. И, повторяя его слова, я еще раз вспоминаю, это было навсегда, пока не закончилось.
0: Это была мама политика Алексея Навального, Людмила Ивановна Навальная. А закончу сегодня словами самого Алексея Навального, которые уже не раз звучали в выпусках «Времени свободы». Это последнее заявление, которое он, вернувшись после лечения в Германии в Москву в январе 2021 года, сделал в аэропорту Шереметьево буквально за минуту до того, как был задержан на пункте пограничного контроля.
14: «Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться».
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
15: Студия подкастов «Радио Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
16: Говорит «Радио Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
16: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В этом выпуске речь пойдет о талонах на бензин в аннексированном Крыму, об открытии ПМФ и об атаках ВСУ на Санкт-Петербург. В оккупированном Крыму возник дефицит топлива на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и логистике. С 31 мая подконтрольные Москве власти ввели продажу бензина по талонам с лимитом до 20 литров и запретили заправку канистр. На многих АЗС отсутствуют марки АИ-92 и АИ-95. Глава региона Сергей Аксенов признал проблемы со снабжением и заявил, что на их решение потребуется около месяца. Он также рекомендовал воздержаться от поездок по сухопутному маршруту через оккупированные территории Украины. Украинская разведка утверждает, что держит под огневым контролем участки трассы между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. На этом фоне оккупационные власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в сторону Крыма. В соцсетях публикуют видео пораженных дронами грузовиков и сообщения о нехватке бензина даже по талонам. Пользователи проводят исторические параллели и обсуждают возможные последствия кризиса. О провале одной из самых главных целей войны рассказывает на своей страничке в Фейсбуке публицист Роман Попков.
18: Насчет украинских воздушных атак на Крымскую трассу и дефицита топлива в Крыму. Стоит напомнить, что именно прорубание сухопутного коридора в Крым наряду с освобождением Донбасса рассматривалось зетниками-путинистами в качестве абсолютно необходимой программы «Минимум» для СВО. Конечно же, была и программа «Максимум» – уничтожение украинской государственности как таковой. Эта программа сгорела вместе с колоннами российской армии под Киевом, оставила после себя ржавые пятна и ошметки горелой плоти ее реализаторов. Воняла она, кстати, жутко, незабываемо, программа эта. Был умеренный вариант – отжатие Юго-Востока, Харьков, Херсон, Николаев, Одесса. Но тоже видим, как оно пошло. И в этих условиях все, что оставалось мычать зетникам, но зато сухопутный коридор теперь есть. Вот он, ваш сухопутный коридор. Скоро его окончательно превратят в минное поле и в пространство сафари для БПЛА, и это очень хорошо. Крым, вполне вероятно, вновь будет отрезан. Можете эту крымскую трассу все обмотать сеткой, чтобы было видно из космоса. Против хорнетов не сильно поможет. Ну и Донбасс, Славянск, Краматорск, которые не взяты, попытка взятия которого обойдется в нынешних условиях в сотню тысяч жизней без гарантии результата. То есть на пятом году войны они даже не выполнили программу «Минимум». Точнее, сперва отчасти выполнили сухопутный коридор, но в итоге просрали и ее.
17: Зет-публицист Алексей Жибов встревожен действиями ВСУ и иронизирует у себя в Телеграм над словами Путина о завершении так называемой СВО.
19: Противник стал дотягиваться до ключевой логистической артерии зоны СВО, дороги Таганрог-Джанкой, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До ЛБС 100-160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики.

0: атакуя беспилотниками трассу Новороссия, единственный сухопутный коридор, Украина превращает Крым в остров. Не менее 125 грузовиков на этой трассе уже уничтожены. Перед нами настоящая дорога смерти, по которой ни один здравомыслящий человек никогда не поедет, а тем более не повезет у себя за спиной бочку с горючей жидкостью. Целый регион, самый идеологически важный, который стал, по сути, единственным настоящим трофеем Путина за все его 12 лет завоеваний. И теперь это место, где топливо отпускают по талонам. По российской инфраструктуре прилетает так часто и так плотно, что несчастные нефтебазы теперь горят, даже особо в новости не попадая. Сегодня, чтобы попасть в новости, нужно быть или крупным НПЗ, или нефтяным терминалом. Bloomberg сообщает, что переработка нефти в России упала до минимума за 16 лет. Но исследование Bloomberg не то, что нам так ценно. Факт в том, что Россия запретила экспорт авиационного керосина, в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и частичному запрету на экспорт дизельного топлива. Таким образом, помимо всяких оценок Bloomberg, украинские удары уже заставили Россию прекратить экспорт основных нефтепродуктов. Прекратить в условиях, когда экономика чувствует себя плохо и бюджет недополучает налоговых поступлений. Если принимаются такого рода меры, если оказывается, что Россия не может экспортировать нефтепродукты, потому что самим не хватает, значит ситуация действительно критическая.
1: Журналист Дмитрий Колезев объясняет, как ВСУ удается блокировать сухопутный коридор.
2: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – это основной маршрут, который соединяет Россию и аннексированный Крым, ну и вообще оккупированные Россией украинские территории. Эта дорога длиной более 600 километров, она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Трасса и есть тот самый сухопутный коридор в Крым, создание которого можно считать одной из побочных целей войны Путина в Украине. В последние недели телеграм-каналы и соцсети полны видео сгоревших грузовиков на этой трассе. Это результат многочисленных ударов украинских дронов средней дальности, которые бьют на расстояние до 300 километров. Дроны не только бьют по грузовикам на трассе, но и минируют ее. 29 мая назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что ВСУ с помощью дронов сбрасывают на трассу мины, которые взрываются при фиксации движения, и уже есть подорвавшиеся машины. Он призвал не пользоваться трассой без острой необходимости, и сейчас движение по ней серьезно ограничено. Паралич поставок в Крым – часть более широкой картины. Украина стремится к тому, чтобы полностью парализовать логистику в оккупированных регионах и перекрыть снабжение воюющей армии. И ВСУ добились в этом больших успехов, применяя дроны средней дальности, американские «Хорнет» с искусственным интеллектом, собственные FP-2 и многие другие. И дальше ситуация для России может стать еще хуже. Украинцы увидели здесь эффективную точку приложения усилий и намерены увеличивать давление.
1: Министр обороны Украины Михаил Федоров пишет у себя в сети X, что видит военный потенциал в ситуации с Крымом и анонсирует новую инициативу, которая нацелена на тылы россиян.
3: Запускаем отдельную программу «Логистическая изоляция» для масштабирования среднего удара и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и ликвидировать их способность к активным штурмовым действиям.
1: Пораженческие настроения настигли в тюрьме и бывшего военного лидера пророссийских сепаратистов в Донецке Игоря Стрелкова.
4: И, на мой взгляд, ситуация достаточно быстро ухудшается, может быть, даже немножко быстрее, чем я предполагал. Противник реализует свою стратегию, и время покажет, насколько успешно, но активно и целенаправленно. У нас же как не было стратегии, так и нет. Как мы бегали от духа Анкориджа к духу Пекина и обратно к духу Стамбула, так и продолжаем бегать. А эта стратегия приведет нас только к поражению.
1: Экономист Игорь Липсиц на YouTube-канале «Экономика и не только» объясняет, что любая война зависит от логистики, а также рассказывает о перспективах для жителей оккупированного Крыма.
5: Мы, экономисты, смотрим на войну своим взором, и наш взор состоит в том, что война, она определяется состоянием тыла. То есть тем, насколько тыл способен армию обеспечить оружием, насколько тыл способен обеспечить армию продовольствием, одеждой, всем, что нужно, чтобы армия могла спокойно воевать, не испытывая дефицита ресурсов для военных действий. Вот поэтому логистика военная – это важнейшая основа победы любой армии. И у России, кстати, были когда-то великие генералы, командиры тыла. Это была такая история, поинтересуйтесь. Вот. Но сейчас как бы возникает угроза, что будут дальше проблемы после бензина с поставками продовольствия в Крым. И там может возникнуть угроза голода. И эту проблему решить непонятно как. И, значит, в итоге мы видим, что начинаются проблемы, ну, как бы ухудшения военной логистики. И это может привести и к катастрофическим последствиям для жителей Крыма. И сильно ухудшит состояние армии. То есть я смотрю не с точки зрения боевых возможностей, а с точки зрения логистики и снабжения, и понимаю, что здесь начинаются очень большие проблемы, которые не

0: понятно, как российская армия будет решать.
1: Военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько считает, что россиянам помимо высоких цен, блокировок и налогов может добавиться и новая проблема с топливом.
2: Особенность Краснодарского края – он утыкан НПЗ, работающими на потребности региона и на экспорт. Много топлива потребляет сельское хозяйство и туристы. И вот как раз накануне курортного сезона и активной фазы полевых работ накапливаются проблемы у региональных дистрибьюторов топлива. Сами по себе эти удары не смертельны, но они создают воронку. Во-первых, возникают логистические разрывы, которые надо перекрывать. Кто-то у кого-то откусит немножко рынка, кто-то заплатит за топливо дороже. Во-вторых, получившая кинетический удар компания резко ухудшает финансовые показатели и становится объектом притязания оппонентов. Летом-осенью прошлого года топливный кризис был использован для легкого передела мелкооптового рынка и розницы. Покусали независимых торговцев, что порождает конфликтность, особенно сейчас. В-третьих, локальный дефицит вследствие ударов по нефтебазам, как и по бензовозам в Приазовье, это отличный повод немного сгустить краски. Вот тут уместна параллель с Крымом. Обратите внимание, буквально за сутки в Крыму ситуация ухудшилась от «небольшие проблемы с топливом» до «ужас-ужас блокада». В значительной мере это игры владельцев топливных сетей, которые уже начали спекулировать. Очереди провоцируют дополнительный ажиотаж и нервозность, которая накладывается на общий неблагостный фон. Если тенденция сохранится, то к бухтению по поводу интернета, налогов, цен и другого добавится бухтение по поводу топлива, к тому же подкрепленное невозможностью предсказуемо улететь на море. Атмосфера будет так себе. А поскольку российская власть тотально врет, дорогие россияне об этом все чаще прямо говорят, станет больше вопросов. Это не приведет к революции и даже бунтам, но толкание на околокремлевском Олимпе усилится. Кремлю придется чем-то занять население.
1: Пишет в Фейсбуке военный аналитик Алексей Копытько. С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
4: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. В Санкт-Петербурге на фоне дыма и ударов украинских дронов стартовал Петербургский международный экономический форум 2026. В мероприятии обычно принимают участие вся верхушка российского бизнеса, члены правительства, а также лично Владимир Путин. Среди развлечений – буфет с очень креативным, по мнению организаторов, меню. Гостям форума предлагается вода по-европейски, без газа, коктейль «Long Epstein Island», печенье с предсказаниями Жириновского и кофе «Закат Европы». Прилетела и консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная множеством скандальных заявлений, в том числе расследованием о жене французского президента Бриджит Макрон, в котором Оуэнс утверждала, что первая леди Франции – тайный трансгендер. Среди гостей ПМФ присутствуют и политики. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный давней дружбой с Владимиром Путиным, и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Впервые с 2018 года на форуме представлена американская делегация. Ее возглавляет Родни Мимс Кук-младший, глава комиссии по изящным искусствам при администрации Дональда Трампа. Правозащитница Алена Попова в сети X называет форум «поминками по российской экономике».
5: Кремль проводит в Санкт-Петербурге экономический форум. Все как обычно. Яхты, частные самолеты, вечеринки с шампанским и икрой. Такие вот веселые поминки по российской экономике. ВВП 1,8%, промышленное производство 0,9%, инфляция плюс 15,6%, долги по зарплате плюс 94%.
1: Блогер Николай Сибримов у себя в Фейсбуке иронизирует о неформальном участии и украинской делегации.
6: Украинцы осветили и освятили путинский форум. Отовсюду в Питер слетаются гости, некоторые даже на беспилотниках. Всюду яркая праздничная атмосфера. Всюду царит дух анкориджа, туапсе. На этот раз активное участие в подготовке форума приняли силы беспилотных систем ВСУ, которые нанесли на рассвете масштабный удар по объектам в регионе, включая заводы Кронштадта, нефтеналивной порт и корабли в порту. Было использовано более 50 БПЛА самолетного типа, зафиксировано множество взрывов и пожаров на объектах.
1: Блогер Шамиль Шахин на своей странице в Фейсбуке интересуется, а был ли приказ о разрешении форума со стороны украинского президента?
7: А господин Зеленский выпускал указ с разрешением проводить экономический форум в Петербурге. К Зеленскому можно относиться как угодно, но есть одна вещь, которую у него трудно отнять – отличное чувство юмора. Для президента это не просто приятная черта, а настоящее оружие. Вчера он им снова блеснул.
1: Дмитрий Песков в привычной ему манере высказался об атаках украинских дронов.
8: Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция.
1: В интервью телеканалу «Вот так» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов говорит о возможном визите и выступлении Путина на форуме и напоминает, зачем он вообще создавался.
9: Ну, все-таки, если смотреть на источник возгорания, то все это находится довольно далеко, там, на горизонте, вот непосредственно от места, где проходит Петербургский экономический форум, поэтому, возможно, Путин боком как-то прокрадется по Петербургу, никто его не заметит, и вот он выступит и расскажет, что в экономике все в порядке, вообще специальная военная операция идет по плану. Я бы не стал такого варианта исключать. То, что проходит на этом форуме, и мне кажется, на самом деле в этом есть, ну, вполне такая трагическая, отнюдь не комедийная сторона, потому что, по идее, этот форум создавался больше 15 лет назад, как место, куда приезжают инвесторы подписывать контракт, развивать российскую экономику, в конечном итоге делать жизнь людей в России лучше, создавать рабочие места, улучшать инфраструктуру и так далее. И сейчас вот мы видим, что это, ну, какие достижения, такая выставка с теми людьми, которые много лет и десятилетий даже вкладывали в российскую экономику деньги, технологии. Путин поссорился, стал их врагами. Там по этому поводу Маргарита Симоньян, ее пропагандистское издание «Арти», очень веселится по поводу того, как это все смешно, что у нас такие плохие отношения с Европой. А как-то вот в результате уже довольно длительного поворота на восток, так называемого, китайских инвесторов, которые привозят контракты на десятки миллиардов долларов, как-то этих людей не видно. Не видно, как эти новые друзья Путина готовы вкладываться в российскую экономику, как они готовы создавать производство, как они готовы строить инфраструктуру в России. Этого ничего нету, и поэтому, поскольку по инерции продолжается форум, где традиционно выступают дочери Путина, которые официально не дочери по-прежнему Путина, ну вот мы видим такой, в общем, вполне серьезный распад, отраженный в этой выставке достижений такого антинародного хозяйства.
1: Над форумом, рядом с флагами Армении и Бангладеша, реют флаги Талибана и КНДР. А в одноименном пародийном телеграм-канале издания «Медуза» шутят про участников.
2: Заходит как-то в бар насильник, педофил, престарелый немецкий чиновник в деменции и фанатка конспирологии. А бармен им и говорит: «Дамы и господа, добро пожаловать на ПМФ-2026».
1: Реакция на приезд американца вызвала фурор в российских СМИ, в частности, корреспондента Первого канала. Правда, девушка забыла, какого именно американца.
10: Важно сказать, что впервые с 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум официальный, подчеркну, именно официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Это
1: Олег Кашин поделился новостью в своем Фейсбуке, что госсекретарю США ничего не известно об этом форуме.
6: Госсекретарь Рубио заявил, что ничего не знает о визите американской делегации на ПМФ и объявил подготовку нового пакета санкций против Российской Федерации. «Никакой официальной высокопоставленной делегации не было», — заявил госсекретарь США. «Кто такой Родни Кук, ему также неизвестно». Также он сообщил, что Украина в ближайшее время получит 400 миллионов долларов военной помощи от США. Судя по всему, на форум пробрался какой-то ловкий аферист. Это какой-то позор.
11: Журналист Игорь Яковенко напоминает, куда именно приехали гости форума.
12: Куда они приехали? Они приехали в страну, которая развязала войну против соседней мирной страны. И они собираются участвовать вот в этом мероприятии, которое пытается прикрыть эту войну. И таким образом становятся, ну, в какой-то степени соучастниками. То есть я не знаю, насколько... Это, кстати, было бы очень интересно, если бы в России была независимая социология, было бы очень интересно посмотреть, как сами участники этого мероприятия относятся к тому, что вот они приехали, и они находятся в воюющей стране, стране, которая развязала агрессию. Ну, безусловно, это самое главное событие форума, центральное событие форума, по крайней мере, первого дня. Ну, дальше посмотрим. Дальше будет интересно. Мы будем продолжать следить за тем, что происходит на форуме, не потому что нам само по себе это мероприятие интересно, а потому что это отражение в какой-то степени тех процессов, которые происходят в России.
11: Зет-пропагандистка Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале не забыла и про эскортниц. Судя по инсайду, в этом году к ним внимания меньше.
5: Говорят, что сверху дано указание не писать про эскортниц на ПМФ. Какие уж тут эскортницы, ребята. Другая тема волнует всех – безопасность.
11: Екатерина Мизулина возмущается в своем телеграм-канале присутствием сомнительных личностей на ПМФ.
13: Абсурд. В Санкт-Петербург в преддверии ПМФ приехали блогеры-тейты, обвиняемые в торговле людьми и педофилии, распространяющие женоненавистнические заявления, а также отрицающие преступления в ходе Холокоста. С какой целью, пока не ясно. В аэропорту их встретили с хлебом-солью под песню «Матушка-Земля». Блогеры сразу в трех странах мира – Румынии, Великобритании и США – обвиняются в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в насилии сексуального характера, в том числе в отношении детей. Характер обвинений крайне серьезный. Кроме того, в разных странах мира заявления блогеров неоднократно вызывали серьезное возмущение. Так, например, один из них утверждал, что жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что на них напали. И не только это. Стоит только посмотреть высказывания о Холокосте. Я не знаю, кто и зачем пригласил в нашу страну людей со столь сомнительной репутацией. Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают, как папуасам, радоваться заморскому чуду. У нас и своих блогеров сомнительного толка предостаточно. Зачем нам чужое добро?
11: Стоит отметить, что Эндрю Тейт – один из самых популярных блогеров, представителей так называемой «моносферы». Его женоненавистнические комментарии привели к блокировке аккаунтов на нескольких платформах. Но главное, что всем доволен сам Тейт. Вот такое послание он оставил в сети X после прилета в Россию.
7: «Новых друзей наживай, а старых не теряй».
11: Политик Андрей Пивоваров в сети X напоминает, сколько могло бы грозить Эндрю Тейту по Российскому уголовному кодексу, если принять во внимание обвинения, которые предъявлены блогеру в других странах.
14: Почетные гости в Российской Федерации теперь только преступники. На Международный экономический форум пригласили Эндрю Тейта, который даже согласно российскому УК должен получить больше 10 лет за торговлю людьми, изнасилование и разжигание ненависти к женщинам. А у нас его встречают в кокошниках и с хлебом.
11: Пивоваров пишет и о возможном исключении Санкт-Петербурга из наследия ЮНЕСКО.
14: Пока в Петербурге во всех смыслах гремит Международный экономический форум, город рискует стать первым городом-мегаполисом в истории ЮНЕСКО, который могут исключить из списка всемирного наследия. Причина в планах строительства двух новых небоскребов «Газпрома» в Лахте. Речь не о локальном конфликте вокруг очередной стройки. Речь о зданиях высотой 555 и 703 метра, которые окончательно изменят панорамы Петербурга и исказят те виды, ради которых город признавали мировым наследием. Но беда в том, что сегодня против Петербурга работает не только частный застройщик, но и часто сама власть. И если Смольный продолжит делать вид, что новые башни в Лахте не имеют отношения к историческому облику Петербурга, город может получить не просто очередной градостроительный скандал, а трагический мировой прецедент. Петербург могут вычеркнуть из списка всемирного наследия. Не потому, что город стал хуже, а потому, что тем, кто им управляет, Беглову и набранным по объявлениям единороссам, на его наследие просто наплевать. Вот эту тему стоило бы поднимать на ПМФ. Даже с прагматичной точки зрения историческое наследие – это туристы, бизнес и инвестиции. Люди не поедут смотреть на человеники в Мурино. Но такое, конечно, не обсуждают. Дорогие братья-талибы и ценные специалисты из Северной Кореи вряд ли поймут.
11: Блогер Рустем Адагамов пишет об одной из панелей форума «Какое будущее украли у себя европейцы?».
2: Поразительно, как организаторы ПМФ буквально описали Россию 2026 года. Системный кризис, переросший в цивилизационный слом, и милитаризация, пожирающая бюджет, война вместо экономики и вымирание населения, деградация элит и ценностный крах, уничтожение исторической памяти и подмена понятий, переписывание истории, цифровой концлагерь и пропаганда как государственная идеология.
11: Православный олигарх и Z-медиа-менеджер Константин Малафеев в рамках доклада «Россия-2050. 25 лет. Вперед или назад?» озвучил несколько сценариев для России.
15: В 36-м году в плохом сценарии нас ждет поражение ВСВО и противостояние Западом. В 50-м году колонизация России. В хорошем сценарии. Хороший. У нас ясный образ победы в идеологической войне на основе прогнозирования и проектирования. У нас присоединение Киева, Одессы, Харькова и так далее, распад Евросоюза и в 50-м году лидерство обеспечения мировой безопасности и справедливости. Давайте вернемся к инерционному сценарию. Назад на два слайда, да. Да, но вот это применение ядерного оружия мы не считаем инерционным сценарием, мы его считаем хорошим, поэтому этого здесь не было. А в 50-м году, соответственно, нас ждет американско-китайская гегемония в любом случае, потому что если мы в войне не побеждаем, то в любом случае, ну, это будет, соответственно, другой мир, в котором, ну, может быть, роль Китая будет больше, чем роль Америки. Но, в общем, в любом случае, мы будем второстепенны.
11: Блогер Алекс Хартман в сети X комментирует эти новые возможные сценарии будущего России.
7: Вот тебе, бабушка, и Международный экономический форум. Малафеев с Дугиным в Петербурге представляют сценарии России будущего. В одном они правы. Эти злоба и тупизна будут только нарастать и продлятся еще минимум поколения.
11: Что касается экономических дискуссий на форуме, то одна из них едва не перешла в разборку по понятиям. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, не стесняясь в выражениях, жестко наехал на одного из спикеров Михаила Гребенюка. Скандал произошел в ходе секции «Бизнес в 2026 году. Вызовы, возможности и стратегии развития».
16: Тысячу людей, сволочь! Почему он не на зоне до сих пор?
17: Извините,
16: вот мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать.
17: Извините, вот. А мы можем, пожалуйста, попросить...
16: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
17: Извините, можем, пожалуйста, попросить либо охрану?
16: Я сам с этой тварью, блин, сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял?
17: А вы представьтесь, пожалуйста.
16: Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, тот, кто сажает инфо-цыган, владелец самого большого частного проекта реставрации в России, усадьба Гребня. Подписывайтесь на меня. Чтобы знать, чтобы быть, нет, чтобы быть в курсе того, что от этих мразей надо держаться подальше. Сколько людей пострадало, сколько людей потеряло бизнес. Он никогда не занимался бизнесом.
17: Извините.
16: Но он учит, как делать бизнес. Он учит.
17: Но здесь не только он находится, нас сейчас обижаете, вы извините.
18: Да, да. Можно давайте мы спасибо вам большое за вашу оценку.
16: Опора России, будьте умнее, будьте умнее.
17: Мы разберемся без вас. Спасибо.
11: По поводу итогов первых двух дней форума в своей сети X высказался украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
2: До СВО это было, пожалуй, самое масштабное международное бизнес-мероприятие в России. Там заключались соглашения с крупными западными корпорациями, договаривались с крупными инвесторами. А теперь там танцуют бурановские бабушки с недоделанным роботом Федором, дают мастер-классы всемирно известные сутенеры и насильники и матом угрожают спикерам отправить на зону пушки собирать.
11: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, в сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Памяти Дмитрия Владимировича Набокова». Подготовил и ведет передачу Игорь Померанцев. Эфир 9 марта 2012 года.
3: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
4: Взрослые в основном, когда собирались, они пели какие-нибудь на татарском языке. Песни очень длинные, тягучие, заунывные, на похожие как будто вот на вой, на плач. Тематика была связана с потерей, либо о несчастной любви.
3: В этом выпуске барышня из Самары рассказывает о своих любимых пластинках.
4: Кыш бабай, и сенсел киндалме, сен бизде яна эл и кенен белденме.
3: Но начнем с другой темы и другого разговора в нашей пражской студии. «23 февраля в Швейцарии умер переводчик, оперный певец, литератор Дмитрий Владимирович Набоков. В «Моих поверх барьеров» Набоков участвовал один раз в передаче «Мой папа гений» вместе с, увы, тоже уже покойным Олегом Сергеевичем Прокофьевым. И было это в марте 1998 года. Почти сразу после смерти Дмитрия Набокова я послушал эту старую запись, и мне показалось, что там в этой записи, в этом интервью есть несколько таких эпизодов, которые нуждаются в комментарии. Вот почему я пригласил в студию моего коллегу Ивана Толстого. Он не просто мой коллега, не просто радиожурналист. Он филолог, историк культуры, архивист, серьезный специалист по русскому зарубежью, особенно по культуре и литературе русского зарубежья первой половины XX века. Иван, давайте послушаем фрагменты из интервью Набокова. Я попрошу вас прокомментировать их. Вот начнем с его ответа на вопрос: кто он? Русский, американец, итальянец, швейцарец? Ну, это то, что ученые люди называют самоидентификацией, а по-русски называется «кем вы себя чувствуете? Кто вы?»
5: Кризиса национальности у меня никогда не было. Микрокозм идеально счастливой семьи на своеобразной русской почве, если хотите, заменил нужду куда-либо принадлежать. Горжусь своим синим американским паспортом. Вспоминаю с радостью синие американские горы, появлявшиеся на горизонте, как миражи. Горжусь гарвардским образованием. Люблю Америку со всеми ее недостатками. С радостью провожу часть года у себя на флоридском солнце. С Италией я познакомился, когда мне было 25 лет. Я приехал кончать музыкальное образование. Выступал на оперной сцене и даже на кинематографическом экране. Переводил, продолжаю переводить сочинения моего отца на итальянский. Участвовал в автомобильных и моторно-лодочных гонках. Еще теперь сохранил с собой не только домик на Сардинии, но и самое главное – невесту сотрудницу, гениальный мозг словистки, созревший на Средиземном солнышке.
3: Иван, по-моему, Дмитрий Владимирович, ну, просто звучит как супермен, баловень судьбы. Хотя вот меня, кажется, растрогал последний абзац, который выдает то, что для него все-таки русский язык – это домашний язык, семейный, интимный язык. Иван, вы знаете, кто же все-таки вот эта вот словистка с гениальным мозгом, созревшим на средиземноморском солнышке?
6: Вначале я хочу сделать вам комплимент. Вы очень великодушны к русскому языку Дмитрия Владимировича. У него не просто домашний язык, не стандартный, не шаблонный, но он, конечно, выдает счастливого барского ребенка. Это язык и с ошибочками, и со странно перенесенными ударениями, я не хочу сказать неправильными ударениями, но с ударениями, в которых такая глубокая и старая Европа звучит. Такие вивлеофики слышны, старые, роскошные вивлеофики с каким-то уже давно отжившим архаическим оперением в этих словах. То есть это райская птица, которую в своем домашнем раю взрастил писатель Сирин. А что касается вот маленького комментария, я знаю, кто эта невеста-словистка с гениальным мозгом, как говорит Дмитрий Владимирович. Это Серена Витале, действительно великолепная ученая, специалист по пушкинской эпохе. Не только по пушкинской, она и переводчица, но в свое время, как раз вот в середине 90-х годов, она выпустила книгу, посвященную пушкинской дуэли. Казалось бы, ну что итальянская словистка и пушкинская дуэль? Что тут может быть нового? Где новые слова? Оказывается, это вся книга о новом. Серена Витале, пользуясь своими европейскими связями и знакомствами, знанием нескольких европейских языков, своей образованностью и своей западностью, как статусом, психологически невероятно важным для того человека, к которому она явилась в гости, она получила драгоценнейшие письма из пушкинской эпохи, пришедшие и так в этом чемодане на чердаке, пролежавшие на протяжении полутора столетий. Она пришла к потомку Жоржа Дантеса, к барону Геккерну. И ей, Серене Витале, и только ей, а никому бы то ни было до нее, он вынес этот чемодан и дал скопировать на домашнем ксероксе эти письма. Это была переписка Жоржа Дантеса и его приемного отца, барона Геккерна. И из этих писем следовало то, о чем всегда хотели знать все пушкинисты и все поколения русских людей. Так был ли роман у Натальи Николаевны Пушкиной и Дантеса? И ответ очень драматический и очень волнующий. Да, был роман. Наталья Николаевна была влюблена, до смерти влюблена в Дантеса. Но между ними, что называется, ничего не было. Она и они остались в этом смысле чисты. И Пушкин может спокойно покоиться в Михайловской земле.
3: Еще немного о любви. Известно, что Дмитрий Владимирович не был женат. Вы знаете, чем завершился его роман с этой самой итальянской словисткой?
6: Тем же, чем завершился роман Натальи Николаевны с Дантесом. Они не соединились.
3: Давайте еще послушаем, как вы выразились, райскую птицу.
5: Существует, например, особа, которая ходит в биографах Набокова. И даже прошлым летом цитируется московским журналом «Наше наследство». Это так называемая княгиня. Хотя о княжском происхождении этой яростной антисемитки, между прочим, ненавидевшей мою мать, мне кажется, мог бы кое-что сказать еврейский помещик, сосед семьи по имению, если бы еще был жив. Эта особа после 15 лет эмигрантской дружбы с Набоковым и с его женой посвятила следующие 50 лет, собирая издалека архив, состоящий исключительно из сплетен и гадостей про моих родителей. Она даже не знает, что я знаком с этим архивом. И даже признала одному настоящему биографу, что ее книжонка написана на самом деле против Веры Набоковой.
3: Иван, Дмитрий Владимирович не называет по имени княгиню. Но поскольку мы теперь говорим об истории литературы, я думаю, что мы можем позволить себе заполнить эту контурную карту.
6: Да, Игорь, согласен. Зинаида Алексеевна Шаховская, вот кого он имеет в виду, известная романистка и писавшая стихи, переводчица, она творила и на русском, и на французском языке, очень известная французская писательница, как сказано в ее биографии, переведенной на русский язык, офицер ордена искусств и литературы. Есть такая во Франции награда, очень почетная, очень высокая. Зинаида Алексеевна Шаховская известна прежде всего тем, что она была главным редактором «Русской мысли» с 68 по 78 годы. Ошибка Дмитрия Владимировича в том, что она не княгиня, она княжна. Княгиня – это жена князя, а княжна – это урожденная, это дочь князя. Зинаида Алексеевна, она была дочерью князя Шаховского. Кто бы ни был настоящим биологическим ее отцом, опять-таки, милое представление Дмитрия Набокова о якобы еврейском помещике. Еврейский помещик — это, так сказать, какой-то...
3: Оксюморон.
6: Оксюморон, какой-то волопек, что-то невозможное. Как бы то ни было, такой слух о ее еврейском происхождении был, и даже антисемитские ноты, а может быть и целые рулады в ее поведении, в ее высказываниях, они связывались именно с тем, что она втайне была еврейского происхождения. Я свечку не держал, по-моему, свечку не держал никто, и все это домыслы, и все это на самом деле не имеет никакого значения. А вот что болезненно воспринимал и Дмитрий Владимирович, и его мать, покойная жена Владимира Набокова, Вера Евсеевна Слоним, это действительно некоторые вольности, которые позволяла себе Зинаида Шаховская в своей прозе и в своих воспоминаниях. У нее есть короткий биографический, автобиографический рассказик о том, как они с семьей бежали из России. Точнее, бежали из Москвы на юг. И вот на каком-то полустанке, где-то на Украине, в поле, поезд был остановлен красными, и какая-то чекистка, какая-то комиссарша с явно семитскими чертами лица заставила выйти из вагона, из купе, где они сидели взаперти, каких-то молодых белых, каких-то мальчиков-дворян. И по ее приказу они были расстреляны практически на глазах у всего поезда. Вот этот эпизод Зинаида Шаховская рассказала в одной из главок своих воспоминаний. Вера Евсеевна Слоним была поражена этим рассказом. Она была оскорблена тем, что Зинаида Алексеевна Шаховская подчеркнула семитские черты в лице комиссарши. Бог ей судья. Но Вера Евсеевна очень болезненно относилась вообще ко всякому соединению зла и еврейства. Русская революция действительно столь сложное явление, что прицепиться к какой-то детали, которую 12-летняя девочка, бежавшая из России, запомнила, мне кажется, что тут есть преувеличение и перегибание палки. Но Вера Евсеевна действительно реагировала на все, что было связано в русской эмигрантской печати с еврейством, болезненно. Так она настояла на том, чтобы Владимир Набоков не отдавал своих произведений в новый журнал в Нью-Йорке. Новый журнал, напомню, это продолжение знаменитого парижского издания «Современных записок», который закончился в 40-м году с приходом немцев туда. И вот за океаном Михаил Цетлин и Марк Алданов решили продолжить издание «Современных записок». Журнал был назван новым журналом, на новой земле, в новом свете. И в первом же номере была опубликована повесть или небольшой роман Александра Львовны Толстой, дочери Льва Толстого. И в этом романе опять-таки действовала в невыгодном свете женщина-комиссар из Москвы, чекистка. Она приехала в Ясную Поляну, и у нее были явно семитские черты лица. Вера Евсеевна настояла на том, чтобы Набоков разорвал с новым журналом, еще не напечатавшись в нем. Марк Алданов с трудом уговорил Владимира Набокова все-таки во втором номере журнала выступить. Они все уже были к этому времени в Америке. И так появился во втором номере нового журнала рассказ «Ультима Толи». Но у Зинаиды Шаховской появился в конце ее жизни еще и небольшой рассказик, в котором угадываются черты Веры Евсеевны на этот раз, набоковской жены, которая держит его взаперти, или, продолжая слишком легкую метафору о птице и писателе Сирине, держит писателя Сирина в этой клетке, не дает ему ничего сделать. Ее интересует исключительно его слава и тщеславные мотивы, есть главные мотивы вообще для всего ее социального и жениного поведения. Словом, эта пикировка шла на протяжении многих лет. Сюда можно добавить и то, что Зинаида Шаховская была знакома с любовницей Набокова, с Ириной Гуаданини, которой Набоков писал, а потом требовал свои письма назад, уверяя, что в них было много преувеличения художественного, писательского. Сильнее, по-моему, оскорбить женщину невозможно. Об этом стало известно в эмиграции. Зинаида Шаховская принимала у себя в Париже эту Ирину Гуаданини. В общем, там было много-много болезненных страниц во всей этой истории. Вот кого имеет в виду, не называя и ссылаясь на ее книжку Дмитрий Владимирович.
3: говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега Иван Толстой. Мы обсуждаем фрагменты из интервью Дмитрия Набокова. Оно звучало в «Поверх барьеров» в марте 1998 года. Еще один последний фрагмент из интервью с Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я спрашиваю его, бремя для него или счастье быть сыном гения?
5: Бремя, когда, несмотря на агентов и секретарш, приходится тратить время и силы на вздорную рутину. Когда пошляки и пираты искажают искусство и личность моих родителей. Радость, когда перевожу Набокова или другие переводят и издают прилично. Бремя, когда ставят глупенькие вопросы. Радость, когда вопросы умные.
3: Иван, каков ваш комментарий?
6: Мне кажется, что здесь скрыто, нарочно им скрывается драма разочарования. Это разочарование было встречным, взаимным. Разочарование его, набоковского сына, и России. Дмитрий Владимирович приехал, зная о России понаслышке, еще ее не вкусив. У него были мечты, у него были иллюзии по поводу того, как будет встречен. Не он, конечно, сам, но книги его отца в России. А встречены они были пиратами, людьми в кедах, в кроссовках, людьми, в общем, очень часто нерукопожатными, людьми, для которых понятие чести не существовало. Эти люди не просто обокрали гонорарами Дмитрия Владимировича как единственного наследника своего отца, но эти люди настолько растиражировали и плохо, неграмотно, с ошибками и с нарушением всех мыслимых обстоятельств, которые дороги для писателя, растиражировали его и настолько, помните ведь, слово «инфляция» в Средневековье означало порча денег, порча монеты. Вот они допустили такую инфляцию Набокова, так сказать, эдиционную, да, издательскую, что Дмитрий Владимирович был уязвлен необычайно всем тем, что происходило. А ведь что сделал он сам? Он всего лишь просил, чтобы набоковские тексты были тщательно выверены и вычитаны, чтобы издание той или иной книги было согласовано с ним, чтобы порядок появления на свет его произведений тоже как-то был бы запланирован и согласован с сыном. Все это совершенно естественные вещи. Кроме того, Дмитрий Владимирович не хотел, чтобы печатались незаконченные тексты. А таких много оставалось в архиве Набокова. И все это было нарушено и потоптано, причем совершенно незачем, совершенно впустую, потому что слава Набокова и его тиражи были такие, что никому было за этим не угнаться. Это был один из самых популярных возвращенных, помните, такой был термин, возвращенных авторов. То есть все было совершенно в порядке, и в деньгах не нуждался сын Набокова. Он нуждался просто в уважении, если не его самого, то хотя бы памяти отца. А ведь он сам, приняв возвращенное ему отцовское имение, имение, в котором он сам не рождался и никогда не был, под Петербургом рождественно, немедленно подарил его государству назад. И вот этот человек, мне кажется, был оплеван. Но, как учил нас всех Пушкин, если кто-то в толпе плюнет тебе сзади на платье, это дело твоего камердинера, это платье почистить. И Дмитрий Владимирович вслух, публично, никогда не предъявил никаких претензий. Но мне кажется, что в душе он был глубоко и глубоко уязвлен всем тем, что случилось с Набоковым, с Сирином на его родине.
3: Иван, вы несколько раз встречались с Дмитрием Набоковым. Какова была цель этих встреч и какое впечатление он на вас произвел?
6: По-моему, для него это было такое путешествие в фотографию из семейного альбома. Вы помните, с чего начинается и чем заканчивается чудный его роман Владимира Владимировича, конечно, я имею в виду подвиг, то ли повесть, то ли роман. Мальчик, засыпая, видит над своей кроваткой картинку, где тропинка, извиваясь, уходит куда-то вглубь чаще. А в конце герой этой книги, Мартын, зачем-то идет в Россию. Зачем? Никто не понимает. Но идет он по тропинке, которая извивалась и уходила между сосен. Мне кажется, что Дмитрий Владимирович по этой тропинке, уже в сильно пожилом возрасте, решил пройти. Для него это было приключение человека, который любит литературу, и для которого это забавно. Это была интеллектуальная забава. В ней было много сердечного, в ней было много от любви к своим покойным тогда уже родителям. Но это была для него забава человека культуры. Это было литературное больше приключение. Те коряги, о которые пришлось ему споткнуться на этой тропинке, они только и подтверждали, что тропинка ветвистая, лес глухой, русский лес.
3: Иван, вы говорили с ним по-русски или по-французски?
6: Только по-русски. У него чудный, архаический русский язык. Он картавит, как все эмигранты. Помните, Нина Берберова говорила, что «а вот граф Каковцев картавит так, как будто горло полощет, когда произносит «государь-император». Вот у Дмитрия Владимировича было русское дворянское картавление. Я даже не знаю, как существительное сделать. Картавость, скажем, да. Он говорил спокойно, размеренно. Он говорил так, как говорит человек, который видит с птичьего полета все. Он как бы заранее все знал. Именно потому, что все происходящее для него было забавой и литературой. В самом хорошем смысле этого слова.
3: Он знал, что был внук Алексея Толстого?
6: Он знал, и между нами даже произошел такой разговор. Я сказал ему, что мой дед написал некролог вашему деду. Когда убили Владимира Дмитриевича Набокова в Берлине, в здании Берлинской филармонии, распсихованные монархисты стреляли в Милюкова, как известно, лидера кадетской партии, Набоков бросился защищать, и пока боксовым ударом, как говорит писатель Набоков, сбивал его с ног, второй в него выстрелил. Смерть была мгновенной. И вот Алексей Толстой написал некролог. Там были слова о белых латах, о белом рыцаре и так далее. Словом, очень такой проникновенный. Но к тому времени Алексей Толстой порвал с эмиграцией и был человеком не рукопожатным. Я хотел на одном из вечеров памяти Набокова, Владимира Владимировича, в 87-м или 88-м году этот некролог прочесть. И один из моих друзей обещал мне принести копию из газеты накануне, сменовеховской, то есть чекистской газеты, но, тем не менее, приветственный этот некролог памяти Владимира Владимировича. Мой приятель обещал мне это принести и не принес. Сказал, черт, забыл, прости. И я Дмитрию Владимировичу сказал, что вот мне было очень жаль, что не прозвучал этот некролог. Мне хотелось, чтобы произошло такое примирение через 60 с лишним лет. Дмитрий Владимирович чуть-чуть прищурился, хотя и так глаза у него были всегда прищурены, и сказал, передайте, пожалуйста, мою благодарность вашему приятелю.
5: Как бы не был Багруфон в сочинении романа, всегда имел для меня время. Каким бы знанием со мной не делился, выражал мысль, будто простую или сложную, оригинально и забавно, как и моя мать, делился со мною счастьем, оптимизмом, юмором, честью и гением. Многие эти качества в нем ценят, другие не могут ему их простить, как не могут примириться, что его гений наконец был признан, что дожил жизнь в тепле идеального семейного счастья.
3: Иван Толстой о Дмитрии Набокове, умершем 23 февраля. В передаче звучали отрывки из интервью Дмитрия Набокова и музыка из фильма Стэнли Кубрика «Лолита».
7: Голосовой помощник «Радио Свобода».
8: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
7: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group. На платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
8: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
7: Свобода становится еще ближе.
9: Кто из политиков сделает вас богаче?
10: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
11: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
12: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
13: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
14: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
15: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
16: Не будет экономического роста.
15: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
4: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Программа о жизни евреев в разных странах мира. Шалом. Ведущая Инна Светлова. Эфир 17 марта 1978 года.
16: Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете еженедельную передачу о жизни евреев в разных странах мира. Шалом.

0: У микрофона Инна Светлова. Сегодняшнюю передачу о жизни евреев в разных странах мира я намеревалась построить совсем по-другому. Вас ждали корреспонденции из Нью-Йорка, интервью с израильским экономистом, репортаж о проходившей в Западной Германии неделе еврейско-христианского братства и многое другое. Но так уж получилось, что все эти темы сегодня отодвинуты на второй план. События прошлой субботы стали в центре нашей сегодняшней передачи. Я еще раз напомню вам о том, что произошло. Вы услышите также сообщение Виктора Мартина о первой реакции в мире на события этой кровавой субботы, отклики международной прессы и корреспонденцию из Тель-Авива. Итак, что же произошло? Надо знать, что такое суббота в Тель-Авиве, чтобы понять, как верно рассчитан был злодейский план палестинских террористов, напавших к концу дня 11 марта на два пассажирских автобуса по дороге из Хайфы в Тель-Авив. Суббота, шаббат – единственный выходной день в Израиле, и потому кто только может находится в этот день в дороге. То ли на пикник едут за город, то ли в ближайший лес, в гости к родственникам или пообедать в ресторан. Короче, израильтяне в этот день в пути. Тем более к вечеру, когда начинается движение автобусов, всю субботу с пятницы вечером, простоявших в автобусных парках. В субботу к вечеру открываются кафе, кино, театры. Жизнь в Израиле еженедельно в Моцей-Шаббат, конец субботы, превращается как бы в маленький праздник. И вот именно в такой момент и произошло потрясшее страну нападение террористов. Высадились они на берегу моря около кибуца Мааган-Михаэль, куда прибыли на двух резиновых лодках, вооруженные минометом, ручными пулеметами и гранатами. И с этой точки на карте Израиля и начался кровавый след, который проследить стало возможно лишь на завтра. В районе кибуца нашли труп 39-летней американки, которая фотографировала редких птиц, и в этот момент была настигнута палестинскими террористами. Она стала их первой жертвой. Затем они остановили маршрутное такси, ехавшее мимо, убили шофера, пассажиров и на захваченном «Мерседесе» направились в сторону автострады Хайфа-Тель-Авив. Как стало позднее известно, целью операции было захватить в качестве заложников послов Великобритании, Румынии, посла Ватикана и представителя ООН в Израиле, а затем переправить их на самолете в Дамаск. И потому террористы прорывались на юг к Тель-Авиву. На шоссе они захватили автобус, полный возвращавшихся с экскурсии сотрудников автобусного кооператива «Эгет» и их семей. Среди них около 20 детей. Водителя автобуса террористы заставили повернуть в направлении Тель-Авива. По пути они стреляли в проходящие мимо автомобили, бросали гранаты, ранив и убив таким образом сразу множество людей. Затем был захвачен террористами, эль-фатаховцами, второй автобус, пассажиров которого пересадили в первый и продолжали двигаться в направлении Тель-Авива. На самом подъезде к городу, около кантри-клуба, излюбленного места отдыха многих израильтян, обычно переполненного по субботам, израильскому военному отряду удалось остановить автобус. Но во время перестрелки террористы его взорвали. Эта страшная, бесчеловечная акция стоила жизни многим. Погибло 32 человека. Более 80 тяжело ранено, обожжено, искалечено. Среди убитых трое детей. Среди раненых десятки. Первые похороны состоялись уже в воскресенье. Хоронили 5-летнюю девочку. Отца привезли на похороны из больницы. Он тяжело ранен. Израиль вновь хоронит своих детей, убитых руками палестинских террористов. После Маалота, после Кирьят-Шмона, после кровавой бани в Лоде, после бесчисленных взрывов в кинотеатрах, магазинах, на рынках. В Израиле особенно ощущают потерю каждого человека. Семьи там большие, всегда кого-то это лично касается, то ли брат, то ли друг, то ли сосед, то ли родственник соседа или коллеги. И каждая очередная акция, каждая новая жертва террористов – общенародное горе. Сколько горя принесло Израилю 11 марта, представить нетрудно. В Израиле все еще хоронят жертв этой кровавой субботы. В израильских газетах помещены рассказы очевидцев, переживших нападение террористов. Вот некоторые из них.
1: Рассказывает Авраам Шамир, житель Хайфы, член кооператива «Эгет», возвращавшийся с экскурсии вместе с семьей в первом из захваченных автобусов. Когда мы возвращались обратно в Хайфу и находились в 3 километрах севернее Кирьят-Ольга, наш автобус неожиданно был обстрелян из автоматов. Водитель был ранен. Он остановил автобус на обочине шоссе. Мы выскочили наружу и легли на землю. Выстрелы продолжались. Кто-то кричал, что надо сесть в автобус и попытаться скрыться на нем. Мы были слишком ошеломлены, чтобы сделать это. Вдруг возле нас остановилась белая машина «Мерседес». Из нее вышли террористы и приказали нам сесть в автобус. В автобус село 56 человек, в том числе 20 детей. Террористы раздали нам прокламации. Один из них, на вид лет 20, все время истерически кричал: «Это наша земля!». Террористы приказали другому шоферу «Эгеда», который тоже был ранен, сесть за руль. Во время езды террористы беспрерывно стреляли по проезжавшим мимо автомашинам и патрульным машинам полиции. Вблизи «Кантри Клаб» автобус попал под перекрестный огонь. Насколько я понял, путь вперед преграждал заслон. Сотрудники сил безопасности пробили шины автобуса, и он остановился. Завязался бой между террористами и сотрудниками службы безопасности. Мы все лежали на земле. Несколько террористов спрятались среди нас, чтобы их не подстрелили. Автобус был полон людей, так как террористы перевели в него 15 человек из другого автобуса, который стоял неподалеку от нашего и был охвачен огнем. В автобусе было много раненых, пострадавших от выстрелов, произведенных по автобусу снаружи. Раненые лежали в проходах. Перестрелка продолжалась, и автобус загорелся. Я закричал, чтобы люди выходили наружу. Каждый старался вынести с собой одного раненого. Я сумел вынести одну из своих дочерей. Мы залегли в 20 метрах от автобуса. Я увидел террориста, беспрерывно стрелявшего по сотрудникам сил безопасности. Я пролежал еще около получаса на этом месте, а затем меня увезли в больницу. Не знаю, что сталось с моими дочерьми.
0: Газеты публикуют также и другие рассказы очевидцев. Вот рассказ Майи Сусинской, 22 лет. «Я увидела двух человек. Один стоял на дороге и крепко держал что-то в руках. Другой стоял возле него. Я затормозила немного машину и переехала на левую дорожку шоссе. Я не думала, что это террористы. И вдруг я услышала выстрелы. Тетя, сидевшая позади, закричала. Машина остановилась». Майя Сусинская из Ашдода возвращалась с родителями и теткой Батей Кремер из Хайфы. Машина, в которой они ехали, была, видимо, первой жертвой террористов. Родители Майи погибли. Сама она ранена. Госпожа Кремер рассказывает. «Мы услышали выстрелы. Вдруг брат и невестка стали сползать с сиденья. Я не поняла, в чем дело, только потом сообразила, что, возможно, они ранены. Я вышла из машины и увидела человек 5-6. Сначала я думала, что это пришла помощь, но потом услышала выстрелы. Эти люди стояли на дороге и стреляли во все стороны». Майя пыталась остановить машины, шедшие из Тель-Авива. Одна машина остановилась, шофер крикнул, чтобы мы быстрее садились, и доставил нас в Хедеру. Ливана Хадани, находящаяся в больнице Рамбам, рассказывает. «Муж с дочкой сидели впереди, а я позади. Вдруг я услышала выстрелы. Я слышала, как муж закричал, и успела заметить, что он упал. Ливана схватила дочку, пытаясь вынести ее из автобуса. Девочка была ранена в голову и через несколько часов умерла». Все очевидцы рассказывают, что террористы стреляли без разбору по шедшим по дороге машинам, по детям, женщинам. Мир не остался равнодушным к событиям кровавой субботы, рассказывает Виктор Мартин.
2: Одним из первых откликов на эту акцию явилось заявление президента Картера с выражением сожаления по поводу происшедшего. Нападение террористов.